Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа.

багровым блещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро бьется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку, все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6 тысяч видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Мередит Раннер. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Раннер была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Раннер изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Мередит Раннер применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Раннер подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Раннер еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша. Эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving...
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотни материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся.
5: Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively.
6: А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет.
5: In all other mammals, that switch doesn't happen.
0: Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
5: So that's the second part of
6: it. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
5: Why do the cells do that? Well,
6: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детенышей гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность, и у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, чтобы там не было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So one thing I haven't said about the transformed uterus or pregnant.
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
5: Starting to develop and start again.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, Мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле, в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей. В череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле От него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны, землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики Либо-Либо Плюс. Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или уземлекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дину и Меру. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей и совершенно идиллические воспоминания о каждом этапе их происхождения. После работы над этим выпуском я совершенно потерял покой. Каково это знать, что ты был причиной трех таких вторжений? Я подумал, что Дэвид Хейг не мог не задавать себе этот вопрос.
7: Right. David, how do you live with all that knowledge? How do you sleep at night with all that knowledge? I mean, do you feel yourself accountable for what's going on there? I'm sorry if that's a delicate question, but do you have kids?
2: I've got kids.
0: И вот он мне сказал, что да, у него есть дети, но что он отличается от своих генов. Он сказал буквально: «Я — это не мои гены». Он даже сказал: «Моим генам плевать на меня». Все наши эмоции, наши беды, радости, страдания, любовь — все это то, как гены эволюционировали, чтобы распространять себя дальше в будущее. Им совершенно безразлично, как это происходит — через страдания или через счастье. И поскольку им нет дела до меня, то почему мне должно быть дело до них? Я очень их уважаю, очень много.
8: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: 21 ноября 1983 года в британской деревне Нарборо, графство Лестершир, нашли тело Линды Манн. Девушке было 15 лет. Ее изнасиловали и задушили, когда она возвращалась от соседей, у которых подрабатывала бэбиситтером. Для Нарборо с населением меньше 10 тысяч жителей, где все друг друга знают, это был шок. Полиция собрала образец спермы преступника, долго опрашивала местных и зашла в тупик. За несколько лет у следствия под руководством Дэвида Бейкера так и не появилось ни одного подозреваемого. Спустя 3 года, в июле 86-го, снова в Лестершире, но теперь уже в другой деревне, нашли тело 15-летней Доун Эшфорд. Она отпросилась у родителей погулять, но так и не вернулась домой. Девушку изнасиловали и до смерти избили. Следователь Бейкер сразу понял, что это преступление похоже на то, что случилось в Нарборо, да и деревни совсем близко друг к другу. Подозреваемый во втором деле появился довольно быстро. Несколько свидетелей рассказали, что видели неподалеку 17-летнего Ричарда Бакланда. В округе его знали как парня с проблемами в учебе. В некоторых источниках пишут, что у него была умственная отсталость. Подростка задержали, и на допросе он сознался, что изнасиловал и избил Доун. Но брать на себя убийство Линды наотрез отказался. А потом забрал назад и свое первое признание. Вы спросите, а что же образец спермы? Ведь со второго трупа его тоже собрали? Собрали, но следствию от этого было не легче. Дело в том, что в начале 1980-х по сперме могли определить только группу крови преступника и содержание в ней некоторых ферментов, и ничего больше. Правда, в 1985 году, то есть как раз между убийствами Лесли и Доун, в журнале Nature вышла статья британского генетика Алика Джеффриса и 2 его коллег. Называлась она неприметно «Индивидуальные фингерпринты, ну или отпечатки человеческой ДНК». В итоге эта статья изменила судьбу и 17-летнего Ричарда Бакленда, и полицейского Дэвида Бейкера, и самого ученого Джеффриса. Бейкер стал первым в истории полицейским, который применил ДНК-экспертизу в расследовании преступления. Бакленд стал первым в истории подозреваемым, которого оправдали с помощью ДНК-теста. Ну а Алик Джеффрис прославился как изобретатель революционной технологии, которую в итоге назовут ДНК-дактилоскопией. Сегодня ее используют судебные эксперты во всем мире, и без нее уже невозможно представить себе раскрытие преступлений. Кстати, о преступлениях. Вам, наверное, интересно узнать, кто убийца, да? Привет, меня зовут Лена Чеснокова, и вы слушаете «Почему мы еще живы?» – подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. Тема этого эпизода для нашего подкаста не совсем обычная. Сегодня я расскажу об области медицины, в которой врачи никого не лечат. Речь пойдет о главных открытиях в истории судебной медицины. В выпуске будут мухи, мышьяк, фермы трупов и много преступлений. Сценарий написал я, а отредактировал Дима Перевозчиков. Партнеры этого эпизода – швейцарский бренд натуральной косметики Веледа. В середине выпуска вы услышите нашу совместную рубрику про травы и отравы с историями лекарств, которые придумали на основе, собственно, трав. Дорогие слушатели, не буду тянуть. Убийца – кондитер. А теперь обо всем поподробнее. Генетик Алик Джеффрис, основной автор той самой статьи в Nature, тоже жил в Лестершире. И работал там же, в университете Лестера. То есть он, во-первых, прекрасно знал об изнасилованиях и убийствах, потому что следил за местными новостями. Во-вторых, сам в те годы часто становился героем местных новостей. Лестершерская пресса активно писала про его открытие, мол, знай наших. И вот один из материалов про Джеффриса увидел следователь Дэвид Бейкер. Он разыскал ученого и попросил помочь с расследованием. Джеффрис с коллегами составили ДНК-фингерпринты по 3 образцам. Сперме из тела Линды, сперме из тела Доун и крови 17-летнего подозреваемого Бакленда. По результатам анализа выходило, что насильник в обоих случаях был одним и тем же. А вот Бакленд тут был ни при чем. Метод, который изобрел Джеффрис, был совсем новым, поэтому результаты всех смутили. Сомневался даже сам генетик. Позже он вспоминал, как боялся, что совершил какую-то ошибку, ведь парень добровольно признался в убийстве, а тесты это опровергали. Почему признался Бакленд, кстати, в итоге так и осталось загадкой. Ну а анализы повторили, и результат был прежним. Тогда следствие пошло на отчаянный шаг. Это сейчас в базах ДНК по всему миру хранится информация о миллионах людей. Бейкер же был первым, кто пытался поймать убийцу этим способом. Само по себе знание ДНК отпечатков преступника ему ничего не давало. Нет базы, нет совпадений. Тогда следователь призвал сдать кровь и слюну всех мужчин, которые жили неподалеку от мест убийств. Участие было как бы добровольным, но расчет был на то, что если кто-то откажется, это сразу вызовет подозрение у соседей. В течение полугода лаборатория Джеффриса, которую по этому случаю пришлось расширить, сделала более 5000 ДНК-фингерпринтов мужчин из Лестершира и не обнаружила совпадений с ДНК-убийцы. Это был провал. Во-первых, генетические тесты и сегодня не очень дешевые, а на заре технологии сделать 5000 проб стоило британской полиции огромных денег. Во-вторых, под угрозой были репутации не только следователей и ученого, но и самого нового способа поимки преступников. И тут удача все же улыбнулась следствию, ну и науке. К команде Бейкера обратилась женщина, которая подслушала в одном из местных пабов любопытный разговор. Какой-то парень хвастался, что получил 200 фунтов за то, что сдал образцы вместо своего коллеги по пекарне. Так полиция вышла на след кондитера Колина Пичфорка. Убийце было 27 лет, у него было два сына и жена соцработница, и он здорово украшал торты. Оказалось, его даже опрашивали в связи с первым изнасилованием, но у него было алиби. В тот вечер он сидел с грудным сыном. Позже выяснилось, что Пичфорк не соврал. В момент, когда он насиловал жертву, ребенок действительно спал в машине. А еще всплыло, что мужчину уже привлекали к ответственности за эпизоды эксгибиционизма. На этот раз Пичфорка, который оставил свою ДНК на теле двух жертв и признался в еще одном изнасиловании, приговорили к пожизненному.
3: Открытие ДНК дактилоскопии было восхитительной случайностью. Мне никто не верит, но это правда так. Мне кажется, лучше всего это описывают слова одного из моих внуков, который он написал в школьном проекте много лет назад. «ДНК-дактилоскопия», — написал он, — «была открыта моим дедушкой, когда он чего-то там возился в своей лаборатории». Серьезно, лучше не скажешь.
2: Это отрывок из интервью Алика Джеффриса, который он дал в честь 30-й годовщины своего открытия. ДНК-дактилоскопия сделала ученого знаменитостью. Ему пожаловали много престижных научных наград, рыцарский титул, а про дело Пичфорка даже сняли сериал. Он называется «Код убийцы», и я советую посмотреть его, тем более, что там всего две серии. Если вы давно слушаете наш подкаст, то знаете, что великие научные открытия можно условно поделить на два типа. Некоторые ученые долго и целенаправленно ищут какую-нибудь бациллу или разрабатывают лекарства, отсеивая вариант за вариантом. Другим везет как бы случайно. Изначально Флеминг не пытался изобрести пенициллин на рентген и X-лучи. Так вот, открытие Джеффриса — это что-то среднее между первым и вторым, но ближе все-таки ко второму. К моменту своей эврики Джеффрис уже много лет со студенчества изучал генетику. Тогда это вообще была популярная сфера. То, что ДНК выглядит как двойная закрученная спираль, которая состоит из бусинок нуклеотидов, впервые установили еще в начале 1950-х. За это ученые Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон получили Нобелевскую премию. К сожалению, к тому моменту уже скончалась Розалинд Франклин, которая буквально сфотографировала для них спираль ДНК с помощью рентгена, а посмертно Нобелевскую премию не вручают. Следующее важное открытие, без которого бы не было ДНК-фингерпринтов Джеффриса, это ферменты рестриктазы. Их теперь называют молекулярные ножницы, потому что они буквально помогают нарезать ДНК на кусочки. В 1960-х ученые Вернер Арбер, Гамильтон Смит и Дэниел Наттенс изучали механизмы защиты бактерий от вирусов и обнаружили, что бактерии расщепляют чужеродную ДНК с помощью тех самых рестриктаз. Постепенно их научились выделять и контролируемо использовать в лабораториях. Так начался век генной инженерии. Ну а дальше, на протяжении 70-х, ученые, вооружившись молекулярными ножницами, придумывали разные способы вычленять из ДНК нужную информацию. Джеффрису больше всего пригодилась методика под названием Southern Blot, которая позволяла находить в длинной ДНК конкретные маленькие фрагменты. Вот представьте, что геном человека — это толстая книга, а нам нужно найти в ней какую-то фразу. Например, ген, связанный с каким-то заболеванием. Чтобы решить эту задачу, ученые сперва делят ДНК на мелкие кусочки рестриктазами. Потом нарезку помещают в специальный гель и пропускают через него ток. ДНК отрицательно заряжена, так что наши кусочки двигаются от минуса к плюсу. При этом короткие участки бегут быстрее, потому что им проще проходить сквозь вязкий гель. А длинные остаются в хвосте, ближе к минусовому полюсу. Дальше эти короткие и длинные предложения, расставленные по возрастанию, переносят на специальную мембрану и добавляют туда так называемый зонд – участок ДНК, помеченный радиоактивным или флуоресцентным маркером. Он прикрепляется только к той последовательности, которую вы ищете. По сути, это как будто бы вы нажимаете в браузере Command-F, вбиваете в поисковой строке слово или фразу, а потом то, что вы ищете, на страничке выделяется цветом. После всего этого мембрану прикладывают к рентгеновской пленке и получают что-то типа снимка участка ДНК. Ученые называют это авторадиография. Это изображение напоминает штрих-код. В описании выпуска я положила ссылку на фотографию Джеффриса с таким снимком. К 1980-м ученые уже понимали, что геномы всех людей очень-очень похожи. Сегодня мы знаем, что 99,9% генов у всех одинаковые. И Джеффрис с коллегами начали с того, что решили поискать, что интересного можно найти в оставшейся уникальной части генома.
3: Сперва мы заметили едва уловимые вариации в человеческой ДНК, которые достаточно легко наследуются. Но они были не очень информативны и довольно редко встречались в человеческих хромосомах. Их было трудно изучать. Тогда мы подумали, что можно найти участки ДНК, которые гораздо более изменчивы и удобны для анализа. Мы предположили, что может существовать такой участок ДНК, в котором один и тот же короткий фрагмент кода повторяется снова и снова. Эти как бы заикающиеся участки дают возможность отличать одного человека от другого просто по количеству повторений. В общем, дальше мы стали пытаться выявить эти участки в лаборатории. Зачем? Да просто из научного любопытства. Но в то же время мы держали в голове, что это может пригодиться в медицинской генетике. После многих неудачных попыток, совершенно случайным образом, мы получили наш первый ДНК-отпечаток. Это было 10 сентября 1984 года. И этот момент изменил мою жизнь.
2: Джеффрис обнаружил, что такие заикающиеся участки генома уникальны для каждого человека, ну, кроме однояйцевых близнецов. Визуализацию этих фрагментов назвали ДНК-фингерпринты, по аналогии с отпечатком пальца, который тоже у каждого человека неповторимый.
3: Как часто бывает в науке, ты сначала изобретаешь технологию и уже потом думаешь, куда бы ее применить.
2: Когда Джеффрис и его коллеги получили ДНК-отпечаток, они собрались в лаборатории и набросали список возможных применений технологии. Установление отцовства, установление идентичности или неидентичности близнецов, мониторинг подходящих трансплантатов и, конечно, поимка преступников. Все это со временем сбылось. Правда, прежде чем ДНК-дактилоскопия стала достоянием судмедэкспертов по всему миру, метод пришлось немного докрутить. И все же открытие Джеффриса считается одним из главных достижений судебной медицины.
4: Привет, это Ксения Красильникова. Я работаю исполнительной директоркой в студии «Либо-либо». Подкаст, который вы сейчас слушаете, делает наша студия. А почему вдруг я здесь? Потому что мы запустили страничку донатов, и я хочу вам об этом рассказать. Донаты можно делать с любой карты, из любой страны и даже криптовалютой. Еще через Boosty и Patreon. Страничка, где можно задонатить, это еще и место, где мы собрали все способы поддержать работу студии, не только прямым переводом. Здесь же можно купить мерч или оформить подписку на наш бонусный контент. Вы скажете: «Либо-либо, какие донаты? У вас ведь есть реклама». За рекламу в студии отвечаю я. И я вынуждена сказать. Нам трудно найти партнеров в подкасты о насилии, неравенстве и социальных проблемах. А это важная часть нашей работы. И эту работу мы точно будем продолжать. Чтобы студия «Либо-либо» могла делать то, что делает, нам нужна независимость, а значит, ваша поддержка. Ссылка на страничку донатов в описании эпизода. Поддержите нас. И спасибо, что вы здесь.
2: Давайте теперь сделаем несколько шагов назад. Что вообще за область такая, судебная медицина? Чем она занимается? Начнем с базы. Судмедэксперт и патологоанатом – это разные врачи. По крайней мере, в современной России. Исторически сложилось так, что патологоанатомы исследуют тела людей, которые умерли своей смертью, то есть от болезней. А судмедэксперта зовут, если смерть была насильственной. К таким относят и отравление, и смерть от ожогов при пожаре, и самоубийство, и много чего еще. Да, эти области пересекаются, но все же требуют разных знаний и навыков. В целом, судебная медицина – это наука, отвечающая на биологические и медицинские вопросы, которые возникают в процессе суда или расследования. Родственники ли эти люди? Насколько тяжелый урон здоровью пострадавшего причинил подсудимый? Когда наступила смерть? Какой формы был предмет, которым ударили жертву? Был ли человек в момент аварии под воздействием алкоголя или других наркотиков? Вопросов много, все сложные, поэтому в судебной медицине куча разделов. Судебно-медицинская тонатология изучает посмертные изменения, которые происходят с телами. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц занимается, среди прочего, половой неприкосновенностью и тем, что в простонародье называют «снимать побои». Судебно-медицинская токсикология исследует воздействие на организм ядовитых веществ. Про судебно-медицинскую генетику вы уже кое-что знаете, а судебно-медицинская психиатрия помогает оценить психическое состояние человека – преступника, свидетеля или пострадавшего.
5: Это можно делить до бесконечности и дальше-дальше добавлять. То есть там, допустим, есть судебная токсикология, да, банальный пример всем известный. Вас остановили на улице полицейские, да, и там сначала попросили подуть, потом вы проехали с ними вместе, пописали в баночку или даже в крайних случаях сдали кровь. Вот это химико-токсикологическое исследование.
2: Рассказывает Ольга Фатеева, судебно-медицинская экспертка, писательница и ведущая подкаста «Простые смертные». Я положу в описании выпуска ссылку на подкаст и ее книгу «Скоропостижка». Это такой автофикшн о буднях российской судмедэкспертизы. Очень советую.
5: Вряд ли в судебной медицине, ну, как в любой другой науке, можно заниматься одновременно, скрещивать там повреждения с токсикологией. Хотя такое пересечение тоже как бы для судебной медицины вполне себе релевантно и возможно. Для установления причины смерти здесь важно будет все. И токсикология, если это смерть от отравлений, и травматология, если это смерть от каких-то повреждений. При экспертизе трупа наверняка будет привлекаться биология. Возможно, понадобится генетика, если это будет исследование неопознанного трупа. И так далее, и так далее, и так далее. И все это будет пересекаться. Когда-то они не были разделены, что называется, на заре науки, на заре нашей юности. Но все-таки разделились, но, тем не менее, постоянно заходят на территорию друг друга. В принципе, я как такой классический, что называется, true судебно-медицинский эксперт, могу освидетельствовать живых лиц. Но я это не делаю просто потому, что в Москве, в самом большом судебно-медицинском бюро, есть такая еще внутренняя специализация, усложненная и углубленная. В городах меньших и в каких-то отдаленных уголках нашей чрезмерно большой страны судебно-медицинские эксперты, во-первых, вскрывают все без вот такой вот внутренней специализации, а во-вторых, совмещают вскрытие со свидетельствованиями живых лиц. И в-третьих, еще это совмещают с выездами на места происшествий. Опять же, там в Москве это отдельная дежурная служба.
2: В общем, когда в очередном сериале вам будут показывать эксперта, который и труп сам скроет, и ДНК секвенирует, и по узору брызг крови определит силу и угол удара молотком, не верьте. В реальности всем этим будет заниматься команда специалистов. И вряд ли они сходу все поймут. Типа как в этом диалоге из российского сериала «След». который, если быть хоть чуть-чуть в теме, звучит довольно комично.
6: Что такое? Нос и ухо курьерши посмертно отгрыз человек. В ранах осталась слюна мужчины. В слюне присутствует водка и дешевое успокоительное.
7: Рецептурное?
6: Нет. А еще в следах укусов осталась крошка акриловой пластмассы, из которой делают зубные протезы.
2: Другое существенное ограничение – время. Например, Ольга Фатеева в «Скоропостижке» пишет, что в российских реалиях химический анализ тканей трупа на психотропные вещества будет делаться минимум месяц. А еще в интервью для подкаста она рассказала, что наши лаборатории часто не поспевают за теми, кто производит новые синтетические наркотики. В библиотеках экспертов просто нет образцов многих веществ. Так что наркотик, ставший причиной отравления или смерти, может так и остаться неопределенным. И все же сегодня возможности судмедэкспертизы очень широки. Но чтобы объяснить, как мы пришли в эту точку и чего в ней пока не хватает, я хочу немного рассказать о той самой заре науки, которую упомянула Ольга. Логично, что необходимость в судебной медицине возникает тогда же, когда уголовное право. Вот, например, отрывок из свода законов вавилонского царя Хаммурапи, середины 18 века до нашей эры.
8: «Если врач сделает человеку тяжелый надрез бронзовым ножом и причинит смерть человеку, или снимет бельмо человека бронзовым ножом и повредит глаз человека, то врачу следует отрезать пальцы».
2: Что это значит в контексте нашей темы? Если родственники сочтут, что причиной смерти или слепоты близкого стал бронзовый нож врача, а тот будет отпираться, то суду, вероятно, понадобится эксперт, который скажет, кто прав. В данном случае это мог быть лекарь или жрец, который разбирался в анатомии. Но если древний суд подозревал отравление, на помощь могли призвать, например, торговца специями, который, как предполагалось, разбирался в разных травах, порошках и шишках. Качество такой экспертизы наверняка оставляло желать лучшего. Но до лучшего было еще пара тысяч лет. Долгое время развитие всей медицины, в том числе судебной, тормозило то, о чем мы много раз рассказывали в подкасте. И в античности, и в Средневековье на Западе было трудно со вскрытием трупов. Знания об анатомии древние врачи черпали кто откуда. Одни вскрывали животных и экстраполировали логику их строения на людей. Другие все-таки тайно или с особого позволения властей препарировали человеческие тела. Третьи, как, например, непререкаемый медицинский авторитет древности Гален, лечили гладиаторов и изучали мышцы и органы, наблюдая за рассеченными ранами. В итоге представления о том, как устроен человек, были у врачей довольно путанными. Вплоть до середины 16 века, когда профессор Падуанского университета Андрей Везалий опубликовал свой фундаментальный труд «Семь книг о строении человеческого тела». Тут я отсылаю вас к эпизоду «Мертвые учат живых», где мы подробно рассказывали и про Везалия, и про других врачей, которые ликвидировали этот пробел.
5: Вот это вот проведение вскрытий, естественно, их юридическое и административное оформление, разрешение на их проведение в массе, а не просто там, да, как в Священной Римской империи, там два или три трупа в год, там в 13 веке, да, по-моему, был закон у какого-то очередного императора. И не так, чтобы нужно было воровать трупы в Париже с кладбища невинных, как это делал Андреас Везалий. Это было очень важно. Оформление вот этой вот методики последовательной сверху вниз, снаружи внутрь, смотрю, затем рассекаю, потом анализирую, синтезирую то, что я увидел, но сначала разделяю то, что я вижу. Это было очень важно.
2: И все же у древних врачей были свои судебно-медицинские находки. Например, в честь все того же Галена, который жил во втором веке нашей эры в Римской империи, назвали один из первых посмертных тестов. Его проводили, чтобы узнать, родился младенец уже мертвым или умер после рождения. Кусочек легкого погружали в воду и смотрели, всплывет или нет. Если орган всплывал, делали вывод, что легкие успели сделать хотя бы один вдох. Соответственно, ребенок умер уже вне утробы. Правда, впоследствии эксперты поняли, что проба нередко дает ложные результаты, и современные врачи предпочитают другие методы. Еще одной преградой на пути развития судебной медицины веками были пытки. Ведь если обвиняемого как следует попытать, он во всем признается. И зачем тогда еще какие-то анализы? Ну и еще были распространены ордалии. Они же Божий суд, они же суд с помощью огня и воды. Допустим, какую-нибудь женщину обвиняли в колдовстве. Чтобы проверить, правда ли она ведьма, ее связывали и бросали в реку. Утонет, значит, была невиновна и попадет в рай. Спасется, значит, ведьма. Надо казнить ее более верным способом. Вот такое вот правосудие. И все же постепенно ситуация менялась. Где-то раньше, где-то позже. Родиной судебной медицины в современном понимании принято считать Китай. Именно там в XIII веке появился первый научно-практический трактат, который регламентировал действия чиновников при осмотре мертвых или раненых жертв преступлений. Назывался он «Собрание отчетов о снятии несправедливых обвинений». Дело в том, что в Китае еще с VIII века действовал закон, по которому ошибки судей во время следствия карались смертью. Поэтому в их интересах было проводить как можно более точные экспертизы. В трактате в самых спорных случаях разрешалось проводить вскрытие. А еще объяснялось, что все обнаруженные на мертвых телах повреждения нужно описывать максимально подробно. Местонахождение ран, их размер и форму, следы кровотечений, признаки воспаления и так далее. Кстати, согласно собранию отчетов, китайские суды уже в XIII веке пользовались помощью насекомых. Сегодня судебная энтомология, то есть раздел, который изучает особенности развития насекомых на трупах, это может быть не самая большая, но точно важная отрасль судебной медицины. И 1000 лет назад она, пусть на довольно примитивном уровне, но тоже применялась. В одном из отчетов, например, приводят вот такой случай. Возле дороги нашли тело крестьянина с колотыми ранами. Близкие погибшего рассказали, что тот был должен знакомому деньги, и недавно кредитор как раз потребовал вернуть долг. Кредитора допросили, но в убийстве он не сознался. Тогда следователь внимательно изучил раны на теле крестьянина, затем опробовал разные лезвия на теле коровы и, сопоставив следы, заключил, что орудием убийства был серп. После этого он приказал 70 взрослым мужчинам из деревни выстроиться в ряд, положив к ногам свои серпы. Напоминает тактику следователя Бейкера, который заставил сдать кровь 5000 лестерширских мужчин, да? Ни на одном из лезвий не было следов крови. Но уже через несколько мгновений на серп кредитора села муха. А потом еще одна и еще. Так дознаватель понял, что на оружии остались незаметные для глаза частицы плоти, которые и привлекли насекомых. В итоге преступник во всем сознался. Но давайте вернемся в Европу. Там ситуация с пытками постепенно менялась к лучшему. В 1533 году в Священной Римской империи вышел уголовный кодекс Карла, который историки еще называют Каролиной. Пытать заключенных по новому закону можно было только при наличии достоверных доказательств. Большой прогресс. И судьи стали эти доказательства добывать. Важную роль в этом сыграл наш с вами любимый доктор Амбруаз Паре. Пожалуй, абсолютный рекордсмен по упоминаниям в этом подкасте. Помните, это тот, который первым понял, что раны от огнестрельных орудий лучше не смазывать кипящим маслом, как это делали веками до него. В судебной медицине он тоже отметился. Прежде чем рассказать, чем Амбруаз Паре помог судебной медицине, прервемся на партнерскую рубрику про травы и отравы, которую мы делаем вместе с брендом натуральной косметики Веледа. Сегодняшняя история снова про растительный яд, который оказался вполне себе полезным. Настолько полезным, что под угрозой исчезновения оказалось само растение. Речь пойдет про тихоокеанский тис, он же Taxus brevifolia. Это очень красивое дерево, такая густая темно-зеленая хвоя и яркие упругие красные ягоды. Из веток как будто сам Бог велел делать рождественские венки. Проблема в том, что почти все в тисе, и хвоя, и кора, и семена ядовиты для человека. В древности считалось, что даже сама тень дерева ядовита, так что под ним ни в коем случае нельзя было прятаться от солнца. Ну а в средние века тисовые настойки стали активно применять в качестве ядов. В народных поверьях тис даже называли деревом смерти. Но вы помните про Цельса. Все есть яд и все есть лекарство. И с тисом эта трансформация случилась в середине 20 века. Помните, в самом первом эпизоде подкаста «Почему мы еще живы?» он называется «Яд месяца» и посвящен истории химиотерапии, мы рассказывали про главную особенность химиотерапевтических препаратов. Они должны быть достаточно ядовитыми, чтобы погубить раковые клетки, но не настолько токсичными, чтобы убить пациента. Так вот, в 60-е годы американские фармкомпании начали прицельно искать такие яды, в том числе в растительном сырье. В лабораториях исследовались тысячи видов трав, кустарников и деревьев, потому что медики надеялись найти хоть что-то подходящее, чтобы продвинуться в неравной борьбе с раком. Государство тоже присоединилось к поиску. В Национальном институте рака в США даже была специальная программа по поиску химиотерапевтических средств в природном сырье. И вот однажды в их лабораторию прислали кору тихоокеанского тиса. Первые же тесты показали очень обнадеживающий результат. Экстракт коры тормозил деление раковых клеток. Со временем ученые выделили действующее вещество – паклитоксел. Оказалось, что он вмешивается в процесс образования микротрубочек внутри клетки. Эти структуры нужны клетке для деления, и без них опухоль просто не могла расти. То есть паклитоксел буквально заставлял клетки цепенеть. На исследования эффективности и безопасности ушли годы, поэтому только к 90-м паклитоксел стал одобренным лекарством для химиотерапии. Его до сих пор используют в лечении пациентов с раком молочной железы, яичников и некоторыми формами сарком. Но эта история не только о победах медицины, но и о цене, которую приходится за них платить. Для получения достаточного количества паклитоксела нужно было вырубить огромное количество тисов. А дерево это и так редкое, так еще и растет медленно. В общем, ученым пришлось искать способы синтезировать паклитоксел в лаборатории. И сегодня в лекарствах чаще всего используются именно синтетические молекулы, но вдохновленные природой. Вот так тис из дерева смерти превратился в дерево надежды для миллионов людей. А теперь про еще одно дерево, на этот раз более распространенное, про березу. У наших партнеров швейцарского бренда натуральной косметики Веледа есть легкая и летняя березовая серия. В нее входят два продукта для ухода за телом – массажное масло и пилинг для тела. В составе масла экстракт молодых листьев березы, который отвечает за лимфодренажный эффект. А ухаживающий комплекс растительных масел – абрикосовых косточек, жожоба и ростков пшеницы – обеспечивает питание и увлажнение. По инструкции масло нужно наносить дважды в день на чистую кожу, втирая его круговыми массажными движениями. Производитель утверждает, что в сочетании с регулярным массажем масло помогает улучшить микроциркуляцию кожи и обменные процессы в подкожно-жировой ткани. Второй шаг в березовом уходе – пилинг для душа с частицами из корноупского и пчелиного восков. Они деликатно отшелушивают отмершие частички и делают кожу более гладкой, но без пересушивания. Дополняет все это бодрящий аромат цитрусовых эфирных масел, натуральный и сочный. Комплекс из масла и пилинга помогает поддерживать упругость и эластичность кожи. По крайней мере, об этом свидетельствуют дерматологические тесты, которые проводила команда Веледы. Купить средства от Веледы можно в парфюмерной сети «Золотое яблоко». Наш промокод «Почему» за главными буквами, кириллицей, дает скидку 30% на весь ассортимент бренда при заказе онлайн из России, Беларуси и Казахстана. Срок действия до 1 августа 2025 года. Все подробности в описании выпуска. Два столпа медицины – это анатомия, которая объясняет, из чего состоит человеческое тело, и физиология, которая помогает понять, как оно функционирует. Если в анатомии серьезный научный сдвиг произошел с подачи Везалия, то Паре, благодаря своему практическому медицинскому опыту, разбирался в физиологии. Один из многочисленных трудов, которые он оставил после себя, называется «Трактат о заключениях врачей и бальзамировании трупов». Будучи придворным хирургом при четырех французских королях, Паре регулярно участвовал в судебных процессах как эксперт. И многие его заключения стали базой для следующих поколений судебных медиков. Например, те, что касаются установления причин смерти.
8: На суде могут спросить, были нанесены потерпевшему ранения при жизни или же это произошло после смерти. В том случае, когда это произошло при жизни, края ран будут покрасневшими, кровоточащими, припухшими, а раны, нанесенные посмертно, будут лишены этих признаков. С наступлением смерти все жизненные силы в организме отмирают, и вся деятельность прекращается, ввиду чего к участкам повреждения прекращается доступ крови и воздуха.
2: Или вот еще.
8: Кто бы ни был найден мертвым в воде, можно определить, был ли он брошен туда уже мертвым или утонул. Если человек был жив, когда его бросили в воду, его живот будет раздут и вспухнет из-за воды, попавшей внутрь. Из носа и рта выйдут слизистые выделения. а кожа на кончиках пальцев рук будет стерта или повреждена. Потому что при погружении в воду живой человек будет цепляться за дно или берега реки в поисках опоры и попытки не утонуть. При погружении в воду трупа ничего из указанных признаков не наблюдается.
2: Паре объяснил, что трупы утопленников всплывают не из-за того, что они наглотались воды, а из-за трупной эмфиземы – скопления газов, которые образуются в процессе разложения. Дело в том, что когда мы умираем, иммунитет перестает работать, и у бактерий, которые жили в нашем теле, начинается пир. Они поедают разрушающиеся клетки и активно выделяют газы. Из-за этого мертвые тела и вздуваются, а впоследствии всплывают. То есть всплыть может не только утопленник, который упал в воду живым, но и тело человека, которого сбросили в реку уже мертвым, чтобы скрыть следы. Несколько веков трактат о заключениях и бальзамировании оставался влиятельным пособием по судебной экспертизе в Европе. Разумеется, в нем были неточности, ошибки, да и просто вещи, которые до появления микроскопов, рентгена, УЗИ и МРТ врачи не могли знать и понимать. Но кто не ошибается? Современные эксперты тоже далеко не всегда могут уверенно сказать, какое именно повреждение стало для человека фатальным.
5: Абсолютно фатально. Это отделение головы от туловища или травматическое разделение тела на мириады кусочков. А все остальное – это уже скорее вопрос здравого смысла, опыта, ну, скорее такой статистики, может быть, да, разделы какой-нибудь там судебно-медицинской и патологоанатомической казуистики тоже же существуют, да, когда человек там будет ходил там, к примеру, с гвоздем в голове неделю. Или там какой-то был фильм, не помню совершенно название, голливудский, абсурдно смешной, абсурдно комедийный, где герой ходил с топором в черепе, и топор этот торчал ровно вот здесь вот посредине. Ну, это действительно могло иметь место. Да, хотя там, допустим, если мы увидим такое, мы скажем, что он обязательно должен был от этого умереть. То есть это всегда анализ всего-всего, всех тех сведений, которые есть у вас в комплексе. И, как я всегда говорю, абсолютных ответов нет, просто потому что оттуда пока что никто не возвращался. И никто не говорил, что, простите, вы меня похоронили от острой сердечно-сосудистой недостаточности, а я умер от дыхательной.
2: Чем больше ученые и врачи узнавали о человеческом теле, тем качественнее становилась судебная медицина, и тем более сложные дела могли раскрывать следователи и эксперты. Ну а золотым веком этой науки считается наш 19-й. Он вообще был для медицины удачным. Асептика, наркоз, микробная теория, вакцины, достижения хирургии, зарождение психиатрии. А еще тогда оформилась наука о ядах – токсикология. Ее отцом-основателем считается химик, врач и автор нескольких трудов по судебной медицине Матье Арфила. Арфила изучал медицину в Валенсии, Барселоне и Париже. Но главным его интересом всегда были отравы. Например, ученый испытывал разные токсичные вещества на нескольких тысячах собак. Причем делал это до изобретения обезболивающих и их распространения в ветеринарии. Тут напоминаю вам про наш выпуск «Собачья жизнь. Как вы научились беречь лабораторных животных». Результатом работы Арфила стал подробнейший трактат о ядах на 1400 страниц, который еще при жизни автора перевели на несколько европейских языков. В одном из разделов доктор описал самые современные и надежные на тот момент анализы, выявляющие отравление мышьяком, одним из самых популярных ядов своего времени. Как раз с мышьяком был связан процесс Мари Фортюне Лафарж. Это первое в мировой практике дело фигурант, а точнее фигурантка, которого была осуждена на основании данных судебной токсикологии. И дело это было очень громким. К 18 годам француженка из благородной семьи Мари Фортюне Капель осталась без родителей и попала на попечение к дяде и тете. У девушки было довольно среднее приданое,

0: не по любви, а чтобы поправить свое положение капиталом жены. Его мастерская была убыточной, а монастырь вообще оказался полуразрушенным. Когда Мари все это увидела, она устроила скандал и хотела расторгнуть брак, но развод ей никто не дал. Тогда они договорились с Шарлем, что она не будет исполнять супружеские обязанности, пока тот не найдет деньги и не поправит свое положение. Шарль развил бурную деятельность, и какое-то время всем казалось, что молодожены помирились. Мари даже стала баловать мужа. Например, однажды он уехал по делам в Париж, а она отправила ему сладкий пирог собственного приготовления. Когда Шарль вернулся домой больным, семейный врач поставил холеру. Обычное, опять же, дело для 19 века. Но с каждым днем мужчине становилось все хуже. Домашние тем временем стали замечать, что супруга что-то подсыпает ему в еду. Одна из родственниц Шарля даже стала потихоньку откладывать остатки пищи, которую готовила мужу Мари. Вскоре месье Лафарж умер, не поверив близким, которые убеждали его не есть из рук жены. По их донесению, Мари задержала полиция. В теле и остатках еды мужчины обнаружили мышьяк. Все думали, что Мари обречена, но она не сдалась и наняла адвоката. И тот обратился, к кому бы вы думали, к знаменитому доктору Арфила. Адвокат решил выстроить защиту на том, что тесты, которые провело следствие, были сделаны по устаревшей технологии, так что верить им нельзя. И действительно, Арфила написал адвокату письмо, что наилучший способ обнаружения мышьяка в мертвом теле – проба английского химика Джеймса Марша, которую тот изобрел всего несколько лет назад, а не тот способ, которым пользовались эксперты в деле Лафарж. Суд, приняв во внимание письмо авторитетного доктора, попросил переделать анализ. Эксперты взяли новую пробу из желудка Лафаржа и на этот раз мышьяка не обнаружили. Правда, к этому моменту судья уже и сам запросил себе экземпляр трактата о ядах Арфила, в котором прочитал, что из желудка мышьяк часто выходит вместе с рвотными массами. Он постановил эксгумировать тело Шарля и проверить другие органы, но там тоже ничего не нашли. Тут уже возмутилась сторона обвинения. Как можно доверять экспертам, которые делают пробу Марша впервые, да еще и не читали трактат Арфила? Думаю, к тому моменту судья уже довольно сильно устал от изворотливого адвоката и газетчиков, которые писали репортажи с каждого заседания. Дело было настолько громким, что по его мотивам Александр Дюма отец впоследствии даже написал роман. В итоге к расследованию привлекли самого Арфила и попросили его лично переделать все тесты. Проба Марша в его исполнении выявила мышьяк в тканях трупа Лафаржа. В 1840 году вина Мари была доказана. Ее приговорили к пожизненному заключению. Репортеры и читатели французских газет тем временем были в полном замешательстве от всей этой кутерьмы с ядами и пробами. Автор одной статьи возмущался. Сначала наука оправдывает обвиняемого, а через два дня она же осуждает его. Чему нас учит эта история? Наука – это важно, но без грамотных врачей, хороших лабораторий и качественных реагентов толку от нее не так уж много. Так считает и судебно-медицинская экспертка Ольга Фатеева, когда говорит уже о современной токсикологии.
1: В судебной медицине очень много проблем и очень много вопросов, которые не решаются так однозначно сейчас, как этого бы хотелось органам следствия и дознания.
2: Судебная – это самая токсикология. Тоже это диагноз отравления, диагноз комплексный, который учитывает не только результаты судебно-химического исследования, но и результаты вскрытия, естественно, то есть вот эту вот морфологию и данные гистологического исследования, микроскопию. И если там сравнить несколько случаев, допустим, смертей с одной и той же концентрацией токсиканта у разных людей, одна и та же концентрация может фигурировать в основном заболевании отравления, а у кого-то это может быть просто как обнаружение, как что-то сопутствующее. И вот это всегда большая загадка. Материалов для исследования, ну, соответственно, получить никак. Остается только наблюдать, естественно, в стационарах. Но в стационарах все осложняется лечением.
0: Мне нравится эта оговорка, что лечение пациентов в стационарах осложняет работу для судебных медиков и не дает им достаточно наблюдать за реакцией организма на отравление. Так или иначе, ограничены не только возможности токсикологов. С трудностями сталкиваются и в других областях судебной медицины.
1: Давность наступления смерти – это не 10 часов 30 минут 5 секунд,

0: это интервал минимальный от получаса, там, допустим, полчаса, два часа. Сутки — 10 дней. Месяц — несколько месяцев. Годы, когда начинаются интервалы на годы, то есть там не будет интервала в 6-12 лет, там будет интервал, то есть даже не интервал, а какой-то предел нижний, а верхний будет уходить в плюс бесконечность. Это очень большая проблема для судебной медицины. Потому что, естественно, следствие хочет знать, когда это точно произошло.
1: Определение посмертного интервала – проблема, которая существовала в судебной медицине с момента ее зарождения. Про это написаны тысячи статей и монографий. Главный метод тут – наблюдение за разлагающимися телами и фиксация изменений в разных шкалах и таблицах, которые эксперты потом используют в работе. Самые ранние признаки смерти – это трупные пятна, снижение температуры тела и трупное окоченение. Дальше начинается процесс автолиза. Ферменты, которые при жизни помогали клеткам добывать полезные вещества, начинают разрушать сами клетки. Потом наступают гниение и распад, ну или в определенных условиях мумификация. На то, с какой скоростью происходят все эти процессы, влияют температура, влажность, масса тела, количество жира и еще много-много факторов. Автор китайского трактата «Собрание отчетов о снятии несправедливых обвинений», который мы уже упоминали, писал про это так.
2: Если весной и осенью погода прохладная, то 3 осенних или весенних дня равны 1 летнему дню, а 8 или 9 дней равняется 3 или 4 дням лета. 5 дней в самый холод равняются 1 дню знойной жары, а 15 дней холода равны 3 или 4 дням жары.
1: Удивительно, но с 13 века, когда была составлена эта словесная шкала, и до конца прошлого века систематических наблюдений за разлагающимися в разных условиях телами проводили не так уж много. Чтобы помочь науке, в 1980-х годах американский антрополог Уильям Бесс выкупил участок земли в штате Теннесси и создал там ферму трупов. На территории, равной по площади нескольким футбольным полям, тела людей, которые при жизни завещали себя науке, разлагаются в самых разных условиях. В лесу или под палящим солнцем, в присутствии диких птиц и животных или защищенные от них специальной сеткой, в одежде и голые и так далее. Впоследствии, по примеру фермы Бесса, создали еще несколько таких полигонов. Сегодня в мире существует с десяток трупных ферм. Правда, пока только в США, Канаде и Австралии. Данные, которые собирают на них антропологи, постепенно становятся памятками для судебных экспертов и помогают им все более точно отвечать на вопрос о времени смерти. Как я говорила в начале, судебная медицина – это огромная область с множеством разделов. Разумеется, в одном эпизоде подкаста невозможно рассказать обо всех ключевых моментах ее истории. Поэтому кое-что мы с командой решили выделить в бонус. Его можно будет послушать в закрытом канале либо-либо в Телеграме, а еще по подписке в Apple Podcasts, Boosty или на Патреоне. Посвящен он истории дактилоскопии. Для затравки скажу, что там будут индийские магические суеверия и родственник Чарльза Дарвина, который по совместительству был основоположником евгеники. Но в конце этого эпизода я хочу вернуться к ДНК дактилоскопии и рассказать еще одну важную историю. На заре технологии Алику Джеффрису и его коллегам требовалось довольно много биологического материала, чтобы составить ДНК-фингерпринт. Но наука не стоит на месте, и в 1993 году Нобелевскую премию по химии получил ученый Кэрри Мулис за то, что разработал метод полимеразной цепной реакции – ПЦР. Мы рассказывали об этом изобретении в эпизоде про историю лабораторной диагностики. Если помните, по одной из версий Мулис придумал принцип ПЦР после приема ЛСД. Суть метода в том, что он позволяет многократно увеличивать в пробе количество фрагментов ДНК. Это помогает, например, обнаружить ДНК вируса в мазке, даже если его там совсем немного. Ну а для судебной медицины это означает, что сегодня, чтобы получить ДНК-фингерпринт человека, достаточно всего нескольких десятков клеток. Допустим, 40 буккальных клеток, которые собрали ватной палочкой с внутренней стороны щеки. Если вы когда-нибудь сдавали ДНК-тест, то хорошо знаете, как проводят забор материала. С одной стороны, это огромные возможности, а с другой – огромный простор для ошибок. В апреле 2007 года кто-то ранил двух полицейских – мужчину и женщину – в немецком городе Хайльброне. Женщина умерла на месте, а ее напарник впал в кому и впоследствии не мог вспомнить убийцу. Тем не менее, с места происшествия удалось собрать образец ДНК преступника. Лаборатория установила, что это была женщина, вероятно, родом из Восточной Европы. Впоследствии ту же ДНК обнаружили на чашке в доме одной убитой пожилой женщины, на кухонном столе в доме другого убитого мужчины, на шприце с героином, найденном в лесу, и еще в нескольких местах ограблений и угонов машин. А в 2009 году та же ДНК была выявлена у мужчины, погибшего в пожаре во Франции. Тут полиция окончательно запуталась. Что вообще? Как у мужчины может быть женская ДНК? В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что загадочные следы на всех местах преступлений оставила работница немецкой фабрики, на которой делали ватные палочки. Те самые, которые закупали криминалисты по всей Европе. И она не пачкала их как-то специально, не плевала на них и не поливала кровью. По видимости, немного ее ДНК попало на вату, потому что она просто забыла надеть стерильную униформу. Ну или что-то еще в таком духе. Это довольно невинная история. По крайней мере, никого не посадили в тюрьму на основе ложного теста. А такие случаи криминалистам тоже известны.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил

0: радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: This is a kind of a common mythology that I hear a lot of people talk about.
3: Есть такой популярный миф, что человек при смерти ждет момента, когда окажется в одиночестве, чтобы умереть. Я думаю, в целом такое возможно, хотя это не такой частый случай, как некоторые могут подумать. Но согласно исследованиям, которые я читал, когда людей спрашивают, хотят ли они умирать в одиночестве, обычно они отвечают «нет».
4: Это отрывок публичного выступления Генри Фреско Вайса. Он из Америки и по образованию клинический социальный работник. Это такой соцработник со знаниями в медицине. Много лет Генри помогал пациентам нью-йоркских хосписов. Сам про себя он говорил, что дежурил у постели сотен людей, пока те умирали. И вот что он заметил.
3: Из-за того, как мы привыкли думать о смерти, многие считают, что их близким будет слишком тяжело присутствовать при их умирании. Но вот спросите меня или мою сестру. Даже если наш отец вдруг скажет, что не хотел бы, чтобы мы видели, как он умирает, мы ответим, «Пап, ты шутишь? Конечно, мы хотим быть с тобой. И неважно, как это выглядит, и насколько это может быть для нас эмоционально тяжело. Это часть нашей любви к тебе». В общем, людям нужно научиться обсуждать такие вещи. У меня случался подобный разговор со многими пациентами, и после этого они иногда меняли свои представления о смерти и позволяли присутствовать тем, кто хотел быть с ними рядом в этот момент.
4: В хороших хосписах с каждым пациентом работает большая команда в больнице и на выезде. Это несколько врачей и медсестры. Это социальные работники, которые помогают с бытовыми вопросами. Это волонтеры, которые отвечают за досуг и за исполнение последних желаний. Это психологи и священнослужители. У некоторых, пусть и не у всех, еще есть родственники. И вот Генри Фреско Вайс заметил, что иногда даже этого бывает недостаточно. Между моментом, когда человек попадает в паллиативную систему, и моментом самой смерти может пройти от нескольких недель до нескольких лет. Паллиативным называют такое лечение, которое уже не может привести к выздоровлению, но может улучшить качество оставшейся жизни. И вот получается, что кто-то давно болел и был морально готов к смерти, а для кого-то эта новость стала шоком. Кто-то умирает в кругу близких, а кому-то перед смертью важно восстановить разорванные связи, и для этого надо еще найти этих людей и придумать, как построить с ними разговор. Плюс, чаще всего люди понятия не имеют, что будет происходить с их телом в последние дни и часы жизни, и не готовы к этому. Поэтому некоторым умирающим нужна дополнительная помощь и поддержка. Эмоциональная, информационная и просто организационная. Ну а кому-то банально хотелось бы, чтобы в момент смерти у кровати хоть кто-то сидел. В общем, в 2003 году Генри Фреско Вайс придумал новую профессию – End-of-Life Doula, или Доула смерти. С древнегреческого доула – это рабыня или слуга. В 60-е годы 20 века на Западе начала расти популярность родов с минимальным медицинским вмешательством. Многие женщины не хотели рожать в больницах, но при этом все равно нуждались в каком-то сопровождении процесса. Так появилась профессия доулы рождения – помощницы при родах. И вот по аналогии с доулами рождения, доулы смерти с начала уже 21 века сопровождают людей в умирании. Это такой как бы адвокат умирающего, который представляет его интересы перед врачами и близкими и связывает все паллиативные звенья в цепь. В 2015-м Генри Фреско Вайс создал INELDA – International End of Life Doula Association, или Международную ассоциацию доул смерти. Сегодня это большая организация с этическим кодексом и супервизорами, которая обучает и сертифицирует end-of-life доул со всего мира. На момент записи этого эпизода на сайте INELDA сказано, что они подготовили 5600 специалистов. До России этот тренд тоже добрался –

Привет! Меня зовут Лена Чеснокова, я журналистка и автор подкаста «Вопрос времени», который мы делаем в студии «Либо-либо». Он о том, как глобальные изменения в политике, экономике, культуре и науке влияют на наше отношение к умиранию, скорби, памяти и мертвым телам. Иначе говоря, о том, как смерть меняется вместе с жизнью. В этом эпизоде я расскажу о новой профессии, которой пока нет и 30 лет – о доулах смерти. Я познакомилась с тремя очень разными русскоязычными доулами и расспросила их, чему и как их учили на курсах, как они находят клиентов, сколько берут за свои услуги, зачем им все это нужно и, главное, что нужно их клиентам.

0: какой момент и как вообще это произошло, ты узнала, что есть такая профессия доула смерти? Это был... Ты прочитала статью?
1: Я где-то прочитала, да. Я где-то прочитала и подумала, что это звучит очень круто. Я даже помню, как я копирую какую-то ссылку и посылаю маме. Она мне пишет: «О, Господи!» Я пишу: «Что, Господи, это же так круто звучит!» Но я, конечно, совсем не думала, что это когда-нибудь будет то, чем я буду заниматься. У меня был успешный бизнес, у меня большая семья. Ну, какой-то вот этот middle-class жизнь в Москве, которая не подразумевает такого резкого какого-то перехода.
0: Это Саша Примакова. Ей 45 лет, и, как она говорит, на двоих у них с мужем, с популяризатором науки Ильей Колмановским, 6 детей. Больше 15 лет Саша занималась маркетинговыми исследованиями. У них с матерью было собственное агентство. Она собирала и опрашивала фокус-группы, проводила глубинные интервью и помогала бизнесам лучше понимать своих клиентов. В какой-то момент Саша осознала, что ее чувства к маркетинг-ресерчу остыли, и начала фоново думать, что делать дальше. При этом уже довольно давно она, опять же, фоново интересовалась темой смерти.
1: Вот, я когда читала «Анну Каренину», то единственное, что мне запомнилось на много лет, это как изумительно Кити ухаживала за больным, а все остальное, весь остальной сюжет не произвел у меня такого впечатления в первый раз. Я подумала: вот я бы так очень хотела, чтобы я входила и становилась как-то почему-то легче. И я помню, что я себя ловила на самых... Как бы, ну, вот я сижу и читаю какую-то очередную книжку про умирание. А это довольно тяжелое, надо сказать, чтение. Если оно никуда не применяется, и ты не знаешь, зачем ты в точности это делаешь, то ты просто, ну, в голове хоронишь по очереди всех, кто у тебя есть близких. И так оно и продолжалось параллельно, этот мой интерес к умиранию и работа. Потом окончательно... Работа закончилась уже, когда началась война. Компания у нас совместная с мамой. И она мне говорит: чем ты хочешь заниматься в жизни? Я говорю: я понятия не имею, чем я хочу в жизни заниматься. Мама говорит: ну, все-таки. Я говорю: может, я хочу свое похоронное агентство? И мама говорит: что ты хочешь? Тут у меня уже была целая какая-то речь в ответ, потому что про это я тоже еще думала задолго до этого, что... Никакой прекрасной России будущего не будет, пока людей хоронят так, как их хоронят. Все это я, значит, маме выложила. И мама говорит: ну, хорошо, давай свое похоронное агентство.
0: Ну, да, конечно.
1: И тут я ей говорю: а что ты так сразу соглашаешься? Может, я хочу вообще заниматься сопровождением умирания? Такая пауза. И мама говорит: давай, может, лучше свое похоронное агентство. И тогда я уже плотно стала учиться и первый раз после начала войны почувствовала какой-то прилив душевных сил.
0: Саша поступила на те самые курсы Инелда, которые создал Генри Фреско-Вайс. Базовое онлайн-обучение на доулу смерти длится чуть больше месяца и стоит почти $700. Занятия ведут опытные доулы и другие специалисты паллиативной сферы. У Саши есть психологическое образование. Но на самом деле, чтобы поступить на доулу, не требуется ни психологическое, ни медицинское, ни какое-либо другое высшее. Что делает доула смерти?
1: Я себе представляю так. Если у вас в семье случилось несчастье, ну, не несчастье, а вот у вас кто-то смертельно болен. И вот, предположим, у меня есть подруга, которая очень ловкий организатор и менеджер. У меня, кстати, такая есть, и в этом смысле мне очень повезло. Человек может, не теряя времени, не рассыпаясь, сосредоточиться на том, что надо сделать. Снять с тебя этот груз, понять, что на самом деле надо позаботиться о том, чтобы у тебя дома была еда, потому что не до этого, о том, что вещи были постираны, вызвать какую-нибудь службу, которая может убрать в квартире, как организовать перевозку или транспортировку в больницу или что-нибудь такое. А еще у тебя есть другой друг, или даже не друг, а психотерапевт, с которым можно обсудить, что с тобой происходит. И он тебя выслушает, и ты почувствуешь какое-то облегчение, и тебе будет проще, ты сможешь немножко посмотреть на ситуацию со стороны, составить какой-то план. А еще у тебя есть такой знакомый, например, свекровь, которая врач. У меня, кстати, такая есть, мне очень повезло. Которой можно в любой момент написать и посоветоваться.
0: Получается, что доула смерти – это и не друг, и не врач, и не психолог, но при этом круг ее обязанностей очень широкий. Причем Сашино описание довольно близко к изначальному смыслу, который вкладывал в профессию Фреско-Вайс. На практике функции доул часто размываются, но об этом чуть позже.
1: Это человек, который много имел дело с умиранием, много чего знает, сохраняет спокойствие, во все это вникает. Это человек с твоей стороны. Это человек, который поможет тебе понять, тебе про это надо нервничать или не надо. Это нормально или ненормально. Это атрибут естественного умирания. И если такой человек есть рядом, то при всей тяжести ситуации обычно людям становится легче.
0: Разумеется, месяц на онлайн-курсах, чтобы делать такую работу, это очень мало. Чтобы получить сертификат доулы смерти от Инелда, нужно добавить к базовому обучению несколько десятков часов практического опыта, собрать рекомендательные письма, пройти дополнительные курсы и сдать экзамены. Это стоит еще около $300. Саша прошла эту базовую сертификацию и пошла учиться дальше, уже в Великобритании. Да, несмотря на то, что профессия супермолодая, в мире обучением ДОЛ занимается уже с десяток организаций в нескольких странах. И так, постепенно, по крупицам, Саша сложила свое представление о компетенциях, которыми должна обладать доула.
1: Как это сейчас устроено? Устроено так, что есть сертификация доул, но нет лицензирования.
2: Угу.
1: В этом смысле доулой может быть кто угодно. И в реальной жизни, ну, кто в лес, кто по дрова. Какие хард-скиллы? Самый главный, по-моему, скилл – это научиться... Я, кстати, даже не уверена, что этому можно научиться. Это либо есть это у человека, либо нет. Сделать так, чтобы все, что ты делаешь, было направлено на этого другого человека. Ты там не про себя. Ты там не решаешь своих проблем. Ты не повышаешь свою самооценку. Ты не борешься со своими страхами. Ты там целиком для них. Если это так... то тогда из этого, по-моему, следует все остальное. Тогда не включается суждение, осуждение и оценочность. Дальше доула делает разные еще вещи, которые могут быть очень полезны. Кто-то умеет делать, не знаю, правильный массаж, кто-то умеет музыку играть, кто-то умеет шахматы играть. У доулы тоже есть некоторый, на самом деле, спектр ценностный. Есть те, кого больше тянет в эзотерику. Я сама из другого конца спектра. По мне, так это должно быть неважно, поскольку ты ориентируешься на человека, с которым ты взаимодействуешь. Если ему это близко и помогает, отлично. Если ему это не нужно, не нужно. Я просто регулярно езжу в Англию в хоспис лондонский. И вот мы ездим по домам, я смотрю на сестер паллиативных. Они фантастические, и они очень разные. И в том числе, не знаю, с розовыми волосами, с татуировками, с пирсингами, со всем на свете. Я смотрела и думала, вот интересно, а если... Ну, мне казалось интуитивно, что надо выглядеть более-менее нейтрально. И каково это людям, к которым они приходят? То ли это не такое консервативное общество, то ли людям в этот момент все равно. Но дальше я посмотрела на сестру в хиджабе, и тоже я подумала, каково это, когда, не знаю, она приходит к христианину, иудею, не знаю, кому-нибудь.
2: И это главный хардскилл, что ты нейтрален, максимально нейтрален.
1: Но этого недостаточно. Тогда можно было бы холодильник поставить. Он тоже нейтрален. Ты, с одной стороны, не переносишь себя, действительно. С другой стороны, ты психологически тонок и внимателен. И, наверное, все-таки это главный хардскилл. Ты бесконечно уважителен к любым душевным порывам, даже тем, которые тебе кажутся противоестественными.
2: Например?
1: Ну, наверное, нам с вами кажется, что мы все примерно себе представляем одинаково, как... Люди хотят и не хотят умирать. И что унижает человеческое достоинство, а что не унижает. В реальности это не так. Действительно, большинство людей хотят умирать без боли. Хотят умирать, чтобы было чисто. Большинство людей хотят, чтобы рядом были близкие. Но это совсем не со всеми так. И я видела людей, которые осознанно умирают в боли, в нечистотах, и это сохраняет их человеческое достоинство, а не наоборот. Они так имеют дело с... своей собственной смертностью.
0: Вы слышали, что на каком-то этапе учебы Саша отправилась работать в хоспис в Лондоне. И что меня особенно впечатляет в ее истории, это не просто хоспис, а хоспис Святого Христофора. В 1967 году его открыла Сисли Сондерс. Это легендарная женщина, которая положила начало всему хосписному движению в мире. О ней мы подробно рассказывали в выпуске «Почему мы еще живы?» про паллиативную медицину. Ссылку я поставлю в описании. Паллиативные специалисты из разных стран до сих пор считают хоспис Святого Христофора самым передовым и образцовым. От оттуда перенимают лучшие практики, туда мечтают попасть на стажировку. Но о том, как туда попала Саша, я расскажу чуть позже. А пока познакомьтесь с еще одной выпускницей Инелда.
3: Смерть всегда была той темой, которая как-то в моей жизни присутствовала. То есть так получилось, что я похоронила и многих своих друзей, и партнеров, и у меня был контакт с языческими божествами, которые про смерть. И я понимала, что рано или поздно придется это делать. И когда ковид, наверное, начался, я впервые узнала про то, что есть такая именно профессия.
0: Это Марго Каина или Маргарита Корсакова. Ей 32 года. После начала войны она эмигрировала в Черногорию. Сейчас Марго преподает медитацию, проводит шаманские практики и регрессии в прошлой жизни, работает как соматический терапевт и иногда как доула смерти.
3: По образованию я финансист, я специалист по фондовым рынкам. Но в какой-то момент я поняла, что я могу быть очень средним специалистом по фондовым рынкам. Есть другие вещи, которые мне даются сильно лучше, и в том числе это разговаривать с людьми. И мой заход в помогающие практики, он вообще был через эзотерику. Я много лет работала тарологом, у меня была большая школа, у нас сотни выпускников, и постепенно-постепенно добавлялись какие-то навыки, связанные с медитациями, mindfulness, йогой, потом психотерапией, соматической работой. Я отучилась на соматического травматерапевта у американской компании, сертифицировалась. Я всегда понимала, что самое для меня такое интересное и где я себя чувствую по-настоящему полезной, это, ну, когда вот что-то тяжелое. То есть когда клиент пришел совсем ему сложно, а вышел, и у него появилось какое-то понимание, как жить дальше, что делать. Ну и, собственно, вот так постепенно это меня сначала привело в работу с травмой, в шаманские практики, практики всякой работы с энергией от коренных народов, да, и потом уже в довольство смерти.
0: Марго придерживается традиции тантризма и философии кашмирского шиваизма. Если очень упрощенно, первое – это про глубокие медитации и трансовое состояние, где практик достигает единения с мировым духом, которому можно задать вопросы и получить ответы. Второе – это философское течение, согласно которому сознание – единственная существующая реальность. Закономерно, что к Марго идут клиенты, которым такое подходит.
3: Есть исследования, которые говорят о том, что если у человека есть какая-то вера, любая, в целом любая, но в которой он устойчив, это облегчает психологически и процесс умирания, и процесс горевания. Потому что вопросы смысла — это, конечно, то, с чем в первую очередь человек сталкивается, когда либо сам на пороге смерти находится, либо когда сталкивается со смертью кого-то близкого. В моем опыте моих клиентов очень сильно интересует, что будет после. И многие ко мне приходят, как раз зная, что у меня есть посвящение там, определенной традиции, контакты с каким-то тонким планом. Я никогда не навязываю свое мнение, да, но оно у меня есть.
2: Вот если вкратце, что, как вам кажется, там дальше происходит примерно?
3: Я верю в реинкарнацию. И я в том числе работаю как регрессолог с прошлыми жизнями, и у меня есть большой опыт. То есть я сотни клиентов водила, которые говорят примерно одни и те же вещи. И, в принципе, все восточные традиции так или иначе говорят о том, что реинкарнация существует, и что есть наша часть, которая личность, которая заканчивает свое существование, но есть наш дух или атман, да, если говорить терминами йоги, который продолжает перерождаться.
2: Это когда-нибудь заканчивается?
3: Практически все восточные традиции говорят о том, что перерождение заканчивается с там, либо просветлением, либо выходом в нирвану.
0: Я уже говорила в этом подкасте, что обожаю науку, доказательную медицину и все, что с этим связано. Мне, как вы можете понять, не близок подход Марго. Но я отношусь к нему с уважением. Потому что странно ведь думать, что человек, который всю жизнь изучал дзен-буддизм или считал себя шаманом, перед смертью вдруг попросит, чтобы рядом была прагматичная секулярная доула. Поэтому тут, как мне кажется, все специалисты важны и нужны. Лишь бы они не пытались лечить рак силой мысли и подорожником за 1 000 000 рублей, а Марго так не делает. Главное – найти свою доулу смерти.
2: Как вас находят клиенты обычно?
3: В основном это соцсети. У меня есть 2 инстаграма. Я их в шутку называю про смерть и про жизнь. У меня есть инстаграм доульский, и у меня есть инстаграм, который посвящен моей работе с там, соматикой, с энергией и так далее. Иногда приходят по рекомендации, по сарафанному радио. Очень сильно отличаются эти клиенты. То есть если человек приходит из Инстаграма, то, как правило, он знает, кто я, с чем я работаю. Когда человек приходит по сарафанному радио, то это, как правило, история про то, что он кого-то потерял. Да? Но первая фраза обычно — «Я не знаю, кто такие доулы смерти, но мне сказали, что мне к вам». И тогда с первой сессии мы еще выясняем, а реально ли человеку ко мне, или ему нужен там либо другая доула, либо психотерапевт, либо еще кто-то.
0: Обратите внимание, Марго упомянула, что к ней обращаются не те, ну или не только те, кто умирает, а те, кто кого-то потерял. И это очень важная специфика работы доул в русскоязычном пространстве. Есть страны с развитой паллиативной системой. Там работа доулы чаще всего связана с хосписом, то есть она проходит в основном офлайн. В России хороших хосписов всего ничего. По закону у нас в стране, конечно, каждому гражданину в конце жизни полагается помощь паллиативной команды, но реалии совсем другие. По оценкам экспертов, в 2023 году в России в хосписной помощи нуждались 1 200 000 человек. А получила ее только половина.
3: Любая, мне кажется, адекватная доула, если у нее спросят, надо в первую очередь умирающему человеку взять медсестру, там, сиделку, обезболивающий или доулу смерти, она скажет, что, конечно, в первую очередь мы работаем с телом, и если уж хватает там, сил, ресурсов, денег на доулу, это, конечно, круто. Насколько я знаю, в некоторых европейских странах сейчас услуги доулы смерти даже включаются в страховку. Например, если какая-то крутая страховка в Германии, то она может включать услуги доулы. В странах СНГ, во-первых, у нас очень низкая культура смерти. В основном же, кто обращается у нас там к психологам, к доулам, к психиатрам, к любым другим помогающим специалистам? Но это люди, не знаю, 20+, да, от 20 до там, 45. Те, кто старше 50, они, как правило, либо по-прежнему считают, что это все фигня, там, я же не псих, чтобы к психологу ходить. Ну и, соответственно, если мы говорим про то, что умирает более пожилой человек, то ему это непонятно, он не понимает смысла, часто не хватает на это средств, на пенсию. Понятное дело, ты, ну, как бы, хорошо, если хватит на лекарства. Поэтому ни о каких, конечно, услугах доул речи не идет. Хотя есть некоторые коллеги наши, которые работают в хосписах, но, опять же, некоторые уехали. И постепенно, я думаю, что это будет все хуже и хуже, потому что в России хосписы не получают сейчас того финансирования, которое они получали раньше.
0: В общем, русскоязычным доулам приходится как-то выкручиваться. Поэтому многие зарабатывают не сопровождением умирания, а онлайн-консультациями тех, у кого кто-то только что умер или вот-вот умрет. Что не принято на Западе. В Инелда и других похожих организациях работу доул смерти очень четко отделяют от работы психиатров и так называемых grief therapists, то есть психологов, специализирующихся на проживании горя. У них просто разный набор компетенций, и доул не учат работать с острым горем. А еще в последние пару лет в русскоязычном интернете появились десятки самых разных курсов от доул для всех желающих. Например, недавно Инстаграм предложил мне записаться к одной доуле смерти на группу горевания. И там есть несколько опций. Для тех, кто переживает смерть или суицид близкого. Для тех, у кого умерло домашнее животное. Или, внимание, для тех, кто не может пережить потерю довоенной жизни. Сюда входят потери дома, привычного окружения, чувство безопасности, планов на будущее и так далее. Группа встречается еженедельно, 5 раз по 2 часа. Стоит это 8400 рублей за онлайн-курс и 9800, если вы можете ходить на занятия в Москве. И тут самое время рассказать, как вообще устроена оплата труда доулы.
3: Если мы говорим про работу онлайн, то это в основном сессии 50 минут, час, иногда полтора часа. Для тех, кто не умирает, но хочет познакомиться с темой смерти, смертности собственной и страха смерти, иногда бывают тренинги какие-то проводятся, либо однодневные, либо на уикенд.
2: Есть ли какая-то фиксированная цена?
3: Сейчас моя цена за час консультации доульской – это 100 евро. Если человек работает долго, то это может быть дешевле. Если это кейс сопровождения в умирании, то это всегда индивидуально оговаривается в зависимости от того, сколько поддержки между сессиями, насколько длинные сессии, ну и так далее. Ну и опять же там от диагноза, от того, насколько человек когнитивно сохранен, тоже это все будет сильно зависеть. Ну, у меня всегда в работе хотя бы один кейс есть пробоно, бесплатный, тому, кому это очень нужно, очень актуально, но кто не может себе это позволить. То есть это тоже такой некий элемент служения. Но, опять же, мы должны понимать, что если мы работаем благотворительно, то тогда кто-то должен оплачивать наши счета. То есть это либо партнер наш, либо это какая-то организация. С этим в странах СНГ не очень хорошо, мягко говоря.
0: На самом деле, как рассказывает Саша, не только в странах СНГ.
1: На американских курсах сразу говорили, только не думайте бросать работу, пожалуйста. А только когда вы найдете способ заработать, вот тогда вы можете попробовать хотя бы перейти на парт-тайм в своей основной работе. Получается немножко замкнутый круг, люди учатся, и они могут дальше учить других людей или использовать это знание для себя в какой-то частной жизни, но очень трудно с практикой. Поэтому пока что это так. В основном такие свежевылупившиеся и обычно довольно молодые доулы, которые ну, как-то ищут, как себя применить. Кто-то найдет, тот не найдет.
0: Курсы, на которых доулы учат новых доул, это действительно распространенная история. Например, в России с прошлого года существует организация Death Foundation. Ее вместе с коллегами создала Саша Лея Адина Уикенд, первая русскоязычная доула смерти, которая когда-то тоже отучилась в Энелдо. И вот у Death Foundation есть свои курсы доул. Они длятся 10 недель и стоят от 1100 до 1300 евро. Организация выпустила уже 3 потока, это 150 человек, и создала на сайте собственный реестр доул. Он, по крайней мере, пока состоит полностью из женщин. Стоимость одной консультации специалисток от 30 до 100 евро. Пока я все это изучала, меня не покидало ощущение, что на русскоязычном рынке предложение доул смерти пока что сильно опережает спрос. Помните Юлю из второго эпизода, которая хочет создать стартап для готовящихся к смерти? Она тоже выучилась на доул смерти. Другой пример. Я уже говорила, что сейчас живу в Тбилиси, и вот недавно я уезжала в отпуск и искала, с кем оставить свою собаку. В экспатской группе в Телеграме я нашла девушку, которая согласилась пожить у меня неделю. Мы разговорились, и оказалось, что она как раз недавно окончила курсы доул от Death Foundation. Правда, по специальности пока не работает. А еще в Тбилиси между поездками в Лондон живет Саша Примакова. И Саша, которая открыла Death Foundation, тоже тут живет. А еще в Тбилиси я попала на курс подготовки к умиранию, который называется «Только через мой труп». На него меня бесплатно, как авторку подкаста про смерть, пригласила доула смерти Варя Кучук. О ней я узнала, потому что она пела в одном любительском хоре с продюсеркой этого подкаста Настей Медведевой. В общем, то ли у меня искаженное восприятие и странный пузырь общения, то ли русские доулы смерти в Тбилиси и правда встречаются примерно на каждом шагу. Но давайте я познакомлю вас с Варей.
4: На самом деле сейчас мне очень сложно, потому что у меня мало практики непосредственно с умиранием здесь. В Грузии с паллиативной помощью все еще хуже, чем в России. Здесь есть один хоспис для взрослых, который, по сути, маленький домик, где живут монахини, и один детский хоспис, который не очень идет на контакт. И обычно, когда ты говоришь «Здрасте, я доула смерти», люди делают большие глаза и думают, что ты пришла продавать им что-то странное.
0: Варе 40, и она с детства мечтала открыть собственный хоспис. Возможно, это связано с тем, что большую часть жизни Варя волонтерила. С подросткового возраста она помогала в детских домах, в домах престарелых, в хосписах, в психоневрологических интернатах, в общем, везде, где можно.
4: Ни о каких доулах смерти в конце 90-х, когда мне было там 15 лет, я начинала волонтерить, конечно, никто не знал. Отношение к смерти было системное, то есть как и ко всем правам человека в системе, также здесь к праву человека на умирание было никакое отношение. Ну, в смысле субъектности ноль наблюдалось.
0: Чтобы заработать на жизнь, так сказать, свободное от волонтерства время, Варя была официанткой, работала в компаниях, которые делали огромные концерты, например, привозили в Россию Бьорка Стинга, а в какой-то момент создала частную языковую школу, которую потом продала. И вот пару лет назад ко всему этому добавилось еще образование доулы смерти в американской организации Lifespan Doulas. Правда, это пока особых денег не приносит, но Варя ищет варианты.
4: Как у доулы, мне кажется, что у меня было порядка 30 консультаций, и мне кажется важным сейчас, ну и реалистичным подходом к тому, что есть, разговаривать с людьми, у которых нет терминальных диагнозов, о том, как они хотели бы уходить из жизни, например, с тобой, да, поговорить о том, а знаешь ли ты о своих правах, а в какой ты сейчас стране находишься, знаешь ли ты в Грузии, на что у тебя есть права, если у тебя есть ВНЖ или нет, как вообще ты себе это видишь. И мы можем за серию бесед охватить каждый аспект умирания с тем, чтобы на самом деле у тебя был сценарий. Сейчас. Что ты знаешь, что у тебя есть план. Ты завела папочку на Гугле, куда ты сложила все свои пароли от всего, все важные документы. Ты сделала нотариальные бумаги, доступы к банкам. И твои родственники потом не в ужасе будут метаться, не понимая, что им вообще делать. Как в тех еврейских анекдотах, типа «Мойшу на мою похороны, на мои не звать». «Но как же, Мойша же это ближайший родственник, ну зови, но так и знай, удовольствие от похорон я не получу». Или, например, ты в процессе этого исследования собственной смертности понимаешь, что «А тебе вообще ничего не важно». Ты вообще там будешь, ты будешь помирать, умирать ты будешь, ни до чего тебе дела не будет, плевать на банки.
2: Доступы, соцсети.
4: Да, вообще ничего это не интересует, только интересует то, что меня не будет.
2: Всем ли нужна доула смерти?
4: Нет. Да куча людей, на самом деле, доулу не нужна. Как куча людей не нужен психотерапевт. Куча людей и так знают, как они хотят умирать, или просто вообще не хотят об этом думать и имеют полное право на это.
0: Всем этим размышлениям и планированию как раз и был посвящен курс «Только через мой труп». Первое задание, которое мы получили, было такое. Нужно представить, что в мире есть человек, очень похожий на тебя. И вот он узнает, что умрет через 3 недели. И тебе нужно написать ему письмо. Ну, то есть всем было ясно, что ты пишешь как бы самому себе и, по сути, расставляешь приоритеты в собственной жизни на ближайшее будущее. Кстати, это же первое задание дают почти на всех курсах доул смерти. Потому что человеку, который будет помогать умирающим, важно сначала принять и как бы приручить собственную смертность. А к концу курса нам нужно было придумать проект наследия.
4: Например, я хочу написать мемуары. Мне осталось жить месяц, и я хочу сделать некое высказывание вот в этой форме. Я хочу написать стих и собрать моих внуков, которые живут в разных частях света, и по Zoom им прочитать его. Это мое послание к ним. И также проект наследия может работать в том случае, если человек уже ушел, и мы обращаемся к его родным или близким о том, что они хотели бы сказать.
0: Как видите, сегодня доулы смерти занимаются очень разными вещами. Думаю, Генри Фреско Вайс о таком даже и не мечтал. Популярность этой профессии, очевидно, часть все того же тренда на возвращение смерти себе, о котором мы говорили в первом эпизоде. Когда-то монополия на рассуждение о смерти принадлежала церкви. Потом ее забрали себе государства и бизнесы, а теперь доулы смерти помогают человеку заглянуть в себя и понять, что на самом деле для него важно в жизни и умирании. Правда, как минимум в русскоязычном пространстве к этому готовы не все. Поэтому сегодня доулы проводят курсы по переживанию утраты родины и занимаются другими не совсем профильными вещами. Но, например, нормализация похода к психотерапевту тоже заняла какое-то время, и до сих пор этот тренд не то чтобы покрыл всю Россию. Так что, вероятно, доульское предложение однажды родит спрос. Правда, мне кажется, что на это уйдет очень много времени. Ну и да, как сказала Варя, доула нужна не каждому. Более того, как это часто бывает с чем-то новым и непривычным, профессия доулы смерти у многих вызывает и скепсис, и эмоции посложнее. Тут я хочу, чтобы вы услышали цитату из поста девушки, которая умирала от рака желудка в Германии и писала об этом в соцсетях. Год назад я увидела эти скриншоты в Фейсбуке антрополога Сергея Мохова.
5: Доулы смерти облюбовали мой аккаунт как всякого рода падальщики. Всех этих онкопсихологов и паллиативщиков, которых мне присылает система здравоохранения, я просто съедаю на завтрак. При своем терминальном раке желудка, при котором я якобы никогда не смогу есть, в меня влезает и завтрак, и тупой онкопсихолог. Я считаю вашу профессию полной ерундой на постном масле, а вас просто ебланами, которым нечем заняться. Я говорю только с теми, кто помогает жить, верить и выздоравливать. А умирать дело нехитрое. Любой дурак и без разговоров справится.
0: Но в конце эпизода я хочу все-таки вернуться к работе Саши Примаковой, которая, кажется, нашла свое место в этой профессии. И не просто какое-то место, а самый крутой лондонский хоспис.
1: Я подумала, что я очень хочу в хоспис. Ну, сейчас меня с удовольствием примут, что у меня такой дипломчик, сякой дипломчик. Ну, Написала во все хосписы, говорю, пустите меня. Они говорят, нет, спасибо, нет. Ну, ты переезжай, говорят, в Лондон тогда. Вот, я подумала, нет, ну так дело не пойдет. И стала их бомбардировать всякими письмами и так далее. Не случайно меня в итоге пустили именно в Сент-Кристоферс, потому что это действительно прям самая колыбель, они себя мыслят как образовательный центр. Я поехала за деньги.
2: То есть это была платная стажировка, за которую платила ты?
1: За которую платила я, да.
0: Поработав в хосписе 2 недели, Саша поняла, что хочет туда вернуться. И организовала себе вторую, а потом и третью поездки, уже бесплатно. Причем ставки доулы в хосписе Святого Христофора не было. Саша просто наблюдала за работой паллиативных команд и помогала им по мере сил. Но когда коллеги узнавали, что она выучилась на доулу смерти, ее засыпали вопросами.
1: Это отдельно, конечно, удивительно, когда к тебе приходят, они все с феноменальным опытом и с какими-то немыслями, человеческими врожденными качествами, окружают тебя, говорят, расскажи, мы слышали, что это такое, ой-ой, нам это очень-очень нужно, давай уже приезжаем, мы все сделаем. Вот, и поэтому я каждый раз еду совершенно как на праздник, еле хожу в конце, потому что оттуда не вылезаю по 18 часов в день без выходных, но это, понимаешь, что в этом контексте это звучит странно, но это прям чистое, ну, счастье, несчастье, но это как бы настолько насыщенная круглосуточная жизнь, что хватит на год на переваривание.
0: И вот спустя почти 2 года после первого Сашиного визита хоспис Святого Христофора открыл вакансию end-of-life доулы.
1: Мне лестно думать, что я на это как-то повлияла, но одновременно мне лестно думать, что я на это не повлияла, а просто так сложилось. Но это была открытая вакансия, опубликованная на сайте. Ужасно трогательно мне некоторые из этих моих, уже можно даже сказать, будущих коллег писали из Лондона, что вот открылась ставка, не пропусти, подавайся и так далее. Я подалась, прислала им все, что им было нужно, меня пригласили на собеседование. Ну, в общем, я прошла, получила оффер, совершенно счастлива. Мой контракт звучит удивительно. Там есть количество часов. Это 36 часов в неделю плюс выходные по требованию. Это очень, я бы сказала, минималистичная зарплата. Примерно такая, как получают студенты после бакалавриата. Просто самый минимум. И это пока контракт на 15 месяцев, что мне очень нравится, потому что, с одной стороны, я не представляю себе, как я переживу эти 15 месяцев. Это начало работы, что-то такое там в 7 утра. Это очень насыщенная работа со сложным языком, при том, что у меня хороший английский. Но даже и по-русски человека, который умирает, понимать не очень бывает просто. Это очень тихий и не очень внятный язык. И одновременно очень много медицинского языка и всякое такое. Очень много всякой бюрократии, начальства. Я никогда в жизни не работала ни на какое начальство. Я не представляю себе, как все это будет устроено. Но я думаю, что за эти 15 месяцев я все пойму, как оно получается и как это лучше поправить.
0: Совсем скоро Саша уедет работать в Лондон. Марго продолжит консультировать онлайн, а Варя, вероятно, запустит новый поток курса «Только через мой труп». Мне он, кстати, правда помог, но об этом я расскажу в последнем эпизоде сезона. Ну а в следующем от теоретической

при выборе школы, как говорить с ребенком о деньгах и так далее. А еще Дима отвечает на вопросы о смерти. Здорово, что теперь это делает специальный человек с подкастом. Мне в детстве такого не хватало. Как реагировать на слова 7-летнего сына о том, что он хочет умереть? Как помочь сыновьям пережить смерть отца? И все в таком духе. В общем, о том, как детям и взрослым строить доверительные и надежные отношения, слушайте в подкасте «Любить нельзя воспитывать». Ссылка будет в описании.

0: Это был подкаст «Вопрос времени». Сделали мы его в студии «Либо-либо». Меня зовут Лена Чеснокова, и над выпуском я работала вместе с редакторкой Жанной Алфимовой, продюсеркой Настей Медведевой, звукорежиссерами Юрой Шустицким и Лешей Воробьевым. Джингл написал Ильдар Фатахов, а обложку нам сделала студия Non-Objective. Если вам нравится «Вопрос времени», то не забывайте ставить нам оценки и оставлять отзывы там, где вы нас слушаете. Ну а еще рассказывайте о подкасте друзьям и делитесь выпусками в своих соцсетях. Будем продвигать тренд на возрождение смерти вместе. Спасибо и до встречи.
1: Привет, это Лика Кремер, основательница студии «Либо-либо». Мы делаем подкасты о науке, об истории, о здоровье и о многом другом. И подкаст, который вы слушаете сейчас, тоже сделан в студии. Мы продолжаем говорить о вещах, от которых нельзя спрятаться, в том числе о неравенстве и насилии. А еще мы делаем журналистские расследования. И для этого нам нужна независимость. И ваша регулярная поддержка очень нам помогает. Теперь у нас появились Boosty и Patreon. И если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, проходите по ссылкам в описании и подпишитесь на регулярные платежи. Спасибо.
2: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Медузы», который называется «Кроме звезд». И мы его ведущие, журналист Александр Филимонов,
1: Женя Федоров, Group Tequila Jazz, Оргия, Оптимистика Оркестра и прочее, прочее.
0: В этом подкасте мы с Женей вспоминаем любимых артистов, делимся самыми сокровенными музыкальными переживаниями. Мы выясняем, как изменилось наше восприятие музыки за время войны. И пытаемся понять, какие песни дают нам надежду в эти темные времена. Жень, предлагаю сегодня поговорить еще об одном важном для тебя музыканте. Это композитор Бёрд Бакарак. В одной из бесед я вспоминал одну из моих любимых песен «Tequila Jazz. Меня здесь нет». И козырнул тем, что знаю гитарную цитату в начале, во вступлении. Это «Pixies». Но, что называется, слона-то я все эти годы и не замечал, потому что я не понимал, что там еще есть цитаты из песни «I'll never fall in love again» Берта Бакарака.
1: Слушай, это такое распространенное какое-то явление, я обнаружил уже очень давно. Кто такой Бёрд Бакарак? В Российской Федерации почему-то мало кто знает, но музыку его знают все.
0: Это правда.
1: Практически без исключения. То есть, когда говоришь, кто у тебя, когда отвечаешь, вернее, на вопрос, кто у тебя любимый, там, самый-самый-самый, называешь, там, скажем, Ричи Сакамото, там, ля-ля-ля, Бёрд Бакарак, а это кто? Ну и так далее. И тут же, на самом деле, все становится очень просто, когда только,
0: Включи любую его песню.
1: Это просто можно...

0: То есть каждый знает, там «Один дома» фильм все смотрели, ну, в общем, все эти рождественские фильмы в каждом из них где-нибудь там в аэропорту, где-то еще на рождественской ярмарке звучит вот эта песенка «Magic Moments», да, вот так далее. А, говорит, а, этот, ну, понятно. И все почему-то думают сразу, что это такой какой-то дедушка очень старый, который когда-то очень давно, в 50-е годы, написал вот эту стариканскую ретро-песню. Ну, и, видимо, это какой-то такой дядя, который, он, наверное, умер еще, когда там Фрэнк Синатра не родился, да? Хотя, на самом деле, все ровно наоборот.
1: Все ровно наоборот,
0: все да. ровно наоборот, да. Я, на самом деле, знаешь, вот в первый раз вот с этим явлением столкнулся. Дело в том, что мне Карак у нас в семье, поскольку я в семье, как один говорит, музыкальный журналист, эстрадного музыканта, с чем я сопротивляюсь и внутренне, и при случае даже внешне, не эстрадного, а просто человек, который играл, сейчас папа свой имею в виду, джазовую музыку в основном, но и также всякую поп-музыку, адекватную тем двум десятилетиям, когда он был особенно активен, это 60-е и 70-е годы. Вот, собственно, это годы моего детства, и музыка Берта Бакарака звучала у нас дома постоянно. Она, собственно, звучала не только дома, она звучала и в гостях, и так далее, и так далее. И даже на всяких советских релизах нет-нет, можно было найти, скажем, какие-нибудь, ну, такие вот сборные альбомы советские, мелодии, ритмы зарубежной эстрады, и так далее, какая-нибудь песня. Там нет, как правило, часто бывало, что нет ни исполнителя, просто в скобках написано, как автор «Бакарак». Я вот тогда еще запомнил вот это странное слово «Бакарак». Ну, так въелось у меня в память именно вот в печатном виде на яблоке какой-нибудь грампластинки фирмы «Мелодия».

Но с этой музыкой я жил, и у нас дома все время было в разных каких-то версиях. То есть это вот и такие какие-то безымянные трактовки этой музыки, какие-то более именитые версии и так далее. А в первый раз уже вот в каком-то взрослом состоянии, уже будучи музыкантом, играющим альтернативный рок, с друзьями у меня зашла о нем речь неожиданным совершенно образом, потому что обычно мы вот в этой компании наши ребят, которые говорят рок, об этом композиторе как-то и не говорили, потому что это была какая-то моя внутренняя история. В общем, говорили больше, скажем, о Курте Кобейне, окружающие люди, о способах звукоизвлечения группой Sonic Youth на гитарах и так далее, и так далее. А тут вдруг мы все оказались, мы играли на разогреве, а все наши друзья были на этом концерте перед группой Faith No More. Мы играли в Москве. Давно это был какой-то мохнатый 90-90 какой-то, 7-й или, может быть, скорее 7-й или 6-й год, я не помню. Мы сыгрались в отделении и пошли в первые ряды слушать Faith No More, и к моей радости вдруг они заиграли. Я, в принципе, небольшой был поклонник всей этой группы, с диким уважением, но не то чтобы я ее вечно слушал. Вдруг они начинают играть песню Берта Бакарак. Я совершенно ошизел, думаю, вы как так? Вот это круть! Вот песенка из моего детства. «This guy's is long, in love with you». Прекрасная песня, тысячи раз перепетая различными людьми. И, в общем, я уже в гримерке, в поезде, когда мы ехали с друзьями из Москвы в Петербург, стал говорить, вот, смотрите, классно, они играют кавер. Какой кавер? Это какой кавер? Какая-то их песня. Говорю, нет, чуваки, это никак не... Это тот самый случай, когда, знаешь, вот, как в случае с Нирваной, с песней Боуи, очень многие поклонники Нирваны, даже им в голову не приходит, что эта песня написана не Куртом Кобейном, это Дэвид Боуи, довольно старая, 70-х годов песня. Вот, так же и здесь, тогда не был, знаешь, под рукой интернета вот такого, чтобы можно было сразу продемонстрировать, но тем не менее пару дней спустя своим друзьям разъяснил, притащив из дома компакт-диск, эта песня в оригинальном исполнении, это Херб Алберт.

0: тут я обнаружил, что есть еще одна родственная душа в мире альтернативного рока. Это Майк Паттон, который, как потом выяснилось, большой тоже поклонник Бакарака. И не только поклонник, то есть его и популяризатор. И потом выяснилось, что и в «Мистер Бангл» тоже какую-то вещь играл его.
1: «Мистер Бангл» — это проект его.
0: «Мистер Бангл», да, это проект Майкла Паттона из «Faith No More». В общем, по моей радости не было предела, потому что, во-первых, они сделали очень уважительный кавер. То есть они, во-первых, близко к тексту очень его показали, еще в более таком замедленном, очень расслабленном калифорнийском темпе. А, надо сказать, что они все калифорнийцы. Бакарак был в Калифорнии, всю жизнь свою прожил практически. И группа Faith No More, они калифорнийцы, они Сан-Франциско. То есть вот этот такой шарм, вот этот...
1: Одни и те же вайбы.
0: Вайб, ловили, да, да, вот, да, именно слово вайб здесь работает. Да, это отлично сработало, и, конечно, это классная запись. Она в оригинале-то прекрасная, эта песня. То есть она... Ты не знаешь, да, про нее, как она произошла?
1: Нет.
0: Дело в том, что Альберт, он помимо того, что он трубач был крутой, ну, то есть это как раз Херпа Альберта в Советском Союзе было много. Это были 70-е годы, это была мода всемирная на easy listening. Альберт, один из его таких основных столпов со своим оркестром Tijuana Brass Band, как-то так он, по-моему, назывался. В то же время он заведовал компанией A&M Records.
1: Такая, это модная компания.
0: Да, модная была. Компания была, да. А, собственно, там и выпускал свои пластинки Бёрт Бакарак в этой эфирной звукозаписи. Хелп попросил Бёрта написать ему песню для его, дня его бракосочетания. Типично американские вот эти штучки, когда, скажем, ведет вечеринка, пальмы, Лос-Анджелес, океан. Жених в какой-то момент берет микрофон без того, чтобы сказать, там, типа, я как любимый тебя встретил. Ну, как обычно, как мы видели это много раз в кино, и вживьем я не видел такого никогда. Здесь это было, видимо, что-то сногсшибательное, к сожалению, или к счастью, нет никакой видеозаписи. Вот, но по слухам, как раз это был тот номер, с которым он вышел перед своей будущей женой и исполнил эту песню. И, собственно, такая маленькая вещь, которая написана по случаю.
1: Да-да-да.
0: Ну, как бы по заказу. Там очень простой текст, но очень такой, такой heartbreaking. Именно в его простоте и заключается вот эта его мощь. Естественно, она не стала песенкой вот этой одной вечеринки, но пошла, конечно,
1: стала
0: дальше.
1: Мировым хитом.
0: Естественно, он ее записал, мировой хит, и потом масса артистов ее перепевали.
1: Коротко поясним, ну, какой-то минимум про Бакарака, да, ты правильно вспомнил слово easy listening, я считаю, что это король easy listening, стиля easy listening.
0: Да, я вообще такого стиля даже не признаю, на самом деле, просто какое-то ответвление какой-то поп-музыки,
1: ну, да,
0: но это что-то вот...
1: Как... Классическая поп-музыка, не знаю, ну, эстрада, ты не любишь слово,
0: я
1: да?
0: Я вижу, да, эстрада, это поп-музыка в самом таком хорошем своем воплощении.
1: И надо объяснить вот что. Бакарак — это композитор. Большую часть жизни он работал в тандеме с поэтом Хэлом Дэвидом. Это такая, как бы, продюсерская компания, по сути дела. Вот, знаешь, как есть эта книжка у Джона Сибрука «Машина песен», да, где он рассказывает, как современные хиты сочиняются, то есть вот есть куча всяких звезд, но песни-то пишут не они, на них работают большие продюсерские компании. Компании, там, во всех странах мира, там, в Швеции, в Америке есть свои конгломераты, которые делают, штампуют поп-хиты. На самом деле эта практика уже давно была придумана, и вот, в частности, Бакарак и Хэл Дэвид — это представители вот именно такого вида творчества. Они писали песни и предлагали их большому количеству исполнителей. Это не будет никаким преувеличением, песни Бакарака пели сотни, если не тысячи.
0: Битлз
1: пели даже.
0: Бакарака.
1: Baby, It's You.
0: Да, совершенно верно. Can't help
1: myself, 'cause baby, it's you. Я хочу буквально на конкретном примере тебя спросить, как, во-первых, профессионала.
0: Я не профессионал.
1: Хорошо. Как ценителя творчества Бакарака? В чем его магия? Да?
0: Слушай, ну, во-первых, давайте начнем с того, что я не музыковед, не все такое, и не биограф. Ну, в первую очередь, это фантастические мелодии.
1: Да, а можно я тебе вот конкретный пример приведу? Песня, которую все знают, и я ее очень люблю. What the world needs now is love, sweet love, да? Гениальная, по-моему, мелодия. Хотя при этом, ну, вообще, вчера я попытался подыграть на гитаре, вообще простая. Ля минор, ре минор, в общем, там все просто. И это то, что как раз в книжке Сибрука называется хук, да? То есть тот цепляющий момент в песне, который все будут повторять и напевать. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is Кстати, они рассказывали, что я специально посмотрел про эту песню, потому что она, ну, очень цепляет. Они ее писали долго, года два. То есть вот сначала он написал этот хук, и потом только уже подступался, и Hell David не знал, что сочинить, какие слова. То есть для них это была очень сложная песня. При этом вот этот хук идеальный, да? Но что творит Бакарак с ним дальше? Убыстряет, замедляет ритм, меняет тональность. И ты ни разу при этом не скучаешь за эти 4 минуты радийного времени, пока она звучит.

0: Слушай, ну тут целый комплекс причин, которые делают эту музыку великой. И не только музыку, эту поэзию. Здесь и мелодия, ведь ты правильно сказал, что огромное количество частей. На самом деле музыка устроена внутри очень сложно. То есть там гигантское количество переходов, смен тональности, замедление темпов, обманчивые ритмы, которые там превращаются в другие. Вплоть до того, что внутри песни там происходит множество всевозможных изменений драматургических. И такое ощущение, что она складывается из различных каких-то кусков действия. Плюс невероятные аккорды всякие, вот их подобрать на самом деле не так уж и просто.
1: Это
0: вот,
1: правда.
0: Да, то есть если это мы берем какую-нибудь большую оркестровую аранжировку, то это нужно очень сильно посидеть и поковыряться. Это просто сидишь и видишь, как эта партия расписана на огромное количество музыкантов. Это мелодия, это странные какие-то звуки, это всегда какие-то странные звуки. Обратите внимание, львиная доля вот его самых главных хитов начинается с чего-то очень странного, с какого-то не самой песни, а именно с какого-то вступления, которое вот в последние годы принято убирать. Но то же самое, что вот
1: да.
0: То, что я продемонстрировал.
1: Его же нет потом в основной мелодии, оно просто такое, как...
0: Песни Бакарака можно знать по первым тактам, не мелодии даже, а вступление.
1: Да.
0: Или там, как, скажем, Close to You, там на пианино, либо на гитаре, либо на укулеле. Это звучит в разных версиях, у разных артистов. Но это очень динамически сложная музыка. Динамически я сейчас в музыкальном смысле имею в виду. То есть это от максимально тихо, как говорили в оркестре одной моей подружеской скрипачки, шубой по полу. Это вот, представляешь, такой шубы, которую-то по полу кто-то тащит, и вот какой звук, да? То есть совсем какой-то еле слышный. До апофеозного такого гигантского такого оркестра с ударными, со всей медью, которая возможна, и так далее. И все это в течение 5 минут, а то и 3, а то и 4. Песни Бакарака, мне напоминает, знаешь, что? Ну, скажем, вечеринка какая-то, ну, опять же, окей, какой-то океан, пальмы, вечеринка, но не изи-листник, вечеринка какая-то, где-то идет какая-то вот своим чередом. Веселуха, кто-то, скажем, ты и твой друг
1: уединились.
0: Просто отошли к парапету вот с этими бокалами. Он, наверное, уже третий или, там, может быть, пятый бокал шампанского или с кем, или что там еще. Ты спрашиваешь, ну, как дела, друг? Он тебе начинает рассказывать, но все не так гладко. На нем прекрасный костюм, на нем безупречная белая рубашка, цветок вставленный, да, здесь в лацкане, да, напиток дорогой в руках. Но то, что начинает тебе рассказывать, это вдруг заставляет его переживать какую-то свою проблему. Там, и он начинает тихо, чтобы никто не слышал, понимаешь? Я там с ней... Ну, например, условно. А потом и все это выходит эмоционально до какого-то всплеска, вот эта беседа или этот монолог. А потом она стихает, потому что кто-то подошел, или официант подошел с подносом. Я сейчас описываю вот эти реалии с жизни среднего класса до калифорнийского, так это выглядит обычно в всех фильмах, которые он озвучил и так далее. В общем, это драматургически очень все насыщенно, и вот это его способность передавать именно эту человеческую эмоцию в реальном времени. Вот обрати внимание, как встроена современная песня. Вот даже вот когда вот смотришь его в музыкальном редакторе, то есть это такая ровная колбаса, в ней, в принципе, ничего не меняется. Только это чуть-чуть такое крещендо в начале и диминуэндо в конце. А ты попробуй посмотри песню Бакарака в таком же. Там будут всплески, там падение, всплески, какой-то пиво и так далее. В принципе, то, что в современном мире, на, скажем, условиях радиостанции, где все должно звучать примерно с одинаковой громкостью, чтобы пробиваться через шум мотора автомобиля и так далее, через трафик, это крайне не приветствуется. Вот. Так это музыка для прослушивания дома в хорошей системе, в хорошей акустике или наушниках. А лучше, конечно, не в наушниках.
1: А в 60-е это было нормой. Все так слушали.
0: Все так слушали, это
1: все
0: было
1: так
0: классно.
1: Делали. А это влияние джаза или что? У Бакарака именно. Вот,
0: слушай,
1: так,
0: ну,
1: такая драматургия.
0: Но он классически тренированный музыкант, во-первых. То есть он учился Дариус Мийо, по-моему, известный очень композитор, преподаватель. Он получал классическое музыкальное образование, совершенно очевидно. Мне кажется, что здесь самое важное, знаешь, что в их манере. Да, тут самое главное дверное, знаешь, к чему еще вернуться, потому что они классические такие примеры bittersweet вот этой штуки. То есть когда такая радостная мелодия, казалось бы, веселая, а на самом деле внутри нее там все совсем как невесело, может быть. Такая контрастирующая штука, когда вот веселенький мотивчик, а внутри что-то говорит о совершенно другом, как о разобранном каком состоянии, скажем, исполнителя, автора и так далее. Ну, как песня. Rain drops keep falling on my head.

Да, и вот что касается авторов музыки и авторов текста, то это Бакарак Хэл-Дэвид. Знаешь, что мне кажется невероятным? Во-первых, у меня есть два размышления, это как раз по поводу текстов и музыки. Иногда кажется, что песни Бакарак, они именно такой имеют эффект, потому что они имеют свойство живой разговорной речи. Не просто, знаешь, какой-то стихотворный размер, ну, скажем, ямб, хоре и прочее, который поется, и там текст уложен вот какой-то заранее положенный размер. У Бакарака такого не бывает. Мне кажется, что просто фраза, которая строится каким-то нормальным человеческим разговорным языком, какой-то пишется текст, и потом Бакарак гениально совершенно придумывает мелодию. Вот эти скачки размерные и так далее, обусловлены именно этим прерывистостью речи, какими-то такими штуками, и в итоге получается вот такая странная картинка. Либо наоборот, Бакарак пишет такую мелодию, а потом Хэл-Дэвид туда вставляет, ну, уже в готовую мелодию, как это водится часто очень в практике сонграйтерской. Ее заполняет текстом сообразно мелодии. Я не читал ни биографию, ни автобиографию, Бакарака, не знаю об этом методе ничего, но даже если это, с одной стороны, либо это музыка, а потом появляется текст, это гениально. И если сначала появляется текст, а потом рождается музыка, то это тоже вдвойне гениально, потому что вот именно эта живость, вот это внутреннее развитие, очень нестандартное, оно как раз является самым главным ключом к этой вот загадке, вот волшебства этих песен, которые на самом деле сотканы из обычных бытовых каких-то вещей. Абсолютно. Вот, например, прекрасная песня «A Little Prayer». Да, что он там поет. В общем, что-то, когда я просыпаюсь, наношу свой макияж. То есть какие-то вещи, которые обычно не поют. Казалось бы, поп-песня должна состоять из каких-то роз, или, как мы привыкли, скажем, там, Two Drifters у другого автора, другой великой песни. А здесь какие-то бытовые, совершенно неожиданные штуки, которые мы спокойно слушаем Боба Дилана, а они раз и в обычной поп-песне проскакивают. Вот это, конечно, вот этот контраст не может не вызывать какую-то такую реакцию слушателя, это совершенно очевидно.

0: это все-таки песня, часть большого произведения. Это был мюзикл «Promises, Promises».
1: Да, вот это, кстати, это один из самых важных моментов, потому что театральная вот эта работа, потому что они все, в принципе, либо хорошо представляются частью какого-то большого действия, либо таковыми являются, что очень важно. В этом смысле, очень, мне кажется, один из самых важных моментов в биографии Бакарака – это то, что он многие годы был аккомпаниатором и аранжировщиком потом уже в оркестре Марлен Дитрих.
0: Начал с этого, да, 50-е годы.
1: Потому что это Марлен Дитрих к тому моменту была уже не то, что состоявшейся звездой, но это она была, то есть, на вершине звездного какого-то небосклона с диким опытом, как творческим, так и жизненным, включая военный, вот этот там побег из гитлеровской Германии и так далее, и так далее. То есть это все не могло не повлиять, и прекрасные вот эти все вещи она не могла до него не донести. Мне кажется, это прекрасный был опыт. Просто когда ты работал... Кстати, именно, я думаю, в этот период он и узнал уже из первого источника о том, как живет песня европейского типа. Тогда довольно много было такого влияния. Вспомним Курта Вайля, да, то есть чуть раньше был Джордж Гершвин, который потомок был европейских эмигрантов. Здесь он соприкоснулся с этим совершенно непосредственно через Марлен Дитрих. И это, конечно, потом слышно во всех его произведениях где-то до конца 70-х годов.
0: Я увидел обрывочно фразы из воспоминаний Марлен Дитрих. Она о нем исключительно возвышенно отзывается. И да, он с ней много очень гастролировал по миру. Она упоминает, что Берту особенно нравилось слушать скрипачей российских и польских.
1: Вот, то есть, как бы... ну так вот, видимо, вот это пробудило в нем интерес к восточноевропейской музыке. Откуда, собственно, учитывая биографию родителей, наверняка он и происходил. Поэтому это смесь всего вот такого, то есть классическое образование, доминирующая музыка в те годы, это джазовые все истории. Естественно, он мимо джаза не мог пройти никак. Это мы слышим каждый его, не в ноте, но в пассажах, в гармонических построениях и так далее.
0: Впоследствии, когда он уже поработав с Дитрих, он сам ушел, потому что понял, что хочет заниматься именно сочинительством вот поп-песен, назовем так, да. Мне кажется, все-таки, что он заложил какой-то еще, ну, я не знаю, стиль, не стиль, вот Easy Listening, да, это просто же новое, ну, какая-то новое веяние. Слушай, в музыке.
1: Easy Listening, по-моему, назвали вот просто вот эти...
0: Просто чарты.
1: Упрощенные какие-то версии поп-хитов в начале 70-х, то есть, ну, типа музыка для лифтов и так далее, и так далее. Использовались, конечно, самая главная хитовая база, которая адаптировалась совсем же для простого обывателя, и это стало называться Easy Listening. Я бы не относил Бакарака, конечно, к листингу вообще.
0: Нет, конечно, нисколько не принижая, потому что, и да, вот этот мюзикл «Promises, Promises», который мы упомянули, это большое произведение, которое было дико популярно и на Бродвее, и на Вест-Энде, там было сотни постановок, оно долго шло, и Бакарак потом стал очень востребован в кино, мы сейчас чуть-чуть подальше говорим. Мне кажется, что на самом деле, ты упоминал, что там какие-то как будто странные поп-номера, да, вот типа вот «I Never Fall in Love Again» или «I Say a Little Prayer», они отдельно тоже сами по себе слушаются все равно как законченные произведения. И подтверждением этому то, что огромное количество исполнителей делало каверы на эти песни, бесчетное количество.
1: Да, я думаю, что там тысячи, тысячи точно.
2: The moment I wake up before I put on my makeup,
3: I say a little prayer for you.
2: While combing my hair now, while wondering what dress to wear now,
3: I say a little prayer for you.
2: Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever.
0: Вспоминая, опять же, про кино, продвигаясь дальше, песню «Raindrops Keep Falling on My Head», которую мы уже упомянули, ее пел певец Би-Джей Томас.
1: Я вообще не знаю ничего, кстати, про этого певца, я знаю у него только вот эту песню.
0: Да, это правда. Но он, насколько я понимаю, был в то время довольно заметным американским певцом. Это, конечно... его звездный час, наверняка. Эта песня была написана для фильма
1: «Батч Кэссиди»
0: и «Санденс Кид», да. Она получила «Оскар» как лучшая песня, Бакарак получил «Оскар» как автор лучшего саундтрека, и есть смешной момент, там играл Роберт Редфорд в этом фильме.
1: Да, еще совсем молодой.
0: Да, и он говорил, пришел режиссер, говорит, вот нам написали песню, мы ее возьмем в саундтрек. Он ее послушал, «Raindrops Keep Falling on My Head». Он говорит, зачем у нас в фильме нет дождя. И он очень скептично говорит, тупо, зачем нам эта песня? Но когда она через месяц стала суперхитом, он сказал, окей, парни, я не прав.
1: Этот фильм, кстати, еще дал название знаменитому фестивалю независимого кино Sundance.
0: Точно.

0: Я сам, естественно, не знал, что это песня из этого фильма. Я узнал об этом уже, я был уже совсем взрослым человеком, мне было уже под 40 лет. А, ну что, слышал я ее в детстве и с тех пор и помню. Для меня, мне всегда представлялось, что это как раз очень урбанистическая такая, какой-то город, идет дождь, и вот такое вот что-то. Очень хорошо песня, иллюстрирующая такую городскую, довольно спокойную, в общем, жизнь.
1: Опять же, сила искусства. Песня прекрасна сама по себе, она может жить уже с следующей жизнью, ты ее можешь воспринимать в отрыве от этого фильма, наслаивать на нее свои какие-то ощущения, эмоции, воспоминания и что угодно, и связывать ее совершенно с другими вещами.
0: Музыка так устроена, что, как всегда, мы наделяем эти песни какими-то, во-первых, своими смыслами, и потом наши обстоятельства, когда мы их услышали первый раз, те или иные песни, или когда их полюбили, или даже когда они первый раз услышали. Ну, в общем, такие штуки, они дают им совершенно новую, уже отдельную от авторского замысла жизнь.

0: Расскажи про песню «Close to You». Она же как-то для тебя кажется особенной.
1: Ну, это моя одна из самых любимых песен вообще. То есть даже не только у Берта Бакарака. Причем в исполнении, который...
0: Carpenters.
1: Да, именно да, исполнение Carpenters. Она такая спокойная.
0: Почему? Объясни.
1: Ну, мне нравится, во-первых, голос Карен Карпентер. То есть да. Такой величественный, очень спокойный. Не знаю, которым хочется укрыться. Я не знаю, такая какая-то в этом есть вселенская гармония и немножечко печаль, по крайней мере, на первых альбомах. Во-первых, она сделана проще, то есть она такая, если не брать вот эти неожиданные эти вдруг повторения припевов, то есть она была бы, наверное, совсем просто выполнена. Я слышал массу, конечно, как-то версий этой вещи. Скажем, на любом джаз-радио в любой стране мира, ты, скажем, выбираешь какую-нибудь радиостанцию, играющую джаз, ты «Close to You» услышишь обязательно в течение, не знаю, ну, 2-3 часов она точно прозвучит, как кто-нибудь ее исполнит. Какой-нибудь джазовый или не очень джазовый исполнитель, и всегда это какие-то навороты, либо какое-то демонстрирование технических возможностей исполнителя, будь то гитарист, вокалист и так далее, всегда много наворотов. А здесь она такая разобрана до состояния такого, ну, как вот знаменитая пластинка «Let it be naked», когда убрано все лишнее и оставлена только самая суть. Я очень часто слышу эту песню, когда, в общем, хреново на душе, она такая очень помогает.

0: Насколько я помню, Карпентерс ее исполнили в 70-м году, где-то записали, а на самом деле Бакарак с Хэллом Дэвидом сочинили ее еще в начале 60-х, и тут я хочу передвинуться, надо вспомнить обязательно про разговоре о Бакараке, одну из его муз, такую же важную певицу, как Марлен Дитрих.
1: Дайан Уорвик?
0: Дайан Уорвик, конечно.

0: они с ней очень много альбомов выпустили,
1: да, какую-то большую кучу. Это было вот как раз классическая вот эта продюсерская история, когда они сидели вдвоем с Хэлом Дэвидом, сочиняли песни, и вдруг им попалась эта певица, они сказали, ну давай, может, мы попробуем там, мы тебе будем писать песни, а ты будешь их петь, и будем их закидывать на радиостанции, ну, в хит-парады, чтобы посмотрим, что получится. Согласились на контракт, и это было... безумно успешное предприятие. Ну, то есть я не хочу сказать ничего плохого, это
0: сошлись три гения. Когда искусство и коммерция совпадают, это прекрасно же. То есть художник может творить и безбедно существовать. Это мечта для любого.
1: Они вот начали работать еще с начала 60-х, и как раз первую версию «Close to You» в числе первых Дайан Уорвик записала. Но она тогда не стала настолько популярной, как через 7 лет, когда ее уже спели Carpenters. И надо сказать, что спустя лет 10 хорошего продолжительного сотрудничества все втроем друг с другом поссорились довольно сильно, разошлись.
0: Из-за денег.
1: Из-за денег, конечно, да. Они писали очередной какой-то...
0: Давай я угадаю. Наверняка они изначально в контракте был для Warwick предложено какое-нибудь скромное количество денег, а потом...
1: На самом деле поссорились сначала Хэл Дэвид и Бакарак, потому что они делали какой-то очередной саундтрек.
0: Да, я знаю про этот саундтрек, это Lost Horizons.
1: Все правильно, да.
0: Да, и там что-то тоже произошло у них.
1: И он сказал, что, ну, брат, ты же только слова пишешь, а я тут вот не только песни, я же целый саундтрек делаю, вообще-то мне больше полагается. И они тогда крупно поссорились, разошлись, и к концу жизни Бакарак умер совсем недавно, в феврале 23-го года, да, в возрасте 94 лет. Где-то лет 10 назад он выпустил автобиографию, где вот признался, сказал, что тот момент был неправильным.
0: С его стороны.
1: Он признал ошибку, сказал, мы упустили с Хэлом Дэвидом время, мы могли сочинить еще много великих песен.
0: Я, к сожалению, не видел этого фильма, трудно мне судить. Бакараку-то точно дела пошли хуже в этот момент, потому что писать мелодию он не разучился, но вот именно вот этого эффекта, прекрасная мелодия с каким-то очень интересным текстом, вот это такого тандема уже...
1: Магия ушла,
0: и, собственно, вот великие пластинки, его все, они заканчиваются на этом моменте. И дальше мы видим... такие интересные уже коллаборации, но это уже больше похоже на такую, в принципе, довольно стандартную музыку 80-х, там, в конце 70-х, начало 80-х годов, которая уже, в принципе, появилась довольно много, уже потянулись другие авторы, там, типа, как Эрл Кинг и так далее. Какое-то волшебство, действительно, оно как куда-то делось. Несмотря на то, что это все равно было сделано всегда на супер каком-то профессиональном уровне, у него появилась новая девушка, вернее, жена его, которая стала писать текст, вернее, сначала написал текст, и потом они поженились. Кэрол Байер Сегер, да. В общем, у них образовался такой новый уже тандем, и там были прекрасные вещи. Моя самая любимая из у этого тандема — это такой прямо, ну, мега-хит 80-х.
1: That's what friends are for?
0: Yes.

0: И это, кстати, возвращение к Дайан Уорвик. Пела эту песню она.
1: Да.
0: И она, говорила, что слава богу, что мы снова вместе с Бакараком, потому что все-таки, несмотря на все обиды, мы были семьей, и для нее это было важно.
1: Ну да, судя по тому, что они все там появляются в кадре, там видно в кадре за стеклом студии Берта Бакарака, и они все стоят, либо сидят возле рояля.
0: Там звездный вообще
1: там звездный
0: состав.
1: Там Дайан Уорвик, там Элтон Джон,
0: Стиви Вандер.
1: Стиви Вандер и кто там еще. Так или иначе, эта песня одна из тех, которую, когда у меня случается какая-то пьяная мужская слеза, вот эта песня — это гарантия того, что это она сейчас возникнет, эта пьяная мужская слеза, в тяжелые минуты роковые, это 100%.
0: Но
1: она так устроена, как эта песня, то есть вот и слова, и то, как партии раскиданы вокальные у них, и даже какие-то такие очень мелкие нюансы в тексте, особенно тот маленький кусочек, который поет, вступая Стиви Вандер, пропуская первую строчку, то есть там, ну, в общем, все устроено замечательно, это такой суперхит, но он весь уже выполнен по закону вот такого большого попа,
0: да,
1: большой поп-музыки 80-х. В принципе, песен подобных ей уже довольно много. Более того, они все сыграны, в принципе, одинаковыми звуками синтезаторов. То есть мы слышим эту Yamaha DX7, то есть она везде, она у всех. То есть все, что продюсировал, скажем, Quincy Jones, вот так далее, все вот с этими звуками напичкано, и остальные авторы тоже не исключение. Но, безусловно, это сделано мега-мега-мега.

0: Про большой поп ты правильно вспомнил. Там четвертая была Gladys Knight.
1: А, Gladys Knight.
0: А сам сингл, на самом деле, был в то время, как тогда довольно была популярная история делать какой-то большой хит на благотворительность. Вот как Life Aid и все вот это.
1: Да-да-да.
0: We are the world, we are the children. Эта песня была специально записана в помощь всем пострадавшим от СПИДа. Средства от продажи этой песни поступили на благотворительность. Что я еще хочу вспомнить? Муз, так называемых, у Бакарака было предостаточно. И обязательно нужно упомянуть, мне кажется, Дасти Спрингфилд.
1: Прекрасные там песни были, конечно.
0: Потому что, ну, как минимум, The Look of Love, визитная карточка.
1: Подожди, а в Казино Рояль она исполняет ее?
0: Это ровно оттуда. Саундтрек Казино Рояль.
1: Нет, я помню, что она из Казино Рояль.
0: 67-й год, да.
1: Не помню, кто ее исполняет, все ясно.
0: Да, Look of Love такая красивая, ленивая, босанова. The look.

Ну, не то чтобы ленивый, там тоже есть такие приметы большого стиля. Большой стиль, в принципе, стал умирать. Это параллельно, кстати, проходили те же самые процессы и в рок-музыке, потому что вот эти огромные, такие гигантские, насыщенные аранжировки арт-роковские, прог-роковские, это все это стало уходить на нет как раз к концу 70-х, когда появилось диско, стало происходить в рок, по крайней мере. Я вообще не люблю делить на рок и поп, как мы с тобой уже говорили. Вот такая редукция, и стало очень много более... значительно более простой музыки уже где-то к концу 70-х. Все равно это, конечно, было очень плотно унавожено всеми этими достижениями, которые были явлены миру до этого. Но в эстрадной музыке мы видим, что такое же происходит. По крайней мере, вот этих динамических, таких драматических, таких театральных вещей стало значительно меньше. Мы видим просто нормальную радийного такого типа поп-музыку. И вплоть до последнего момента, вот последний альбом «Бакарак», они приближаются, на самом деле, вот к тому почерку, который тогда был. Вот этот сольный альбом, вот такой невеселый совершенно. Я помню, что очень понравилось в свое время, что вот вышел этот альбом, и человек, который написал такое количество музыки, захватывающей попсовой, в хорошем смысле, позволяет себе делать не то чтобы эксперимент, но даже какие-то заунывные в каком-то хорошем смысле этого слова, потому что вот нужно немножечко сейчас помолчать, посидеть. Он позволяет себе посидеть на одном рифе, на одном аккорде больше, чем там 8 тактов. Это нереально для предыдущего всего Бёрта Бакарака.

0: Ну и, конечно, вот то, что стало происходить во время сотрудничества с Костелло.
1: Следующим номером хотел как раз вспомнить. Это 90-е.
0: Это уже 90-е, и вот у меня с этими пластинками большая очень проблема, потому что я терпеть не могу, как звучит голос Элвиса Костелло. При всем уважении, что называется. То есть он классный автор, то есть я слушал его пластинки там еще с 80-х годов, с начала самого, то есть это было классно, и никогда не мог, что мне, не мог понять, что меня в нем раздражает. Это именно тембр. Это мое личное. Это как мой ребенок ненавидит, скажем, есть мороженое из бумажного стаканчика, потому что противно шуршит палочка об этот бумажный стаканчик. Вот то же самое. Не знаю, как это называется по-научному, вот непереносимость именно тембра. Но я научился, это, потому что музыка на самом деле потрясающая. Вот эти песни, которые они выпустили с Костелло, их на самом деле довольно большое количество. В частности, на том его сольном альбоме тоже присутствует.
1: А именно сейчас совсем недавно вышло огромное переиздание, слушало там часа 4 у них записи было. Они все вот сейчас после уже смерти Бакарака переиздали, это просто там 5 дисков.
0: В общем, я развлекался так, я слушал, как поет Костелло, и я, знаешь, я умудрился включить в голове, знаешь, есть в компьютерах такие фильтры, которые что-то одно убирает, какой-то инструмент, либо какой-то тембр и так далее. Я научился в своей голове включать, ну, скажем, тембр Скотта Уокера. В общем, ставил его на место Элвиса Костелло и представлял, как бы вот эту, скажем, песню Бакарака 90-х уже, каких 2000-х уже, какие-то вот недавние совершенно какие-то годов, исполнял бы Скотт Уокер. И знаешь, это работает. То есть это мне примирило, я даже теперь спокойно слушаю Элвиса Костелло, потому что в моем мозгу он уже так крепко намазан медом в виде голоса Скотта Уокера, который, в свою очередь, кстати, ушел в абсолютную...
1: Да. Лютый авангард.
0: Лютый авангард — это отдельная тема.
1: Это отдельная история, да.

Я помню, что когда я первый раз услышал об этом, что типа вот теперь Бакарах сказал, что теперь его певец его только Элвис Костелло, отныне на веки вечные. Я даже испытал что-то вроде ревности какой-то. Ну как так? То есть я, конечно, предполагал, что когда-то я могу оказаться на месте Элвиса Костелло, но все-таки, то есть какую-то надежду он во мне убил. То есть теперь что, мы всегда будем слушать все песни Бакарака только в исполнении Костелло? Боже ты мой.

начали елозить и газеть, они сами исполнили. Там, то есть, подразумевалось, что на этом концерте аккомпанирует оркестр Бакарака, но они сыграли сами, и это слышно, как они ее начинают немножко под себя подминать.

0: Есть прекрасная запись, очень интересная такая серия, которую выпускал Джон Зорн, и его лейбл, по-моему, назывался «Цадик». Эта серия называется «Great Jewish Music», «Величайшая еврейская музыка». И, по крайней мере, у меня вот в Петербурге осталось две пластинки вот этих на компакт-дисках. Это «Great Jewish Music» Серж Гинзбург. И вторая из этой же серии, они даже оформлены практически идентично, Берт Бакарак. Он считает Берта Бакарака представителем еврейской культуры. Совершенно оправдан, потому что я Бакарак из еврейской семьи, и мне кажется, что вот очень много достоинств Бакарака именно из-за того, что он получил образование именно в еврейской семье с еврейскими музыкальными традициями и, соответственно, с восточноевропейскими через это дело. Вот, и вот на этой пластинке там, я сейчас не помню же точно, я слушал ее последний раз уже очень давно, но, по-моему, там есть мистер Бангл, кстати, как раз. Насколько я помню, там масса каких-то очень странных, ну, это же лейбл Джона Зорна, как ты можешь себе представить, там наверняка даже приветствовалось максимально радикальное прочтение. По крайней мере, на пластинке, касающейся Сержа Гинзбурга, было именно так. Вот, то есть какие-то такие спокойные и комплементарные версии там появлялись, по-моему, очень редко в этой серии. В основном такое очень мощное авангардное прочтение.
1: Шон Леннон есть среди исполнителей, Марк Рибо есть, вот, Майк, конечно, Паттон, да, Медески, Мартин Вуд, ну, все, ну, в общем, все, да, все обычные подозреваемые, да.
0: Все ребята из Нью-Йорка, которые решили записать трибьют Берту Бакараку еще живому.
1: Обязательно надо послушать, да.

0: Мы с тобой провели путешествие по звездам, просто по самой верхушке.
1: По самой сливке.
0: Вот скука-то.
1: Нет, ну, говорить об очевидных и банальных вещах тоже иногда и интересно, полезно и увлекательно. Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что без Берта Бакарака не было бы «Оптимистики Окестра»?
0: Конечно, не было бы. Конечно, не было, потому что «Оптимистика» — это для меня это была возможность поиграть немножко в Берта, чуть-чуть, поучиться у него, показать, чему успел научиться, чуть-чуть, маленькие вот эти кусочки, которые, конечно, вдохновлены, собственно, им. 100%. Элемент ранжировки мы-то вообще никогда не скрывали, да никто в мире этого не скрывает, потому что есть такое вот, мы сделаем вот так вот. Он просто родил столько канонов, эстрадных, хочется все время сказать, но они не эстрадные, что они из его каких-то внутренних фишек, они стали просто приметами жанра в целом. Другое дело, что сейчас этот жанр благополучно скончался, то есть он не существует в таком жанре, очень мало кто сейчас что-то записывает, включая и сам изобретатель, как мы только что обсудили с собой, он тоже очень серьезно отошел от всего этого дела, если не рассматривать работу с Костелло.
1: Самая бакараковская песня «Оптимистики»?
0: Их две. В первую очередь, это песня, которая прямо с бакараком сердца написана. Это «Ева и Адам».
2: Вот тебе одна из маленьких наград.

0: Пёрки, наверное, в 2006 году. Может.
1: Это сингл «Иду налегке», по-моему, да?
0: Сингл «Иду налегке», да.
1: Очень люблю его. Кстати, его нет в стримингах. Верни, пожалуйста, если можешь.
0: Да, мы обязательно все это наладим.
1: По-моему, она впервые звучала в «Тайных следствиях», для которых ты делал саундтрек много лет. По-моему, там была какая-то такая условно рок-н-ролльная версия.
0: Там могло быть много версий, потому что как раз был тот момент, когда я эту песню придумал, и Олег Эмиров довел ее до совершенства уже с аранжировкой, потому что Олег Эмиров спокойно, мастерски умел играть в манере Берта Бакарака, в такой расслабленный...
1: Он был клавишником первого состава,
0: да,
1: «Оптимистики».
0: Да, он был клавишником «Оптимистики», пианистом. И эта песня была как раз у нас то, что называется «в работе». Это значит, что мы на ней все время работали, просто она была свеженькой. А к «Тайным следствиям» нужно было срочно написать какую-то музыку, и поскольку эта песня была у меня под боком, то есть я записывал какие-то варианты дома, то почему нет, я просто решил эту тему использовать и в телесериале. И в разных абсолютно видах. Вот, и не в том виде, в котором она потом появляется на пластинке.
1: Мне нравится в аранжировке красивая обманка, когда песня начинается с перебора на гитаре, но ты не попадаешь в ритм на самом деле. То есть он начинается с такого ритма.
0: Тебе кажется, что слабая доля, потом она становится сильной долей.
1: Да.
0: Стандартная абсолютно такая.
1: Но это отлично работает.
0: Фишка, она как раз у Бакараков на других простых инструментах звучит довольно часто, который, в принципе, играл с ритмами так, как нам и не снилось. То есть это просто мастерский такой был автор очень остроумного такого странного аранжмента.
1: Музыка, которая тебя всегда удивляет.
0: Вот и вторая песня, которая точно с Бакараком в сердце, это песня «Мафия», но записана она уже группой «Зорги». Но потом все равно сделана еще и «Оптимистикой».
1: А давай песни «Мафия» тогда мы на сегодня и закончим. Мне она больше вспоминается как раз в версии «Зорги», но послушаем «Оптимистику».

Спасибо за внимание. Это был музыкальный подкаст «Кроме звезд». Все песни, которые мы сегодня обсуждали, вы можете послушать в нашем плейлисте. Ищите его в описании этого эпизода. И не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы есть на всех основных платформах для подкастов, а самый надежный способ нас слушать и читать – это приложение «Медузы». Оно умеет обходить блокировки и работает без VPN, так что скачайте его обязательно, и в нем гарантированно есть все эпизоды. А еще нам очень нужна ваша поддержка. О том, как помочь «Медузе», даже если вы в России, читайте по ссылке в описании. До встречи через неделю в подкасте «Кроме звезд».

Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица, к полету готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

0: разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
2: Другое,
1: другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
2: корабля, корабля, корабля.
1: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
2: другое
1: дерево.
2: Другое, другое.
1: Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
2: нет,
1: я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
2: такое, такое, такое.
1: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
2: другое
1: дерево.
2: Другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Одно из моих главных разочарований детства связано с театром. Нет, это не был плохой спектакль, но это был спектакль, который я, в отличие от многих своих друзей, не успел посмотреть. «Тимми, ровесник Мамонта», спектакль по пьесе Иосифа Ольшанского, инсценировки рассказа Айзека Азимова, был поставлен в новосибирском ТЮЗе, теперь театр называется «Глобус», в 76 году. «Тимми» шел в театре несколько лет, но я так и не успел на него сходить. В начале 80-х спектакль сняли. Считалось, что за 5 лет «Тимми, ровесник Мамонта» состарился и потерял форму. Другая версия, ее передавали шепотом в курилках и на кухнях, заключалась в том, что спектакль сняли, поскольку автор музыки к этой постановке, композитор Лев Богуславский, эмигрировал в Израиль. Кажется, это похоже на то, что происходит в российском театре сегодня, не правда ли? Но похоже, не более того. Легкие аналогии обманчивы, так что не дадим себя запутать. В современном российском театре спектакль, если он дает кассу, останется в репертуаре. Только руководство театра во избежание возможных проблем не будет указывать имя режиссера или драматурга. Вот, например, в Московском художественном театре имени Чехова. Уже 19 лет с большим успехом идет спектакль по пьесе Александра Островского «Лес». Но только ни в программке спектакля, ни на сайте театра вы не увидите имя режиссера, потому что этого режиссера зовут Кирилл Серебренников. Упоминать Серебренникова руководство театра боится, но спектакль популярный, и снимать его невыгодно. Так что при некоторой схожести внешних проявлений советская и постсоветская цензура – это две разные системы. Да, вот тот самый момент, когда нужно сказать о самом определении того, что мы называем цензурой. Есть разные подходы. Условно широкий предполагает, что свободу слова могут ограничивать самые разные игроки или общественные институты, обладающие любой властью – политической, экономической, символической. Я использую более узкую трактовку, согласно которой цензуру осуществляют только государства. И такой подход мне кажется более адекватным предметом нашего разговора, потому что за все время существования профессионального театра на русском языке его ограничивало, отменяло, запрещало именно государство. Право на насилие в России всегда, ну, за исключением нескольких очень коротких отрезков истории, принадлежало только государству. Но государство многолико, и в этом, кстати, одно из коренных отличий между советской и современной российской системами цензуры. Советская – жесткая, предельно централизованная, немного неповоротливая, с довольно понятными правилами и известными проводниками цензурной политики. Для книгоиздания и масс-медиа это был главлит, то есть структура, которая возникла в 1922 году, и тогда она называлась Главное управление по делам литературы и издательств при Народном комиссариате просвещения. Примерно последние 25 лет существования Советского Союза главлит полностью назывался Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете министров СССР. А за театральную цензуру, кроме того, отвечало Министерство культуры. Так было в советские времена. Современная цензура гибкая, непредсказуемая, совершенно непрозрачная, действующая избирательно и потому в высшей степени эффективная система. Ты никогда не знаешь, какой государственный орган и каким образом ограничит твое право на художественное высказывание. А вот, например, совсем недавно, 5 мая, была приостановлена деятельность Санкт-Петербургского малодраматического театра. Всем было понятно, что это было связано с политической позицией актера театра Данила Козловского. Но работу театра прекратили не санкт-петербургские власти, не Министерство культуры, не прокуратура, а Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Иными словами, Роспотребнадзор. В документе Роспотребнадзора, из-за которого был опечатан театр, названы следующие причины.
1: Отсутствуют инструкции приготовления рабочих растворов дезинфицирующего средства «Ника». На производственном столе в столовой хранятся личные вещи – телефон, ключи, косметика. Не промаркированы швабры. дефекты отделки стен и пола в помещении водомерного узла и вентиляционной камеры, а также сколы плиточного покрытия пола. Некоторых сотрудников проверили на инфекции уже после устройства на работу. Несоблюдение вышеперечисленных требований создает угрозу жизни и здоровью населения, а именно может вызвать распространение массовых инфекционных заболеваний.
0: Разговор, который мы начали сегодня, предполагает, что теперь я буду регулярно говорить о российской театральной цензуре. То, что мы наблюдаем сегодня, то, что было вчера, то есть советское время, и позавчера, в царской России. Этот взгляд в прошлую цензуру поможет понять, что современная цензура унаследовала от своих предков, и одновременно избежать удобных, но часто совершенно неверных аналогий. 85 лет назад в романе «Дар» Владимир Набоков писал:
1: «В России цензурное ведомство возникло раньше литературы. Всегда чувствовалось его роковое старшинство. Так и подмывало по нему щелкнуть. Деятельность Чернышевского в «Современнике» превратилась в сладострастное издевательство над цензурой, представляющей собой и впрямь одно из замечательнейших отечественных учреждений наших». И вот в то время, когда власти опасались, например, что под музыкальными знаками могут быть скрыты злонамеренные сочинения, а посему поручали специальным лицам за хороший оклад заняться расшифровыванием нот, Чернышевский в своем журнале под прикрытием кропотливого шутовства делал бешеную рекламу Фейербаху. Когда в статьях о Гарибальде или Кавуре, страшно представить себе, сколько сажений мелкой печати этот неутомимый человек перевел из «Таймса», в комментариях к итальянским событиям он с долбящим упорством ставил в скобках чуть ли не после каждой второй фразы: «Италия, в Италии, я говорю об Италии». Развращенный уже читатель знал, что речь о России и крестьянском вопросе.
0: Сегодня многие часто и с удовольствием цитируют эти слова из «Дара», особенно первую фразу процитированного нами фрагмента. Конечно же, нет. Цензура возникает не раньше той сферы деятельности, за которой надзирают. Она появляется тогда, когда возникает профессиональная литература или театр. Профессиональный театр в России появляется в XVIII веке. Государственные театры были учреждены по указу императрицы Елизаветы. Ну, поэтому мы отмечаем начало русского театра как 30 августа 1756 года. А цензура как сфера государственной деятельности появилась немного позже, при Екатерине II. Собственно, театральная цензура появилась в 1804 году. А позже, в середине XIX века, театральная цензура стала двуступенчатой. Что это значит? Прежде до 1828-го любое произведение, предназначенное для театра, подвергалось общей цензуре. Ну, независимо от того, предназначена была пьеса для публикации или для постановки на сцене. Такая пьеса один раз должна была пройти процедуру допуска в Министерстве просвещения, и в дальнейшем ни при постановках, ни при издании в печатном виде никаких дополнительных проверок не требовалось. А вот после 1828 года, даже если пьеса уже была опубликована или поставлена, требовалось новое разрешение департамента, который назывался «Цензорская экспедиция». И в то время на цензуру возлагалось разрешение к постановке не только драматических произведений, но и оперных и балетных либретто, текстов ко всем музыкальным произведениям, цирковым и балаганным представлениям, театральным рецензиям. А также строгому досмотру подвергали все театральные афиши, дабы, цитирую, названия пьес, отдельных актов и картин не были произвольно дополняемы и изменяемы. Кстати, именно тогда, с этой реформой в 1828 году, театральную цензуру передали в руки императорской секретной службы третьего отделения собственного величества канцелярии. И это продолжалось вплоть до 1865 года. А, собственно, из-за этой системы двуступенчатой цензуры мы еще со школьных времен помним судьбу всех важных для российского театра, для российской литературы хрестоматийных пьес. «Горе от ума» опубликовано в 1824-м, поставлено в 1831-м. «Борис Годунов» написан в 1830-м, поставлен только через 40 лет после этого, в 70-м. «Маскарад» примерно та же самая история, написан в 1735-м, поставлен в 1864-м. Кстати, о театральной цензуре того времени говорится и в пьесе Островского «Лес». Вот фрагмент того самого «Леса» в постановке Кирилла Серебренникова.
2: Гары? Нет, мы артисты. Благородные артисты. А фигляры вы. Мы уж если любим, так любим. А если не любим, так ссоримся и деремся. А если помогаем, то последним трудовым грошом. А вы только болтаете о благе общества, да любви к человечеству. А кому вы помогли? Кого накормили? Кого утешили? Да вы только самих себя тешите. Самих себя забавляете. Вот вы фигляры шуты, а не мы. Ну, когда у меня есть деньги, я кормлю на свой счет двух-трех таких же мерзавцев, как Аркашка. А родная тетка потяготилась прокормить меня два дня. О, люди, люди, порождение крокодилов. Ваши слезы – вода. Ваши сердца – блат. Ваши поцелуи – кинжалы в грудь! Львы и леопарды питают детей своих! Хищные враны заботятся о птенцах! Она! Разве это любовь за любовь, если бы я мог стать гиеною, чтобы ожесточить против этого адского поколения всех кровожадных обитателей леса!
3: Но позвольте! За эти слова, возможно, и к ответу!
4: Мы все свидетели!
3: Да.
2: Меня? Ошибаешься?
5: Шиллер – разбойники.
2: Цензурованно! Вот, смотри! Одобряется к представлению. Эх ты, злокачественный мужчина.
0: Несчастливцев, показывая томик Шиллера, говорит о своем праве не только читать, но и публично исполнять его текст. Одобряется к представлению. Мы продолжим говорить о истории современности российской театральной цензуры, а в завершение стоит сказать еще одну принципиально важную вещь. Специфика театральной цензуры в том, что она не ограничивается только запретом конкретных текстов или, как сейчас, упоминаний художников. Деятельность театров и театральных деятелей жестко регулировалась и другими запретами. Вот еще один из фрагментов «Леса». Оно это, что называется, классический спектакль «Малый театр», 1975 год, режиссер Игорь Ильинский.
6: Аркашка!
7: Я, Игорь Ильинич, как есть, весь тут.
6: Куда и откуда?
7: Из Вологды, Керчь, Игорь Ильинич, а вы?
6: Из Керчи, Вологду. Ты пешком?
7: На своих зрителей. А вы из Гератьевич?
6: В карете? Разве ты не видишь, что спрашиваешь, осел?
7: Я так.
6: Сядем, Аркадий.
7: Ну на чем же?
6: Ну я здесь, а ты где хочешь?
7: Что это у вас за ранец?
6: А, штука отличная. Сам братец шил для дороги. Легко и укладисто.
7: Хорошо, коли есть, то класть. Что же у вас там?
6: Пара платья, братец, хорошего. В Полтаве еврей шил. Тогда я в Ильинскую после бенефиса много платья сделал. Складная шляпа, два парика, братец. Пистолет. Тут у меня хороший. В Пятигорске у черкесов карты выиграл. Замок попорчен. Ну да как-нибудь, когда в Туле буду, починить прикажу. Жаль, фрака нет. Был фрак, но я его в Кишиневе на костюм Гамлета выменял.
0: Почему в маршрутах Счастливцева и Несчастливцева есть Вологда и Керчь, Пятигорск и Тула. Но нет Москвы и Санкт-Петербурга. Да потому что они актеры-антрепризы, а вплоть до 80-х годов 19 века существовала государственная театральная монополия. Она предполагала существование в Москве и Петербурге только государственных трупп. Никаких частных театров и антреприз. Пьеса Островского написана в 1870 году, когда эти два мира, актеры государственных столичных театров и провинциальные актеры, были в значительной степени изолированы друг от друга. Этот разрыв между столицами и регионами выражался в статусе и жаловании, но не только. Еще, как бы мы сказали сегодня, в социальных гарантиях для столичных актеров. Но мы договорились, что мы будем стараться избегать аналогий. Мы продолжим этот разговор позже. Встретимся через неделю. С вами были подкаст «Закати сцену» и Михаил Калужский.

0: То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
1: Звезда полосата, носата, бисата.
0: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее.

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий Михаил Калужский. Мы уже говорили о фестивале молодой драматургии «Любимовка». «Любимовка» возникла в 1990 году как лаборатория, где встречались драматурги разного возраста и разной известности, дебютанты и признанные профессионалы, для того, чтобы обсудить новые работы. Фестиваль так называется, потому что в первые годы он проводился в Любимовке, подмосковной усадьбе Станиславского, там, где Чехов в сентябре 1903 года закончил «Вишневый сад». Любимовка, меняя места проведения, арт-директоров и команды, которые руководили фестивалем, но с 2006-го без перерывов, проводилась в сентябре в Москве. Но с началом войны, которую Россия ведет против Украины, многие российские театральные профессионалы покинули страну. И в 2022 году Любимовка прошла в Алматы. После этого во многих городах Европы и Азии прошли фестивали «Эхо Любимовки». Это читки пьес основной и внеконкурсной программ и моменту нашего сегодняшнего разговора. Эти фестивали прошли во многих городах. Вот буквально только что закончился фестиваль в Гранаде. До этого были Стамбул, Берлин и Париж. И Хайфа. Но давайте вернемся в конец ноября прошлого года на парижское «Эхо Любимовки». И прежде чем говорить о том, что показывалось в Париже, нужно вспомнить, что сейчас Любимовка существует не только экстерриториально, но и вне привычного календаря. Есть основной конкурс, но, кроме того, фестиваль проводит отдельный опен-кол пьес для программы «Драматургия против войны». Этот опен-кол был объявлен 11 сентября. Он не имеет ограничений по времени. И те читки, которые сейчас проходят на их Любимовке, это в первую очередь пьеса, написанная как раз в рамках конкурса «Драматургия против войны». Но бывают исключения. И вот как раз на Парижском фестивале в конце прошлого ноября таким исключением стала читка пьесы Аси Волошиной «Шов». Читку поставил Даниэль Кузнецов. В ней участвовали Юлия Самойленко, Ирина Вербицкая, Мария Чупринская, Владислав Китгович, Дмитрий Смирнов, Ренат Шутеев, Артем Курганский, Наум Блик и Илья Томашевич. Представляя эту пьесу, Елена Гордиенко, театровед и одна из кураторов парижской Любимовки, сказала: «Это единственный текст, написанный до войны. Но нам важно его показать, потому что в этой пьесе говорится в том числе и о том, что привело к этой войне». И кураторы парижской Любимовки, кроме Гордиенко, за, собственно, театральную часть, отвечали еще Юлия Самойленко, Мария Чупринская и Дмитрий Смирнов, сделали предельно точный выбор, взяв пьесу Волошиной, написанную в 2021 году.
1: «Число скучных дней в году, в том числе в нашем, 1961, у каждого человека различно.
2: А значит, феноменальный фактор мощного интеллекта дискриминирует трансцендентность.
3: Проведя электронно-радиационный анализ сегодня, в 1961 году нам удалось выяснить, что настроение живого индивидуума
2: является производной
3: функцией бацилл скуки
2: в его крови.
1: А если человек сопромата не знает,
3: он неизбежно
2: скучает.
3: А если в 1961 году у человека в крови более 70% бацилл скуки, то он выходит из графика.
2: Он становится заразным.
3: Этот человек враг.
4: Если вы думаете, что это слишком отчаянный и кринж-гротеск, не думайте. Сцена основана на образах и подобиях реальной игры КВН, которая происходила всего через 2 года после описываемых событий. Вы можете сами во всем удостовериться.
1: Давайте так. Мы не будем фокусироваться на том, почему этот бесспорно блестящий номер не подошел нашим героям. Думаю, это всем нам облегчит вечер. Скажем только, что самолюбие Владимира не пострадало.
5: Точно без обид?
1: Ну что вы, вернусь как блудный сын из лона веселой шутки в лоно науки.
5: Слушай, последнее. А почему ты через реплику упоминал, что у нас 61-й год?
1: Ой, не говори. С утра сегодня так. И сам не знаю. Но я считаю, что стыдиться здесь нечего. Мне нравится наш год. Год покорения космоса. Год 22-го съезда, на котором партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Через 20 лет мы построим коммунизм, старик. То есть сейчас минус 20-й год до эры коммунизма. Год, когда тело Сталина, на столько лет обманувшего народ, вынесли из мавзолея. Год столетия отмены крепостного права, в конце концов. Год денежной реформы, где было 1000 рублей, стало 1000. Рубль укрупнился к доллару в 10 раз. Еще 2 таких преобразования, и денег, наконец, не станет совсем. КВН этот ваш изобрели, опять же. Колоссальный год. И мало ли еще что до конца декабря может случиться.
0: Пьеса Аси Балушина очень интересно сделана. Это сочетание и вымышленного, и документального, а также авторских комментариев и к происходящему на сцене, и к историческим реалиям, и к собственному способу работы над текстом. Во имя действия шва – это эпоха, которая очень часто романтизируется и воспринимается через розовые очки. Это советские Golden Sixties. Вот теперь. Физики и лирики. КВН, в котором, кстати, играют студенты-герои пьесы. Реабилитированные люди, реабилитированные тексты, возможность болтать обо всем на свете и даже общаться с приезжающими в Советский Союз иностранцами.
6: Филипп, расскажите нам лучше, что вас больше всего поразило в Москве?
4: О, это трудный вопрос. Здесь все поражает. Особенно если для тебя Москва населена призраками. Призраками? Я правильно сказал? Les fantômes, les mirages. Да, думаю, что правильно. Призраками из книг, из рассказов мамы, дедушки, его друзей, из воображения.
2: Недобитыми врагами, короче.
4: А чего же? Иногда добитыми. Алло. Я понял ответ. Больше всего поражает как раз то, чего из Парижа я никогда и никак не мог бы представить. До такого не додумаешься. Например, пучина открытого бассейна Москва.
2: Пучина?
4: Нельзя так сказать. Бездна. Яма. Дыра. Ну, так или иначе, место, на котором стоял храм. Один из символов России. Воздвигнутый, между прочим, в честь победы над французами. Можете заметить вы мне. Да, в честь победы русского оружия. И вот, новая империя, империя Сталина, его разбирает и сносит. Безжалостно ликвидирует. Вот это жест. Знак, что все прошлое будет убито. А ведь любая культура, или лучше сказать, любая империя нуждается в пирамиде, в обелиске. В символе могущества, возносящемся к облакам. В фаллическом символе.
2: В каком-каком символе?
4: В фаллическом.
6: Что такое фаллическое? Не повторяй.
2: Мне начинает казаться, что он чпокнет их всех. Это что? Да пошутил, пошутил.
4: И вот, они снесли его. Но новую башню, новый мужской символ на месте поверженного храма возводить не стали. Наоборот. О, это настолько дьявольское остроумие. Вместо мужского символа – женский.
7: Этот образ взят из книги Вайля и Генниса «60-е. Мир советского человека».
2: С чего это вдруг бассейн – женский символ?
4: Как, от чего? Вместо возвышения – бездна. Глубина вместо высоты – дыра. Лона?
6: Я поняла.
2: Это уже не просто порнография. Это уже на подрывную деятельность, Аня.
5: Ребята, товарищи, я не понимаю, как мы это терпим. И при девушках. Это же надругательство. Насмешка над нашими святыми. Зина, пойдем отсюда.
6: Почему я? Эй, мы не на собрании комсомола. И девушки вообще-то могут сами за себя решать. Помнишь, как у романтиков? Дневной и ночной человек. Побудь, пожалуйста, немножечко ночным.
0: Но эта легкость, этот бездумный оптимизм – результат не реальных перемен, а их иллюзий. Или, если угодно, мечты о переменах. Сиюминутное желаемое, которое так легко принять за реальность. Но, по сути дела, мало что поменялось. Твою легкомысленную болтовню внимательно слушают сотрудники КГБ. Твои лучшие друзья оказываются или становятся стукачами.
6: Они так на самом деле, они так не думают. Ну, то есть не совсем так. Нет, то есть кто-то может быть, но ты пойми, со стороны легко судить. Но только у нас только-только что-то стало меняться к лучшему, только-только пошли по правильному пути, понимаешь? Повеяло. Приоткрылась, но это щелочка пока. Но щелочка с воздухом. Тебе не понять. Вот нельзя сейчас торопиться, надо постепенно, надо... Нельзя вот так распахивать, захлопнуть так, что... Разозлить начальство легко. А потом? Потом что? Ты понимаешь?
4: Я не верю, что ты это говоришь.
6: И с Владимиром. Будь поосторожней. Мне кажется, он опасный человек в том смысле, что...
7: Он смотрит ей в глаза. Она подтверждает, что хотела сказать именно то, что он понял.
8: Так что, фраер наш, что ли?
2: Ну, похоже на то.
7: А ты?
6: Ну, как ты мог подумать? Ну, вот и все. Теперь ты не будешь меня завоевывать.
7: Я и не собирался тебя завоевывать.
6: Да?
7: Да. Я не понимаю, почему необходимо мыслить и существовать в этих метафорах войны.
6: Это просто слова.
7: Слова – это никогда не просто.
6: И что же?
7: Ничего. Если хочешь, разомкни сюжетный цикл.
6: Как это?
7: Тебя всегда и все завоевывали, правильно?
6: Ну.
7: А ты не думаешь выйти из этого круга? Выйти и признаться себе, что сама хочешь посмотреть?
6: Посмотреть? На что?
7: На себя, естественно. Что я могу показать тебе, если не тебя? Вне эстетики завоевания. Ты же не трофей все-таки. Просто ответь себе. Хочешь ли ты посмотреть на себя моими глазами? Даже если это будет в темноте. А я почему-то уверен, что у нас это в темноте будет. И я никогда тебя не увижу. Жаль, но все равно увижу. Руками создам. Моими глазами. Моими руками. Моим вожделением. Хочешь ты этого или нет? Простой вопрос. Хочешь на эту ночь это зеркало?
6: Зеркало?
7: Да. Отразиться снаружи, изнутри, и соединить наслаждением, склеить нутро и поверхность. Мое чувство твоей поверхности и мое чувство твоего нутра. Простой вопрос. Ты хочешь?
6: Я не могу. Я не могу тебе ответить. Я не могу тебе вот так ответить.
7: Филипп, тушь сигарету. Сейчас уйдет.
6: Но я же пришла. Ты можешь отвезти меня наверх? Пожалуйста. Да. Отведи меня туда, наверх.
0: И в таком мире даже попытка заняться сексом, в котором нет завоевания и сдачи, а есть равные отношения, обречена на катастрофу.
7: Тон, предначертано строго выверенная интонация.
6: Это невозможно.
7: Тем не менее, несмотря на мамину брезгливость, во мне красная жилка через поколение прорезалась.
6: То есть ты считаешь, у тебя есть красная жилка?
7: По крайней мере, была до сих пор. Давай прикурю тебя. Зиппо, затяжки.
6: Постель была расстелена, и ты была рассеяна. Ты спрашивала шепотом, а что потом? А что потом?
7: Ты разочарована?
6: Что ты? Совсем нет, не то. Нет. Не тем, что было, а тем, что будет.
7: Что же будет?
6: А ничего. Ты занесешь меня в картотеку и сдашь в архив.
7: Почему ты думаешь так?
6: Что, разве не так?
7: Нет. Как же тебе объяснить? Представь. Смотри. Угу. В Пушкинском музее я видел великолепный фаюмский портрет. Я никогда не забуду его, хоть я видел и увижу много картин. И я буду вспоминать, тосковать по нему и жалеть, что, возможно, никогда больше с ним не встречусь.
6: Да, что не помешает тебе восхищаться и другими картинами.
7: Разумеется. Другими прекрасными картинами, которые не помешают мне никогда не забыть эту. Почему ты не можешь видеть так? Почему ты сомневаешься в своей незабываемости? У тебя нет на то причины, но это дико.
6: Подожди, у вас все так видят?
7: И снова, Машери, нет никаких вас, нет никаких все, нет ваш, нет свой, чужой, это мифы, это все мифы. Les positions binaires. Если и есть какая-то реальная позиция, так только между миром, где оппозиции нет, и миром, где они есть по-прежнему. Не между черным и белым, а между черно-белым и цветным, ты понимаешь?
6: Нет, ты просто говоришь дикие вещи.
7: Да с тобой невозможно говорить.
6: А что возможно?
7: Быть. Возможно. Опьяняться экзистенцией.
4: Они целуются, но нет.
6: Нет, подожди. Это странно. Я все время чувствую рядом с тобой так... Я даже не знаю, как описать это. Как будто ты решил мне что-то отдать. Чему-то научить. Не-не-не, чем-то облагодетельствовать, что ли.
4: Ну, такого нет.
6: Да есть, есть.
4: Но если это так выглядит для тебя, я этого не хотел.
6: Нет, как будто ты решил. Как будто бы я худо-бедно этого достойна. Как будто бы ты принял решение меня через это, через вот эту вот ночь посвятить во что-то. Достижение вашей цивилизации. Как будто через поцелуй это передается. И ты меня хочешь этим заразить. Своим... Как заколдовать. Нет, нет, как завербовать. Это настолько... Это просто... Это оскорбительно. Как будто бы я из отсталого племени, а ты мне как миссионер несешь мне эти ваши свои достижения, которые даже вот в этом, но я чувствую, понимаешь, я чувствую одно унижение.
4: Унижение?
6: Да. Как будто бы ты каждую секунду мне говоришь, смотри, я могу делать что-то такое, что здесь никому и не снилось, смотри, как тебе хорошо, смотри, ты уже не можешь удержать стонов, вот я уеду, кто тебе еще так сделает?
4: Господи! Я этого совершенно не хотел. Я не понимаю, как с этим справиться, с тем, что в тебе рождаются такие идеи. Да почему ж ты так на это смотришь? Как вообще на это можно так смотреть?
6: Вот, то есть я, по-твоему, дура, да?
4: Да я просто хотел каждым поцелуем Эрижел Мунимо воздвигнуть памятник тому, какая ты. Я хотел разделить с тобой это восхищение, а родился какой-то страшный антипод. Извини, одевается.
0: Но самое страшное для студентов из 1961 года даже не это, а столкновение со всем другим миром. Миром, который рядом, но тщательно спрятан. В этом мире живут люди, которые больше знают, больше испытали. И у них нет ни малейшей иллюзии по поводу того, что страна изменилась или может измениться.
9: Но мы предпочитали не давать возможности поработать на реальном, так сказать, материале. Один из тех, кто проводил у меня обыск, из двух младших я запомнила одного такого молодого, ухмыляющегося мордастого, осторожного. Так вот он перебирал книги, умиляясь старым переплетом, и уговаривал нас с мужем поменьше курить. Вместо вредного табака он предлагал нам леденцы в жестяной банке, которую вынимал из кармана форменных брюк.
4: Чем дальше, тем больше в словах Эммы Яковлевны слов Надежды Мандельштам. Это ее слова, ее свидетельство, ее правда. Имеем ли мы право брать ее слова? Я не знаю. Но когда я прочитала про потомков и архив, это будет дальше, я решила, что необходимо осмелиться, что так лучше, чем не так. Такое убеждение.
9: Сейчас один мой добрый знакомый писатель, деятель Союза, ТП, усиленно собирает книги, хвастается старыми переплетами и букинистическими находками. И все предлагает мне леденец из жестяной коробочки. И эти два образа сливаются у меня в один. Мне кажется, что молодой любитель леденцов переменил профессию, вышел в люди, ходит в штатском. Решает нравственные проблемы, как полагается писателю. И продолжает угощать меня из той же коробочки. А вы, молодой человек, вы не едите леденцы? А вы точно француз? Скажите что-нибудь на французском.
10: J'ai lu vos ouvrages d'avant la Révolution et vos essais des années 20 à la bibliothèque de la Sorbonne. Pour moi, c'est un grand honneur de faire votre connaissance. Quant à moi, je suis spécialisé en mythologie et un structuralisme qui est, dans un certain sens, un bébé de l'école russe du formalisme. Je suis extrêmement intéressé par ces rapports. Et j'ai un tas de questions.
4: Она смягчается, но только по отношению к Филиппу.
9: По-хорошему, мне бы сейчас перейти на французский. Было даже наслаждение. И хорошая фига им. Вы знаете, я ж не хвастаюсь. Я же действительно уже не боюсь. Я мне, как говорил, участок – великая вещь. Это место свидания и моего государства. Ну, а сейчас он не дожил. Я понимаю, что просвечено. И тем лучше.
5: Эмма Яковлевна, мне кажется, вы заблуждаетесь на наш счет. Мы эти вот эти непонятные намеки, мы пришли к вам как будущие филологи, как будущие молодые специалисты, как молодая, так сказать, поросль.
9: Вы пейте водку, пейте. И вы пейте. Вам кажется, поправиться надо?
10: Vous êtes très observatrice, madame.
9: Да. Русский перегар. Так значит, вы приехали за своим оврагом в Черемухе?
10: Ну, это вы мне льстите. Не думал, что вы знаете это. То есть, что эти стихи сюда...
9: Я и приглашение на казнь в мордовских лагерях читала в списках. Представьте, представьте, какая ирония. Ну, он хоть и большой писатель, а чересчур романтик. Тюрьмы не слопаются, как картон. Тюрьмы в наших клетках.
6: Кто он? Про кого это?
5: Простите, о ком вы говорите?
9: Видите? В лагерях доступ к мировой культуре лучше, чем в университетах. Вот такой вот парадокс этого сельского чудовища.
6: Кого? Кого?
9: Государство. И с оврагами не угадал. Россия, звезды, ночь расстрела и весь Черемухи. Нет этих оврагов. И не было никогда. И не будет никогда никакой Черемухи. Никакой Черемухи. Ни в каких оврагах. Ледяная стынь. У нас превосходно развиты тюремные навыки. И мы умеем использовать возможность быть услышанными. Мы никогда не спрашивали, услыхав про очередной арест, за что его взяли. Но таких, как мы, было много. Обезумевшие от страха люди задавали друг другу этот вопрос для чистого самоутешения. Людей берут за что-то, значит, меня не возьмут, потому что не за что. Они изощрялись, придумывая причины и оправдания для каждого ареста. Она ведь действительно контрабандистка. Ну, такой себе позволяет. Я сама слышала, как он. Это совершенно чужой человек. Всего этого казалось достаточно для уничтожения. Чужой, болтливый, противный. Все эти вариации одной темы не наш. Здесь, то есть здесь. Здесь. Здесь установлено единомыслие, понимаете? В основе судопроизводства, в основе всего великая стабильная мысль. Кто не с нами, тот против нас. Многие сваливают все грехи на одного людоеда. На хозяина все грехи. Хозяин, так теперь не говорят. Раньше так говорили. Теперь говорят, усатый батька. Они думают, что так очистятся. Но выйдет ли это? Вот скажем я. Я лгала всю эту жизнь. Студия, а она служила добрым знакомым, которому не вполне доверяла, как и было большинство. Вот. И никто мне при этом не верил. Это была обычная ложь нашей эпохи. Нечто вроде стереотипной вежливости. Деление на своих и чужих шло еще от гражданской войны с ее неизбежным правилом кто кого. После победы и капитуляции победители всегда претендуют на награды, подачки и поблажки, а побежденные подлежат искоренению. Обычно при очередной вести о чьем-нибудь аресте одни притихали, еще глубже зарывались в свою нору, которая, кстати, никого не спасала. Зарывались в свою нору, а другие, деньги и дружно улюлюкали. Но тут и оказывается, что право состоять в категории своих не бывает ни наследственным, ни даже пожизненным. Вчерашний свой в один миг может скатиться в категорию чужих. 37-й год и все, что за ним последовательно. Все, что за ним последовало, возможно только в обществе, где идея деления на два лагеря дошла до своей последней фазы. Мы питались слухами и дрожали мелкой дрожью. Дрожь – явление физиологическое и ничего общего с нормальным страхом не имеет. Знаете, жена Пастернака говорила: «Мои мальчики больше всего любят Сталина, а потом уже меня». Взаимная слежка – вот рычаг, которым нами управляли. Взаимопроникновение тюрьмы и внешнего мира. Мы жили среди людей, исчезавших на тот свет в ссылке, в лагеря, в преисподнюю, и среди тех, кто отправлял в ссылке, в лагеря, в преисподнюю. Было опасно приближаться к людям, которые продолжали думать. Я, знаете ли, представляю, что потомки, разбирая архивы, не будут так же слепо верить всему, как обезумевшие соотечественники. В тот миг, когда приходят за тобой, мир раскалывается на две половины. Все, что было раньше, куда-то кануло, стало смутным воспоминанием, зазеркальем. И будущее, оно не хочет склеиваться с прошлым. Я сейчас делаю попытку, всего лишь попытку, описать сдвиг сознания, испытанный, вероятно, множеством людей, переступивших роковую черту. Этот сдвиг выразился прежде всего в полном безразличии ко всему, что осталось позади. Появилась абсолютная уверенность, что все мы вступили на колею беспросветной погибели. Одному, может быть, еще час, другому неделя, ну, кому-то год. Но конец один. Конец всем. Близким, друзьям, матери. Всему тому европейскому комплексу мыслей, чувств и представлений, которыми я прежде жила. Другие понятия. Другие меры. Другие счеты.
0: Конечно, эта пьеса не о 60-х, как о войне, не сбывшихся надежд. Волошину могла бы использовали фактуру из 70-х или 80-х, но, конечно, контраст со стереотипным восприятием оттепели в случае шва работает особенно хорошо. И я бы не стал говорить о пьесе Волошиной как об исторической. Она скорее метаисторическая или, если угодно, историосовская. Это пессимистический взгляд на безысходность русской истории. Взгляд – полное разочарование и дурных предчувствий. С вами был подкаст «Закати сцену» и Михаил Калужский. Встретимся через неделю.

тогда оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Добрый день, меня зовут Мария Майофис, и сегодня мы продолжим разговор, который мы начали в предыдущей серии моего подкаста, о русской литературной классике и о том, как может меняться ее положение и наше отношение к ней в связи с последними событиями и с тем критическим пересмотром, который, вероятно, давно назрел. Я закончила свой предыдущий экскурс, посвященный тому, как российское государство насаждает идею литературной классики как предмета для гордости, поощряя рессентимент и чувство превосходства, довольно опасные чувства, когда дело доходит до контактов с внешним миром, указанием на три возможных пути преодоления этой ситуации. Один из этих путей состоит, на мой взгляд, в пересмотре существующего канона классической русской литературы, в создании альтернативного ряда произведений, которые помогают нам увидеть русскую классическую литературу не только как рупор и поддержку государственной мощи и экспансии, хотя и это должно быть обязательно проанализировано и изучено, но и как место, где создаются произведения с глубоким анализом российского государства как антигуманной, подавляющей человеческую личность системы. Усвоив такую перспективу, литература часто начинает говорить не только о жестокости самой системы, но и о возможности индивидуального и коллективного сопротивления ей. Иногда только внутреннего, иногда и внешнего. Нам, современным читателям, оказывается, сегодня важно посмотреть, как задуманы, как написаны тексты этого альтернативного ряда, что в их структуре, содержании, в общем авторском подходе выделяло на фоне словесности их эпохи и что сообщает им и сегодня художественную силу и актуальность. Поставив такую задачу, я сегодня хотела бы поговорить о двух произведениях, написанных хорошо известными авторами, один из которых, несомненно, является, что называется, классиком первого ряда, как вот я в прошлый раз ввела этот термин, как термин, связанный, собственно, с иерархией, которая предполагает существование литературного канона. Вот это классик действительно первого ряда, наш первый автор. Хотя интересующее меня произведение этого автора при перечислении того, чем этот автор знаменит, обычно фигурирует где-то почти в самом конце списка. Второго автора относят скорее ко второму ряду, то есть он менее значим. Хотя среди историков русской литературы XIX века и ее внимательных читателей он, тем не менее, занимает вполне достойное место. Оба эти произведения были завершены и подготовлены к печати в конце 1850-х, начале 1860-х годов. И эти произведения – это пьеса Александра Сухово-Кобылина «Дело» и записки из «Мертвого дома» Федора Михайловича Достоевского, ускользающий, честно говоря, да, от какого-то однозначного жанрового определения. Можно назвать их документальной прозой, можно автобиографической, но все эти определения будут неточными. Оба произведения являются попыткой художественной рефлексии над опытом столкновения с российской судебной и пенитенциарной системой, которые пережили их авторы лично в первой половине 1850-х годов. Оба произведения воспринимались современниками в контексте готовившейся в начале 1860-х и проводившейся во второй половине 60-х судебной реформы. Сухово-Кобылин попал под следствие в связи с расследованием убийства его возлюбленной французской модистки Луизы Симон Диманш. И надо сказать, что до сих пор нет однозначного ответа, причастен ли был Сухово-Кобылин к этому убийству и вообще кто убил Луизу. Достоевский, как мы знаем, оказался на каторге по приговору об участии в политическом кружке Михаила Петрашевского и был приговорен сперва к смертной казни, которая только в последний момент была заменена сперва 8, а потом 4-летним каторжным сроком. В каторжном остроге в Омске он начал вести записки, которые потом легли в основу записок из «Мертвого дома», мы об этом еще немножко поговорим дальше. Однако функцию рассказчика там он доверил некоему Александру Петровичу Горянчикову, вымышленному персонажу, который, согласно тексту предисловия, находился на каторге совсем не как политический заключенный, а по обвинению в убийстве собственной жены. Давайте попробуем разобраться, как личный опыт, с одной стороны, и благоприятная общественная обстановка конца 50-х, начала 60-х, с другой стороны, привели обоих авторов к созданию литературных произведений, эстетически и, я бы сказала, политически эмансипаторный потенциал которых нам еще предстоит в достаточной степени оценить. 16 ноября 1850 года московский дворянин, тогда еще, в общем, не писатель, а именно просто дворянин, известный в московских дворянских кругах, Александр Васильевич Сухово-Кобылин, был арестован как обвиняемый по делу об убийстве его бывшей любовницы, французской модистки Луизы Симон Деманш, которая, собственно, оказалась в России стараниями Сухово-Кобылина. Сухово-Кобылин провел под стражей несколько дней, после чего он был отпущен, так как признательные показания в убийстве дали слуги Симон Деманш, которые были одновременно крепостными Сухово-Кобылина. Через 10 месяцев эти же слуги получили, соответственно, 20- и 15-летние сроки каторжных работ. Но почти сразу, буквально через несколько месяцев, еще не пойдя по этапу, они не просто отказались от своих показаний, но стали утверждать, что эти показания были получены ими под пытками, а следователи, уговаривая взять на себя вину, показывали письма Сухово-Кобылина, где тот обещал им компенсировать самооговор большим денежным вознаграждением и дарованием вольной для всей их семьи. После слушаний в Сенате в конце 1953 года, в январе 1954 дело было отправлено на переследование, и вот весной 1954 года Сухово-Кобылин снова оказался арестован. На этот раз он провел в тюрьме полгода. И потом еще, даже после того, как он был отпущен, он надолго остался на подозрении и был принужден после решения Святейшего Синода принести публично церковное покаяние за, как это тогда называлось, прелюбодейскую связь с Симон Деманш. В промежутке между двумя своими арестами в 1952 году Сухово-Кобылин начинает писать свою первую пьесу. Может быть, самую даже знаменитую свою пьесу, которая называется «Свадьба Кричинского». Это комедия о дворянине-мошеннике, игроке и расточителе, сумевшем завоевать любовь неопытной, но чувствительной барышни Лидочки, а затем и доверие ее богатого отца Муромского. И в результате убедившего Лидочку дать ему на время очень дорогую фамильную драгоценность, такую булавку с большим бриллиантом, которую он приносит к ростовщику заложить, а потом, после оценки и удостоверения в ее ценности, он незаметно отдает в заклад вместо этой настоящей булавки дешевую подделку с фальшивым бриллиантом. На вырученные у ростовщика деньги Кричинский собирается уплатить самые неотложные свои долги, а потом уже, войдя в права мужа, получить безграничную власть и над Лидочкой, и над ее деньгами. Вся эта интрига срывается, когда другой претендент на руку Лидочки, бедный помещик Нелькин, выслеживает Кричинского, узнает о его коварных планах и приводит, я немножко пропускаю некоторые эпизоды, но, в общем, он приводит ростовщика вместе с полицией на квартиру Кричинского, где в это время у него в гостях находятся Лидочка, ее тетка и Муромский. Внезапно вскрывшаяся уголовная подоплека ухаживания Кричинского приводит к неожиданной реакции Лидочки. Она фактически берет на себя вину, передавая ростовщику настоящую булавку и объявляя, что поддельная попала к нему в заклад по ошибке. Окончательную отделку этой комедии Сухово-Кобылин производил в 1954 году как раз во время своего второго тюремного заключения. И потом, уже после того, как его отпустили, и после года цензурных мытарств, она все-таки оказывается поставлена в театре на московской сцене и идет с огромным успехом. А сам Сухово-Кобылин все еще находится под подозрением, и его процесс будет тянуться вплоть до конца 1957 года. И вот в августе 1956-го, это уже новый император, новое царствование, но тем не менее дело его еще не завершено, он задумывает следующую пьесу, как бы продолжение «Свадьбы Кричинского». Публика позже узнает ее под заголовком «Дело». Сюжет дела, как я уже сказала, продолжает историю свадьбы Кричинского. Муромский и Лидочка стали фигурантами уголовного разбирательства как предполагаемые сообщники Кричинского, а Кричинский, по-видимому, бежал и ушел, так сказать, из лап полиции. При этом Лидочку подозревают в том, что она не только была любовницей Кричинского и содействовала ему в его мошенничестве, но и якобы родила от него незаконно рожденного ребенка. И эта фантазия – плод исключительно деятельности чиновников, которые намеренно затягивают это дело, чтобы тянуть из Муромского, из его семьи, деньги за прекращение дела. Точнее, скорее, кормя его обещаниями о прекращении дела. Дело тянется уже 6 лет. Муромский издержал на проживание в столице и на взятки различным чиновникам и дельцам почти все свое состояние. И тут на его пути оказывается коллежский асессор Кандид Касторович Тарелкин, который выставляет себя очередным посредником между Муромским и тем чиновником, в чьей власти находится закрыть дело. Эта роль в пьесе отведена персонажу с говорящей фамилией Варавин. Если помните разбойника, который был отпущен на Пасху, на еврейскую Пасху, вместо Христа по требованию толпы, звали Варавой. Варавин оказывается еще хитрее Тарелкина. Когда его непосредственный начальник-князь дает указание о переследовании дела, и этого уже никак не избежать, Варавин обманывает Муромского и сперва берет у него взятку в 30 тысяч серебром, а затем, призвав экзекутора, возмущенно возвращает конверт, укоряя Муромского в постыдном поступке дачи взятки. Однако в конверте уже не 30 тысяч, а всего 1000 с небольшим. В результате Варавин становится обладателем фактически всего оставшегося состояния Муромского и не несет никаких обязательств по закрытию дела. А Тарелкин, которому обещан с этой взятки большой куш, остается ни с чем. Муромский умирает от шока и удара в карете по дороге от Варавина. Пьеса была закончена спустя 5 лет, в 61 году, и тогда же опубликована за рубежом в Лейпциге, а первая ее отечественная публикация состоится только в 69-м. Первая постановка появилась еще гораздо позже, в значительно измененном и отцензурированном виде, и только еще 20 лет спустя, в 81-м году. Немедленно по завершении второй пьесы Сухово Кобылин приступает к третьей, завершая свою трилогию, и это комический фарс под названием «Смерть Тарелкина». Этот текст он закончит в 69-м году, непосредственно в момент, когда все три части будут готовиться к печати. Эта третья пьеса развивает линию отношений Варавина и Тарелкина. Преследуемый кредиторами, Тарелкин решает инсценировать свою смерть и похороны, выдав себя за своего умершего соседа-чиновника. Однако Варавин и мошенник Расплюев, которого мы знаем еще из свадьбы Кричинского как подручного Кричинского, человек, который успел стать ни много ни мало квартальным надзирателем, Тарелкина разоблачают. Но разоблачают очень интересно. Не как мошенника, а как оборотня и вурдалака. Вот этот вот ход позволяет Сухову Кобылину дать устами самих персонажей множество характеристик российского чиновничества как такой вот нечистой силы. Варавин подвергает с помощью Расплюева Тарелкина пытке. И это в чем-то параллельно тому, что происходит с Муромским во второй пьесе. То есть человек вынужден решиться сдаться, потому что существует угроза или его собственной жизни, или благополучия его близких. Варавин отказывает Тарелкину в стакане воды, когда тот очень хочет пить и просто умирает от жажды. И, собственно, добив его таким образом, получает свои документы, которые некогда Тарелкин украл из его кабинета и которые изобличают его Варавином во многих преступлениях. В результате Тарелкин на свободе и даже по-прежнему может пользоваться личностью своего умершего соседа, но только вот компромата на Варавина у него больше нет. Я сегодня хотела поговорить именно о второй пьесе из трилогии «О деле». И мы обязательно этот разговор сейчас продолжим, но сейчас я вернусь к «Запискам из мертвого дома». Публикация записок началась в 1859 году и завершилась на страницах журнала Михаила Достоевского «Время» в 1962. Сформулировав для себя общий замысел этого произведения, Достоевский планирует отдать его сперва поначалу то ли в «Отечественные записки», то ли в «Современник», то есть в самые такие общественно востребованные российские журналы. И он не сомневается ни в актуальности этого произведения, ни в интересе, который она вызовет у читателей, и поэтому настаивает на самой высокой гонорарной ставке в переговорах с издателями. Я очень хорошо понимаю любопытство и значение статьи, и своего терять не хочу, пишет он брату. Что же, по мнению Достоевского, должно было привлечь читателя к этой прозе? Прежде всего, главная тема и место действия – каторга, описанная не обобщенно, не фикционально, но именно детально, документалистски, с установкой, да, на документирование. 1840-е годы, время накануне ареста и тюремного срока Достоевского, были в России временем активного развития жанра физиологического очерка. Это жанр, главной задачей которого было подробнейшее изображение современного общества с особым вниманием к экономическим и бытовым аспектам его жизни, а также к низшим и маргинальным его слоям и связанным с ними социальным пространством. Если главные представители натуральной школы, литературного направления, которое активнее всего в России развивало этот жанр, сосредоточились на описании малоизвестных сторон жизни Петербурга, и таких сборников, посвященных жизни Петербурга, выходило в 40-е годы довольно много, Достоевский переносил читателя в совершенно неизвестную русской литературе географию и среду, в Сибирь, но не вольную, а каторжную, а значит, персонажами его прозы становились тоже вот такие маргинальные, маргинализированные, да, люди, обитатели каторжных острогов и в очень небольшой степени охранявшие их солдаты и офицеры. Новизна темы позволяла сохранить множественный, так сказать, фокус, не единственный. Здесь речь шла и о инфраструктуре каторги с очень подробным описанием. От самого барака, в котором проводили большую часть своего времени заключенные, или отдельных точек за пределами острога, куда каторжных посылали на работу. Бани, госпиталь, отхожие места, внутренний двор, ограждение – очень важная такая точка пространства. С другой стороны, многочисленные, почти этнографически запечатленные практики каторжан. Покупка и приготовление еды, карточная игра, покупка и контрабандная доставка алкоголя, секс. И такие важные, по мнению Достоевского, события, как празднование, например, Рождества и Пасхи, а также подготовленное арестантами любительское театральное представление. Но главным стержнем записок становится серия психологических портретов каторжных. И здесь Достоевский как раз идет вразрез с традициями натуральной школы, требовавшей вслед ее французским вдохновителям, скажем, там, Бальзаку и Жену Сю, изображение характерных типов. Для Достоевского в записках важнее, как мне кажется, становится индивидуальность тех каторжников, которым он посвящает подробные рассказы исследований. Эта установка на индивидуализацию связана для Достоевского и с другой его идеей – невозможности стандартного уравнительного наказания за преступление. Если на формальном юридическом языке эти преступления будут квалифицироваться одинаково, то при попытке разобраться в их подоплеке и конкретных обстоятельствах они будут демонстрировать совершенно разную степень вины и вовлеченности подсудимого. Поэтому с точки зрения Достоевского здесь не может быть никакой формализации, никакой уравниловки. Другой существенный пункт расхождения Достоевского с натуральной школой в записках – это принципиальное нежелание объяснять и оправдывать человеческие пороки и преступления, ну, тем, что называлось тогда тлетворным влиянием среды. Среди героев записок немало людей жестоких, циничных, движимых исключительно собственными самыми низменными интересами. Но во всех их историях Достоевский скорее готов признать, что такими они стали благодаря своим врожденным порокам и страстям, а также нежеланию их ограничивать и смирять. И в этом смысле они тоже, конечно, несут за свое преступление ответственность. Тем не менее, есть два начала, которые, за редким исключением, объединяют всех персонажей этой прозы. Это необъяснимое и безграничное стремление к свободе и подавленное, но часто вполне отчетливо заявляющее о себе, чувство собственного достоинства. И в случаях, когда достоинство человека оказывается подавлено до крайней степени, он оказывается способен на самые непредсказуемые, самые жестокие поступки, включая убийство. И тогда преступниками становятся, как показывает Достоевский, даже самые смиренные и кроткие, те, кого трудно было бы в этом заподозрить. Все принципы организации каторжной жизни по Достоевскому и задуманы, и воплощены как инструмент подавления человеческого достоинства. Один из самых пронзительных фрагментов записок – это рассуждение рассказчика о том, зачем нужно сохранять кандалы на больных каторжных, на людях, которых поместили в госпиталь, которые часто находятся уже на грани смерти. И параллельно с этим там же Достоевский рассуждает, ну, точнее, его рассказчик рассуждает, почему нужно запрещать больным каторжным ночью посещение уборной. Я позволю здесь себе немножко процитировать из соответствующей главы записок. И куда бежать зимой? В чулках, в туфлях, в больничном халате и в колпаке? А если так? Если так мало опасности, то есть по-настоящему совершенно нет никакой. Для чего такое серьезное отягощение больных? Может быть, в последние дни и часы их жизни больных, которым свежий воздух еще нужнее, чем здоровым? Для чего? Я никогда не мог понять этого. Собственно, когда он говорит о необходимости свежего воздуха, он указывает на то, что запрещение посещения уборной приводит к тому, что внутрь арестантской комнаты в госпитале, внутрь палаты вносится ведро с нечистотами, которое стоит там всю ночь и производит зловонный запах. Но если уж спрошено, говорит Достоевский, если уж спрошено раз для чего, и так как уж пришлось к слову, то не могу не вспомнить теперь еще об одном недоумении, столько лет торчавшем передо мной, в виде самого загадочного факта, на который я тоже никаким образом не мог подыскать ответа. Не могу не сказать об этом хотя несколько слов, прежде чем приступлю к продолжению моего описания. Я говорю о кандалах, от которых не избавляет никакая болезнь решенного каторжника. Даже чахоточные умирали на моих глазах в кандалах. И право, если бы медицинское начальство выхлопотало облегчение хотя бы только одним чахоточным, то уж и это одно было бы истинным и великим благодеянием. Одна из интереснейших особенностей того образа каторги, который Достоевский представляет в записках, это не просто психологическое, но и этническое, религиозное и культурное разнообразие каторги и каторжников. Среди обитателей Острога, представители народов Северного Кавказа, украинцы, поляки, евреи, бывшие солдаты и офицеры, дворяне, крестьяне, мещане. Что кажется совершенно несомненным, это желание Достоевского изобразить каторгу как место репрезентации разнообразия империи, которая собрала всех этих людей в одном Остроге и заставила их пристальнее посмотреть друг на друга и фактически стать соседями друг друга, когда, может быть, в обычной жизни никогда они бы не оказались рядом. В основу записок из «Мертвого дома» легли заметки, которые Достоевский вел во время своего пребывания на каторге и позже в полку солдат. Эти записи, сшитые нитками в тетрадь, отдельные страницы, содержат больше, чем 500 цитат, рассказов, песен, отдельных реплик и даже коротких выражений тех, кого Достоевский встретил сперва на каторге, а потом в бытность свою в Семипалатинске солдатом. Многие из этих записей перекочевали потом в записки из «Мертвого дома», и это стало еще одним дополнительным фактором, который обеспечил этой прозе интерес читателей, потому что Достоевский не просто открывал перед ними новую социальную реальность и новых для литературы героев. Он сумел передать их необычный, порой совершенно шокирующий своей грубостью язык, их фольклор, а главное, стоящее за ним строй мышления, отличный от мышления, так сказать, среднестатистического российского образованного читателя. Кратко охарактеризовав эту книгу, нам стоит теперь попытаться представить, в каком социально-политическом и интеллектуальном контексте она появилась и как была прочитана. Напомню, публикация приходится на конец 60-го, весь 61-й и начало 62-го года. Собственно, примерно к этому же времени относятся и хлопоты Сухого Кобылина о публикации и постановке его пьесы «Дело», и выход ее заграничного издания в Лейпциге. Чем важны эти годы, кроме хорошо известного нам манифеста 19 февраля 61-го года об освобождении крестьян? Это было время обсуждения, подготовки и формулирования первых концепций судебной реформы. Среди готовивших ее государственных деятелей и экспертов были сторонники более умеренных и консервативных шагов и сторонники более радикальных. В конечном итоге возобладали вторые, и осенью 61 года Александр II принял решение поручить такой специальной комиссии, образованной скорее вот из более либеральных юристов, сформулировать концепцию кардинальной судебной реформы. Кардинальной, а не комплекса отдельных и часто таких половинчатых мер, как это планировалось первоначально. Концепция была сформулирована примерно через год, к концу 62 года, и еще два года заняло, собственно, составление и редактирование новых судебных уставов. И хотя введение судебной реформы на всей территории Российской империи растянулось на четверть века и даже больше, первые 10 губерний смогли воспользоваться ее плодами уже в 66 году. По этой реформе, напомню, вводились единый суд для всех сословий, чего не было до этого момента. Гласное, устное и состязательное судопроизводство А до этого очень часто судебные дела решались только на бумаге. Право любого обвиняемого на адвокатскую защиту. Полное отделение судебной власти от административной. Для вынесения решений по мелким преступлениям и тяжбам вводился мировой суд. Для преступлений большой и средней тяжести вводился суд присяжных. Те же уставы предусматривали открытость для обвиняемого и его защитников всех доказательств вины, разведение в две отдельные процедуры и инстанции, с одной стороны полицейского дознания, а с другой стороны судебного следствия, и возложение ответственности за вынесение обвинения на институт прокуратуры, а также возможность подать апелляционные и кассационные жалобы. Эта реформа, точнее комплекс реформ, вызвали критику и у современников, и до сих пор вызывают критику у современных историков, в первую очередь потому, что скорость ее осуществления и распространения на разные территории была достаточно медленной. Но также еще и потому, что большинство населения, кроме самых образованных слоев, были плохо готовы к усвоению новых правовых норм, и просветительская работа в крестьянской среде велась слишком неактивно, слишком недостаточно. Тем не менее, это был очень большой шаг вперед к установлению более справедливой правовой системы, которая бы в большей степени, чем раньше, защищала представителей всех социальных групп от произвола, коррупции, затяжек в делопроизводстве, бесконечных возвращений дел на переследование и доследование и так далее. Подготовка реформ сопровождалась активным обсуждением их в российской прессе. Надо сказать, что отдельные эпизоды записок из «Мертвого дома» вызвали целую волну публицистических обсуждений, связанных именно с реформой пенитенциарной системы. Появлялись статьи, посвященные, например, госпиталям для каторжных. Вот надо сказать, что вот эти рассуждения про кандалы очень сильное воздействие оказали на читателей. Но главное, пожалуй, состоит в том, что записки породили целую волну публикаций о необходимости гуманного обращения с узниками, вне зависимости от того, насколько тяжелое преступление каждый из них совершил. И я думаю, что такая реакция общественности была эффектом заранее запланированным Достоевским. И именно поэтому ему было важно, чтобы описание каторги и ее критику производил не политический заключенный, каковым он был сам, а заключенный, не связанный ни с какой оппозиционной деятельностью. Но в то же время и не закоренелый злодей, а человек, давно раскаявшийся в своем преступлении. Вот каковым был Горянчиков, как Достоевский описывает его на первых страницах записок. Сам Достоевский будет позже сожалеть о том, что обсуждение книги пошло в основном в этом реформистском русле, что критики увидели в ней только критику Острога. Но были и другие отклики. Например, статья критика Павла Дружинина, который указал, что необыкновенная сила воздействия записок как раз и связана с тем, что описание тюрьмы сочетается в них с художническим и философским комментарием на нее. То есть фактически Дружинин сказал, что сила воздействия записок как раз и заключается в их художественной, а не документальной стороне. Очень похожая история происходит при подготовке к печати пьесы «Сухого Кобылина дело». Конечно, она далеко не исчерпывается проблематикой подготовки судебной реформы, как не исчерпывается этой проблематикой записки из «Мертвого дома». Но Сухого Кобылин, как и Достоевский, решает воспользоваться удачно складывающейся политической конъюнктурой. И когда после многочисленных попыток провести пьесу через цензуру он в очередной раз терпит неудачу, то обращается к редактору журнала «Русский вестник» Каткову, а тот показывает дело Дмитрию Александровичу Равинскому. Кто такой был Равинский? Он был прокурором Московской судебной палаты, автором записки о введении суда присяжных, противником телесных наказаний и сторонником введения принципов гуманизма в российское судопроизводство. И когда рукопись дела попадает в руки Равинского, он с большим энтузиазмом читает пьесу. Одобрительный отзыв Равинского и, по-видимому, какие-то его усилия по продвижению пьесы сдвигает весь процесс цензурирования с мертвой точки и в 1969 году появляется отдельное книжное издание всей трилогии. Связь пьесы с судебной реформой Сухого Кобылин подчеркнет и в предуведомлении к публикации, используя понятие «суд» и юридически, буквально и метафорически. Я прочитаю здесь небольшую цитату из предуведомления к публике, написанного, что характерно, в 1962 году. Как раз решение о подготовке судебной реформы в таком кардинальном виде уже принято, но сама судебная реформа еще только через 2 года произойдет. пора и этому суду стать публичным, то есть суду публики. Пора и ему освободиться от литературной бюрократии. Пора публике самой в тайне своих собственных ощущений и в движениях своего собственного нутра искать суд тому, что на сцене хорошо и что дурно. В чем же заключалось новаторство Сухого Кобылина в пьесе «Дело» и в чем была глубина и сила его художественного воздействия? Тема коррупции судейских чиновников не была новой для русской литературы и для драматургии особенно. Она последовательно разрабатывалась еще с 70-х годов XVIII века и в «Фанвизовском бригадире», и в «Ябеде Капниста», и потом уже в 30-е годы «Гоголем в ревизоре». Не была новостью и тема бездушия чиновничьей машины и мошенничества, приводящего к полному разорению одного из героев. Но новаторским был сюжет полного психологического и физиологического уничтожения и разрушения героя. Благородного, добродетельного, трезвомыслящего, хотя, может быть, чересчур идеалистически настроенного. Разорение и сопутствующее ему моральное унижение, а также наглый и неприкрытый обман, жертвой которых становятся Муромский и его семья. Всего этого Петр Константинович Муромский оказывается не в силах снести и в финале умирает. В своем движении от гордого самосознания хозяйственного землевладельца к униженному положению разоренного и обманутого отца, пытающегося спасти честь своей дочери, Муромский проходит через три эпизода, в которых его положение на наших глазах становится не просто до крайности уязвимым, но безнадежным. И мне кажется, что все эти три эпизода сознательно введены Сухову Кобылину в пьесу для того, чтобы показать эту динамику ухудшения, динамику разрушения. Собственно, последовательность этих эпизодов – это и есть одно из важнейших художественных и драматургических открытий Сухого Кобылина в этой пьесе. Первый из трех эпизодов – это длинный разговор Муромского с Воравиным, где он пытается воззвать к его разуму и чувству справедливости, рассказывая историю мошенничества Кречинского и добросовестного заблуждения Лидочки, которая, ну вот, просто была наивной девушкой и была влюблена. Но на все на это он получает холодные жестокие отговорки, что именно такая внешняя канва дела и заставляет чиновников бесконечно его расследовать, держа Лидочку как главную подозреваемую. И здесь ключевыми аргументами в обвинении Лидочки становятся показания двух лжесвидетелей и небольшое разночтение в передаче ее слов. В момент, когда она узнала, что Кречинский, оказывается, заложил булавку с поддельным бриллиантом, Лидочка вернула ростовщику настоящую булавку и сказала: «Это была ошибка». Но два свидетеля приписали ей в этой фразе одно маленькое дополнительное слово – притяжательное местоимение «моя». И это слово делает ее главной обвиняемой по делу, так как оказывается, что именно ей принадлежала идея обмануть ростовщика. И в постоянных пикированиях вот в этом эпизоде Муромского и Воравина Воравин неизменно апеллирует к понятию закона. А Муромский в ответ говорит о том, что если закон таков, как говорит Воравин, то это жестокий закон. А Воравин отвечает ему: «Не переменим». Удивительно созвучным современности оказывается в деле та часть его интриги, которая подводит Муромского к решению о том, что как бы он ни хотел не участвовать в коррупционных действиях, он вынужден выложить все свои последние деньги на взятку судейским. И вот перед нами второй эпизод из тех трех, которые я упомянула, второй эпизод принуждений. И Лидочка, и давний приятель Муромских, и соискатель, так сказать, руки Лидочки, помещик Нелькин, уговаривают Муромского не платить никаких взяток. Нелькин даже говорит в этот момент, что нужно, я цитирую, «с гордостью одеться в лохмотье внешней чести». То есть терпеть и обвинение, и долгое следствие, и смириться с тем, что они унижают их человеческое достоинство. Потому что на самом деле их достоинство непоколебимо. Но мы перед этим, еще пока не Муромский, а только мы, читатели и зрители, узнаем, что Воравин и Тарелкин устраивают делопроизводство так, что Муромский через своего управляющего Ивана Сидорова должен получить известие о том, что без взятки Лидочка будет подвергнута медицинскому освидетельствованию, унизительной проверке на то, сохранила ли она девственность и рожала ли она ребенка. И вот Нелькин убеждает Муромскому, что нужно отказаться от самой идеи платить судейским, и говорит, что ни за что не платите им. И тут появляется Сидоров, точнее, фамилия этого персонажа Разуваев Сидоров, это его отчество, и рассказывает о новом повороте дела. И тут уже все, и Сидоров, и Нелькин, и тетушка Лидочки Атуева умоляют Муромского заплатить. Отдать последнее, но не допустить позора дочери. И через этого персонажа, управляющего Ивана Сидорова, в пьесу входят апокалиптические мотивы. Глядя на происходящее в Петербурге, на мучения семьи Муромских, на полную неупорядоченность, в отличие от прежних времен, которые и для него самого, и для Воравина тоже, кстати, выглядят таким золотым веком, на полную неупорядоченность процесса передачи взятки и выполнения обязательств по ней, Сидоров говорит о том, что близок конец времен. И в этом он чем-то похож на другого народного персонажа драматургии конца 50-х, на старицу Феклушу из «Грозы Островского». Но кроме сетований о порче нравов, Сидоров добавляет и кое-что новое. Он сравнивает чиновников-коррупционеров со звероловами, их ловушки с сетью и продолжает. «Было на землю нашу три нашествия. Набегали татары, находил француз, а теперь чиновники облегли. А земля наша что? И смотреть жалостно. Проболела до костей, прогнила насквозь, продана в судах, пропита в кабаках, и лежит она на большой степи, неумытая, рогожей укрытая, с перепою слабая». Это сравнение родной земли фактически с падшей женщиной, пьяной, пропитой и брошенной, мне кажется, одно из самых сильных высказываний в этой драме. Наконец, третий эпизод. «Дача, взятки и обман». Я уже говорила, что Воравин с помощью Тарелкина уже представил Муромскому дело так, что взятка может помочь его прекратить. Но зритель-то уже прекрасно знает, что их начальник князь приказал отправить дело на переследование, и поэтому ничего прекратить не получится. И вот Муромский собирает последние деньги, закладывает последние семейные драгоценности и даже получает, поскольку не может собрать полные суммы, безвозмездно от Ивана Сидорова часть его сбережений. И со всем этим он отправляется к Воравину. Тот его принимает, берет взятку, а потом вызывает экзекутора, чтобы публично отказаться от взятки и изобличить Муромского как взяткодателя. И он обесчещенный, обесславленный, разоренный, обманутый, хочет немедленно обратиться к полиции, к вышестоящим властям, к государю. Но все эти высказывания воспринимаются теперь только как подтверждение его давнего сумасшествия. Но обманутым оказывается не только Муромский, но и интриган Тарелкин. Вся идея Воравина с отказом от взятки устроена так, что участвовавший в обмане Муромского Тарелкин не может принудить Воравина с ним поделиться, хотя ему был обещан куш. Ведь Воравин ничего себе не взял, а все, что получил, передал экзекутору. В финале Тарелкин произносит монолог, проклиная, что интересно, не Воравина, не его начальников и даже не коррумпированную систему, но злую судьбу. Его последние слова в чем-то перекликаются с апокалиптическими настроениями Ивана Сидорова. Только тут конец света должен прийти не в результате божественного промысла и замысла, а усилиями самого Тарелкина, обманутого и до нельзя разозленного. Вот последние его слова. «Взял бы тебя постылый свет, да запалил бы с одного конца на другой, да надевши мой мундиришко, прошелся бы по твоему пепелищу, вот, мол, тебе, чертов сын». Так динамика действия пьесы, все более усиливающаяся степень унижения не только человека, который попал в силки бюрократической машины, то есть Муромского, но и другого человека, который был частью этой машины и считал, что он сможет ее направить к своей собственной выгоде, то есть Тарелкина, все это должно продемонстрировать читателю и зрителю, как печально обстоят в России дела с правосудием. Но в то же время и то, что критерием оценки всего положения дел должен стать именно частный человек. Его мир, его судьба, которая рушится при столкновении с государством. Список действующих лиц в пьесе «Дело» можно считать такой отдельной частью пьесы или даже отдельным художественным произведением. Все персонажи разделены здесь Сухово-Кобылиным на 5 категорий, как бы по аналогии с ангельской иерархией в ангелологии. Первые 3 категории, он называет их начальство, силы и подчиненности, включают в себя чиновничество всех чиновников, действующих в пьесе. Четвертая категория, названная им «ничтожество» или «частные лица», это вся семья Муромского, а также Иван Сидоров и Нелькин. И, наконец, пятая, включающая единственного персонажа, называется «нелицо», и в эту пятую категорию входит крепостной слуга Тишка. И хотя описание всех действующих лиц, включая частных, дано здесь Сухово-Кобылиным в очень иронических тонах, мы понимаем, что именно эти частные лица и должны стать мерой всех вещей. Их переживания, их слова, их поступки помогают зрителю вынести свое суждение, или точнее свой приговор той судебно-бюрократической системе, в которой они находятся, в всего лишь вроде бы на четвертой ступени значимости. Можно сказать, что Достоевский производит в своих записках очень схожую инверсию, переворот, опрокидывая устоявшиеся иерархии. И хотя персонажи его прозы гораздо менее добродетельны, чем герои Сухого Кобылина, именно по их часто гипертрофированным и непредсказуемым, жестоким и иррациональным реакциям читатель должен вынести мнение о состоятельности российской судебной и пенитенциарной системы. И важнее здесь даже не то, насколько плачевно это состояние, а само внимание к частному человеку, вот к этому ничтожеству, как называет его Сухого Кобылин, или к преступнику-каторжнику, интересующего Достоевского, и к его таким острым реакциям на подавление человеческого достоинства и несправедливость. Завершая наш двухчастный цикл о каноне русской классики, его роли в современной культуре и возможностях его анализа и пересмотра, я хочу подчеркнуть, тот экскурс, который я предложила вам во второй части, можно было бы дополнить или заменить другим. Например, сфокусироваться не на критике государства и подавлении им личности, а, скажем, на том, как разные произведения русской литературы осмысляли проблематику войны, солдатской службы, имперской экспансии. И у нас появился бы тогда совсем другой список авторов, где были бы Николай Некрасов, Лев Толстой, Всеволод Гаршин, Леонид Андреев. Перспективы, углы зрения можно менять. Но мне было важно подчеркнуть общий принцип. Чем больше в нашем анализе внимания к конкретным аспектам изучаемого текста, чем больше историзации, чем больше контекста, тем сложнее становится манипулировать этими текстами как частью вечной классики. Такие манипуляции, по идее, должны подтверждать уникальность и исключительность русской культуры и давать носителям подобных идей и настроений возможность оправдывать внутреннее и внешнее насилие и экспансию. Но они могут быть опровергнуты и интеллектуально делегитимизированы тщательным историческим анализом, которому мы можем учить наших студентов, школьников и вообще любых заинтересованных читателей. Спасибо за внимание.
1: Вы слушали лекцию историка Марии Майофис в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

И революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Добрый день, друзья! В эфире лектория «Радио Сахар». Сегодня говорим о гражданском неповиновении. Вторая часть лекции философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 9 апреля 2020 года. Давайте начинать. Кто и зачем придумал понятие «гражданское неповиновение»? Часть вторая.
2: Сахаровский центр и антиуниверситет представляют серию публичных бесед, лекций об актуальных политических, социальных, исторических дискуссиях. Я Михаил Немцев. Сейчас я продолжаю свою лекцию о гражданском неповиновении. Это вторая часть. В первой я говорил об истории этого концепта и о том, как он, собственно, возник и стал популярен. Сейчас я хочу обсудить некоторые внутренние теоретические и практические противоречия, особенности его употребления и какое место этот концепт занимает в современной критической политической теории. Критическая теория политики или критическая политическая философия исследует возможные альтернативы общественного развития и общественного устройства. Мы имеем какое-то представление о том, как устроено наше общество, как устроена наша повседневность, как устроена политическая жизнь. Но могли ли они быть другими? Какие альтернативы могли бы существовать в нашей реальности? Может быть, наша повседневность могла бы быть другой? Чтобы узнать об этом, нужно исследовать происхождение и особенности происхождение наших общественных институтов и отношений и исследовать возможные альтернативы. И вот в этом смысле слово «критический» в названии «критическая политическая теория» означает просто исследование, какие могли бы быть альтернативы. Так вот, в этом контексте понятие гражданского неповиновения отсылает к большой-большой проблеме, которая возникла, обсуждалась в 20 веке и перешла в 21 и стоит перед нами и сейчас. Эта проблема формулируется так. Если невозможно прямое сопротивление регулярному государству с его военно-политической мощью и крайне неэффективное участие в существующих политических структурах, в политических институтах, как граждане могут влиять на государство и добиваться общественных изменений. Опыт революции в 20 веке был чрезвычайно кровавым, и сейчас понятно, что во многих случаях он был неуспешным. То есть, иначе говоря, те общества, которые не пережили социальные революции первой половины 20 века, достигли тех же целей, которые ставили перед собой революционеры, но обошлись без массовых кровопролитий и так далее. Вот всего того, что кодируется в современной публицистике словом «ГУЛАГ». Обошлись без ГУЛАГа. Но и мощь государств, способность государств противостоять тем, кто покушается на их власть, неизмеримо выросла. То есть одним из, так сказать, бенефициаров социально-политических революций 20 века стали, конечно, спецслужбы, которые чрезвычайно хорошо научились выискивать заговоры, предотвращать их, разрушать и так далее. Поэтому у многих людей сейчас возникает ощущение, что, и для этого есть какие-то эмпирические причины, для этого ощущения, ощущение, что сопротивление государству невозможно. Во всяком случае невозможно вот в тех классических формах, в которых сопротивляться ему предполагали там, романтики начала 20 века. Включая сюда революционеров разного рода, и, кстати, антиреволюционеров, консервативных революционеров. Всех, кто считал, что организованное движение высокомотивированных людей может привести к серьезным изменениям. Может быть и может привести. Но принципиальным моментом здесь является фактор насилия. Если группа высокомотивированных, хорошо организованных людей прибегает к насилию, то есть готовит, назовите это, вооруженный переворот, захват власти, свержение государственного строя и так далее, современные государства умеют таких людей уничтожать. Причем жестоко. И они это делают при полной поддержке, почти полной поддержке собственных граждан. Иначе говоря, революционная борьба приводит к легитимации тех государств, тех режимов, против которых она направлена. Этот парадокс был осмыслен уже к середине 20 века и стал одной из причин мирового кризиса, мирового революционного движения. Окей. Есть те, кто продолжает бороться вооруженным путем сейчас. Таких людей называют террористами. Они создают какие-то закрытые группировки. Ну и в массовом сознании террорист – это источник всяческого зла. Это не освободитель, это угроза. Какие есть? Хорошо. Противоположность терроризму – это долгий марш через институт. Как выразился один молодой радикальный политик 60-е годы 20 века. Долгий марш через институты. Участие в политических партиях, участие в политическом процессе, использование институтов представительства для того, чтобы принять участие в законодательной деятельности, в изменении существующих общественного устройства и так далее. Этот способ участия в общественной жизни вызывает две мощных критики. Первая из них состоит в том, что, конечно, эффективность этого действия может быть ничтожно малой. Пока еще политическая партия придет к власти, пока она добьется большинства в парламенте и так далее, бюрократия умеет успешно переваривать все эти преобразовательные импульсы и превращать активность преобразователей в некий собственный ресурс. Я имею в виду государственную политическую бюрократию. Поэтому люди смотрят на организованные партии и не понимают, зачем в этом участвовать. Но мы в России очень хорошо видим, как это происходит. Когда люди выходят на улицах, и на улице протестуя, и так называемых парламентской оппозиции там нет. Почему нет, другой вопрос, но так или иначе мы видим, что политические партии иррелевантны существующему политическому процессу. Но в них можно, тем не менее, можно участвовать, пытаться использовать их как механизм для изменения. Так, что еще можно делать? Можно участвовать в массовых социальных движениях. А вот как альтернатива существующему институциональной политике в 20 веке появились массовые движения, их иногда называют новыми социальными движениями, новыми массовыми движениями. Массовые движения, которые направлены на преобразование общественного устройства, но не насильственным путем, в условиях полной публичности и минуя существующие институты политического представительства. Ну вот незадолго до начала пандемии коронавируса в разных странах и в России в том числе обсуждалось движение экологистов, связанное с символическим именем Грета Тунберг. Но, конечно, не Грета Тунберг его начала, и она не была его основателем, лидером, мозговым центром, она просто стала символическим лицом. Вот так называемый гретинизм – это ведь массовый процесс, который захватывает в себя десятки тысяч людей, по всей планете, которые давят на, пытаются давить на правительства своих стран с требованием изменений. И вот в этом контексте гражданское неповиновение, это в этом большом контексте исследования, изучения новых методов общественных изменений, в этом контексте гражданское неповиновение – это один из методов, который может быть использован гражданами, которые, с одной стороны, повторяю, стремятся к общественным изменениям и не удовлетворены существующими каналами. С другой стороны, подчеркнуто дистанцируют себя от любых видов насильственной борьбы. И потому что насилие как политический инструмент, как инструмент серьезных политических преобразований, неэффективно, и потому что оно отвратительно и неприемлемо по идейным соображениям, и потому что прибегать к насилию может далеко не каждый человек, для этого нужны некие экстремальные обстоятельства, очень далекие от повседневной жизни большинства. Но что может быть ближе повседневной жизни большинства, чем отказаться исполнять некий закон? Например, как я рассказывал сейчас про Америку 19 века, например, отказаться платить налог или даже отказаться от призыва в армию. Вот гражданское неповиновение возникает из анализа повседневных практик, повседневной жизни. Что можно сделать вот здесь и сейчас, на моем месте? Можно, например, отказаться от повиновения голосу правительства, от повиновения власти. Да, тут нужно уточнить, что когда Генри Таро говорил о правительстве, он иногда имел в виду некий отчужденный институт, который заседает где-то там в столице, принимает какие-то законы. Но иногда он имел в виду конкретных людей. И конкретные живые люди могут менять свои убеждения, если им достаточно хорошо объяснить, почему они должны это сделать. Они подвергаются давлению и убеждению. И в этом смысле правительство, состоящее из людей со своими страстями, желаниями, склонностями, интересами и так далее, может стать субъектом некого диалога, если общество его вынуждает вступать в этот диалог. А как его вступить? Вынудить вступить в этот диалог? Люди вообще не любят обсуждать свои действия с другими людьми, ну, если их к этому не вынуждают. Вот один из способов вынудить, это как раз массовое гражданское неповиновение. Итак, нужно различить два вида гражданского неповиновения. Гражданское неповиновение как личный моральный выбор человека и гражданское неповиновение как политический инструмент, который должен быть использован массой людей для достижения какого-то эффекта. И вот как инструмент такого давления на правительство часто вспоминают Махатму Ганди с его концепцией сатьяграхи, ненасильственной революционной борьбы в колониях Британской империи, и Мартина Лютера Кинга с его движением гражданских прав, движением за обеспечение населения, афроамериканского населения Южных Штатов гражданскими правами, полнотой гражданских прав в 50-60-е годы 20 века. Я споткнулся, потому что я ищу корректные слова, которые одновременно и точно выразили бы то, о чем я, обозначили то, о чем я говорю, и при этом не несли бы в себе какой-то излишний эмоциональный заряд. Потому что, когда мы в России говорим там, «движение гражданских прав», опять-таки, не очень ясен контекст, о каких гражданских правах идет речь. Так вот, как индивидуальный выбор, как выбор человека, который не хочет быть послушным колесом в большой системе зла, гражданское неповиновение было хорошо осмыслено и отработано диссидентами 20-го века. Собственно говоря, это и есть самое простое первичное определение диссидентства. Кто такой диссидент? Диссидент не такой, как все. Это уклонист. Или, как в 20 веке появилось такое слово, вошло оно из, кажется, из идиша в английский «рефьюзник». Такой вот кентавр, «рефьюзник». Тот, кто... «The person who refuses». Тот, кто уходит в отказ, сказали бы мы сейчас. Уклонист. Человек, который избегает подчинения какому-то закону, потому что этот закон он считает несовместимым с его представлениями о должном, о плохом, хорошем, добре и зле. Но это означает, скорее всего, что этот человек слушает какой-то другой закон, высший закон, о котором говорил, например, Пушкин. Да? Человек, который отказывается исполнять закон, слушая голос совести, тем самым признает, что совесть, как законодатель, предписывает ему другую норму поведения, и эта норма поведения важнее и существеннее, чем та норма поведения, которую требует от него государство. В наиболее таком экстремальном виде, конечно, такой отказ происходит в экстремальных ситуациях, ну, как в песне Высоцкого «Тот, который не стрелял». Человек отказался участвовать в расстреле того, кого он считает невиновным. В песне ему ничего за это не было. В реальности, скорее всего, его самого бы расстреляли. Ну, вот эта ситуация, в которой выбор между подчинением приказу и убийством невиновным, либо отказу, или отказом от подчинения приказа и не убийством невиновного, видна очень... очень четко. Почему человек отказывается? Потому что у него для этого есть существенные причины. Он слушает голос другого закона внутри себя, в своем сознании. Кстати, поэтому политзаключенных называют узниками совести. Они свободны от государства, потому что они находятся в состоянии высшей несвободы, несвободы по отношению к голосу внутри самих себя, внутри своего сознания. Для кого-то это голос совести, для кого-то это голос правосознания, как для русского консервативного философа Ивана Ильина. Для кого-то это голос Бога, как для религиозных диссидентов. Ну, тут возможны разные варианты. В зависимости от того, как мы отвечаем на вопрос, что такое человек. Так вот, диссидент, который в одиночку или в составе небольшой группы прибегает к акту морально обоснованного гражданского неповиновения, тем самым утверждает некий другой закон. Есть другое объяснение гражданского неповиновения. Это объяснение очень многожды излагала Ханна Аренд, которая, как известно, анализировала поведение людей в нацистской Германии во время Холокоста, во время Шоа. Не граждане Рейха должны были соучаствовать в политике по уничтожению евреев. Ну, а в других репрессивных режимах граждане, или их, может быть, лучше назвать подданными, должны были участвовать в неких других акциях по уничтожению классовых врагов или людей, представляющих какой-то другой этнос или религиозно неблагонадежных и так далее. Так вот, были те, кто отказывался участвовать в этом. Есть исследования, кстати говоря, о том, что происходило с теми немецкими солдатами, которые отказывались участвовать в спецоперациях по уничтожению евреев. С ними ничего не происходило. Они отказывались, их могли в худшем случае перевести в другую часть, но чаще всего такие отказы проходили безболезненно. То есть мнение о том, что немецкие солдаты, которые отказывались участвовать в депортациях евреев, подвергались за это мучительной позорной казни, это некий послевоенный миф. Историческими исследованиями он не подтверждается. Так вот, несмотря на то, что можно было отказаться, многие не отказывались. И можно понять, почему. Мы все хотим быть хорошими гражданами, Мы все хотим избегать проблем и делать то, что мы должны делать, потому что мы хорошие граждане. Те, кто отказывались, имели на это какие-то свои особые причины, и Ханна Арендт объясняет одну из этих причин, по крайней мере, одну из этих причин. Эти люди понимали, что им предстоит жить с обвинителем внутри самих себя. То есть голос совести или, назовите его, голос стыда, некое чувство будет постоянно напоминать им о совершенном преступлении. Человек, который живет с обвинителем внутри себя, обречен вечно выслушивать обвинения и не иметь возможности исправить совершенное зло. Даже если это не было злом в соответствии с законами государства. Скорее всего, особенно в том случае, если это не было злом в соответствии с законами государства. Человек, который внешне благополучен, может быть внутри себя, так сказать, наказан именно за это благополучие. Потому что это благополучие рассматривается как то, что было куплено ценой преступления. И это довольно мерзкая перспектива. Жить вот так вот, как писал Пушкин, жалок тот, в ком совесть нечиста. И вот чтобы избежать эту отвратительную перспективу, некоторые люди были готовы отказаться от исполнения требований государства даже ценой, наказания, мучений, смерти и так далее. То есть мучительная смерть в результате отказа для некоторых людей казалась менее жуткой перспективой, чем жизнь в постоянном присутствии внутреннего обвинителя. И вот гражданское неповиновение в этом смысле является такой формой сохранения собственной целостности. То, что по-английски называется integrity. Но должен ли этот отказ быть публичным? Может ли он быть публичным? В американской политической теории публичность рассматривается как важный аспект гражданского неповиновения. Тот, кто совершает акт гражданского неповиновения, не просто готов объяснить свои резоны, но часто и ищет возможность это сделать, и даже получает возможность это сделать. В конце концов, можно дать интервью или опубликовать манифест в интернете. Но как быть с теми случаями, когда человек, отказывающийся от исполнения требований государства или требований власти, требований начальства, обречен на забвение? Можно ли это считать гражданским неповиновением? Формально – да. Но как отличить такой случай от случая, когда человек боится? Или человек не может переступить через себя. Рад бы, но не могу. Это сложный теоретический вопрос. Он имеет не только теоретическое значение, конечно. Он имеет разные прикладные значения. Например, как анализировать разные случаи нарушения закона. Но очень важно, что критерий публичности далеко не всегда может быть соблюден. Он может быть соблюден в таких республиканских обществах с развитой публичностью, как Соединенные Штаты или современная Западная Европа, он не мог быть соблюден в Советском Союзе, особенно во времена Сталина, да, при сталинизме, или в странах третьего мира, когда к власти приходили какие-то чудовища. И, например, наверное, если бы мы могли проанализировать биографии тех, кого сейчас в православной церкви называют новомучениками, мы бы обнаружили там то, что можно назвать гражданским сопротивлением. Многие из тех, кто сейчас назван новомучениками, умерли, были уничтожены не за исповедание Христа, а за отказ, например, исполнить закон о запрете религиозных собраний. Или за отказ исполнять закон о закрытии церквей. Но, повторяю, очень многие из этих случаев так и остались, не получили никакого публичного освещения, не могли его получить, и так и остались погребенными в прошлом. И сейчас мы очень плохо знаем, что там на самом деле происходило во многих случаях. Дальше. Другая проблема – это, собственно, вопрос о ненасилии. Ну да, индивиды, которые участвуют в акции гражданского сопротивления, сам по себе не проявляет некое насилие, но он ведь готов подвергнуться насилию со стороны, например, тех, кто исполняет закон. Соответственно, не является ли акт гражданского неповиновения некой провокацией? Полицейский вынужден, исполняя свой собственный долг, применить насилие по отношению к диссиденту, и, возможно, полицейский сам по себе находится в ситуации невыносимого выбора между требованием закона, то есть исполнением долга, и необходимостью следовать внутреннему голосу, говорящему о том, что этот долг нельзя исполнить вот таким образом. А диссидент провоцирует его занять ту или иную сторону. И это, опять же, вопрос не только теоретический, потому что этот анализ форм сопутствующего насилия необходим для анализов, для понимания того, что в действительности происходит в тех или иных случаях, когда представители власти применяют насилие по отношению к диссидентам. Иначе говоря, публичный отказ от исполнения закона воспринимается как вызов. Человек, чей долг состоит в соблюдении интересов государства, вынужден на этот вызов реагировать адекватно. Я, например, не уверен, что здесь есть какое-то однозначное решение, и можно встать на ту или иную сторону. Затем, как быть с акциями, третья проблема, с акциями, так называемого, саботажа. Вот мы все помним фильм «Список Шиндлера», в котором главный его персонаж, безусловно, положительный герой Оскар Шиндлер, имитировал работу военного завода. В действительности же этот завод не работал, не производил продукцию достаточно качественную для того, чтобы быть использованным в военных действиях. Спилберг рассказывает эту историю как историю героя. Но мы можем посмотреть на ту же историю, как на историю, собственно, человека, который нарушил свой долг, свою присягу. И хотя я лично на стороне Шиндлера, я считаю, что да, иногда некоторые присяги нужно нарушить. Но, строго говоря, формально говоря, можно ли это назвать актом гражданского неповиновения? Или же это нечто другое? У него не было возможности публично обсуждать свои цели. Собственно говоря, в условиях тоталитарного Третьего рейха никто и не интересовался, кроме политической контрразведки, действительными политическими взглядами этого человека. Но у него не было возможности призывать делать так, как он. Он действовал как одиночка. Но это гражданское неповиновение или что? Можно ли это назвать гражданским неповиновением? Или же это некая более сложная и более такая критичная форма сопротивления, нечто между государственной изменой, саботажем и деятельностью в интересах прогрессивных сил? Ну, то есть в интересах будущей Германии, Германии, которая будет после Рейха. Мы знаем, что Шиндлер победил. Во всяком случае, тот Шиндлер, который показан в фильме Спилберга, он победил. И человечество, безусловно, на его стороне. Но, скажем, в ситуации 44-го года это еще не было так ясно. Вот как быть с такими случаями? Можно ли их, повторяю, называть случаями гражданского неповиновения? Наверное, еще одна проблема, которая всплывает здесь при обсуждении гражданского неповиновения, это... Опять же, переопределение понятия гражданин. То, о чем я говорил в первой части. Можно ли сказать, что гражданином является тот, кто безусловно готов следовать любому закону? Конечно, есть риск оказаться эйхманом, но большинство из нас не оказывается в ситуации, когда мы должны непосредственно организовать убийство масс людей, как это произошло с эйхманом, описанным Ханны Аренд. Да. Большинство из нас иногда вынуждены идти на какие-то мелкие компромиссы, в интересах целого. Закон предписан законодателем в интересах целого. Мы можем с ним не соглашаться, но с другой стороны, что мы знаем об интересах целого? Мы не находимся на командном посту. Если человек сопротивляется государству, сопротивляется исполнению некого закона, предписанного законодателем, насколько оправдана та дезорганизация, которую он вносит в работу большого государственного механизма? А он ведь вносит дезорганизацию, он или она. И здесь, конечно, опять же, нет универсального решения. Каждый раз, каждый случай требует специального анализа. Я лишь хотел указать на то, что само по себе применение этой концепции проблематично. Эта концепция, это понятие гражданского неповиновения продуктивно. Она может многое указать и наметить некие пути действия. Но при этом она содержит в себе внутренние противоречия, требующие внимательного специального анализа каждый раз, когда мы хотим ее употребить. И тем не менее, я думаю, что гражданское неповиновение – это концепция, которая требует введения в российский политический язык. Этот средний путь между прямым протестом и таким лоялизмом с фигой в кармане. И гражданское неповиновение требует от граждан быть творчески активными, умными, внимательными и анализировать ситуацию. И уже хотя бы поэтому, как политический философ, я думаю, что гражданское неповиновение, мышление, размышление о гражданском неповиновении и его возможностях очень продуктивны. Спасибо.
1: С вами был лекторий «Радио Сахаров». Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до новых встреч на «Радио Сахаров».
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Лекторий Радио Сахаров.
2: Здрасте, меня зовут Илья Яблоков, я лектор университета Шеффилда, занимаюсь цифровой журналистикой и дезинформацией многие годы, исследую теории заговора как феномен и теории заговора в России как принципиальный предмет моих исследований. Когда российская армия вторглась в Украину, буквально через несколько недель в российской публичной сфере устами чиновников Минобороны и других политиков первого эшелона начала раскручиваться теория заговора о том, что вторжение в Украину было продиктовано тем, что в украинских биологических лабораториях изобретаются вирусы, которые могут уничтожить определенную нацию, определенный этнос. И это, собственно, та задача, которая стояла поставлена перед украинскими учеными, американским, не знаю, спецслужбами, политиками и так далее. Собственно, в течение нескольких недель эта история была активно раскручена российскими прогосударственными медиа, и потом спустя 2-3 недели фактически исчезла, и к ней вернулись только единожды в июне, опять же, устами политика первой величины Вячеслава Володина, когда он сказал, что в таких лабораториях, как в Украине, был изобретен ковид, и, соответственно, американцы за этим за всем стоят, и американцев нужно наказать жестким долларом, чтобы они заплатили всем странам мира штраф за то, что, собственно, изобрели этот ужасный вирус. Эта история, она во многом иллюстративна, потому что показывает, насколько в сегодняшней России конспирология является таким гибким и очень популярным инструментом в устах политиков, и что они совершенно не боятся пользоваться в открытой уже теориями заговора, обращаясь к ним, распространяя их. То, что им не было свойственно, например, в 90-е или в начале 2000-х. И сегодня в этой лекции я расскажу или попробую поразмышлять на тему того, откуда в современном российском обществе так много конспирологии, почему теории заговора стали настолько популярны, к чему они, собственно, привели, как так получилось. Это, безусловно, огромная тема, которая, наверное, достойна целого курса, но вот я попытаюсь как-то сжать это и рассказать, собственно, основные какие-то мысли, о которых вы потом можете размышлять. Начать хочу с первой, наверное, главной мысли, что, к сожалению, для нас всех российское государство и есть главный теоретик заговора, главный конспиролог. Я буду использовать термин теория заговора и конспирология, то, что называется interchangeably, меняя его в зависимости от контекста, но, в принципе, мы отталкиваемся от определения того, что теория заговора – это некоторая интерпретация действительности, в которой главным фактором является чей-то тайный план, коварный план, который стремится сделать нашу жизнь или жизнь того общества, того сообщества, в котором теории заговора становятся популярными, хуже. И целью данного коварного плана со стороны тех, кто его, собственно, придумал и развивает, это власть, деньги, влияние, то, что в английском языке мы называем словом «the power». И поэтому, в первую очередь, говоря о том, что в России сегодня и, наверное, на протяжении многих лет теории заговора являются продуктом производства интеллектуальных элит, политических элит, наверное, стоит поговорить вначале о том, откуда они, собственно, появились, когда появились первые теории заговора. Ну, я утверждаю в своей книге «Русская культура заговора», которая вышла в 2020 году, что первые теории заговора, они появляются в России во времена Екатерины II, и связаны они прежде всего с геополитикой. Как только Российская империя начала расширяться, как только она встретила некоторое противостояние со стороны своих западных партнеров, если мы используем сегодняшний язык, часть интеллектуальной элиты, собственно, начала реагировать через производство теории заговора. Вот стоит упомянуть, конечно, Одду Василия Петрова 1775 года на заключение мира с Османской империей. Это, собственно, такой первый образец того, как просвещенные элиты Российской империи, которые были очень включены в западную повестку и, собственно, много путешествовали, видели, тем не менее, корыстный заговор западных держав, чтобы ограничить влияние возрастающей Российской империи. И следующим основанием, собственно, для того, чтобы в России стали развиваться активно теории заговора, это, собственно, процесс формирования национальной идентичности. тот известный многим спор славянофилов и западников, такой сначала достаточно мягкий спор о том, что для нас является европейская культура, Европа. Но по мере того, как в России происходила модернизация, в России происходило изменение в обществе, и прежде всего, как правило, все-таки теории заговора становятся более популярными на фоне каких-то трагедий, каких-то проигрышей. Вот проигрыш в Крымской войне во многом стал тем пиком, после которого среди особенно консервативных правых элит того времени главной идеей, во-первых, объясняющей проигрыш Российской империи в Крымской войне, и затем, собственно, те изменения, которые начали происходить в российском имперском обществе, были связаны с тем, что опять это заговор Запада, это заговор Англии, заговор Франции, которые решили обескровить и разрушить Россию. То есть никто не смотрел на более широкий контекст факторов, которые предопределили разгром Российской империи, но тем не менее вот эта вот прививка ненавистью к Западу прекрасно может быть обнаружена как в творчестве Достоевского, как в творчестве Михаила Катков, и, наконец, в росте антисемитизма, который Российская империя, российское общество наблюдало, собственно, в самом конце 19 века, о чем наверняка стоит тоже отдельно поговорить. Но для того, чтобы понять получше, где корни российской современной конспирологии и почему она настолько популярна, конечно же, имеет смысл посмотреть уже в век 20-й на то, какую роль теории заговора играли в большевистской философии или даже, скажем так, во внутренней политике и идеологии большевиков коммунистической партии на протяжении всего периода правления советской власти. И здесь происходит любопытное на сегодняшний момент и во многом понятное с позиции 2024 года, когда записывается эта лекция, то, почему настолько естественными, если угодно, в сегодняшней России воспринимается конспирология. То, что сделали большевики с их безусловной идеологией противостояния с капиталистами, это был ключевым элементом в идеологии молодого большевистского государства. То, что боязнь постоянного заговора сначала контрреволюционного, затем рабочих, затем капиталистов, затем нацистов и так далее, этот заговор был во многом частью идеологического оформления советского государства, который распространялся и на другие сферы, включая повседневность. То есть, как мы знаем, благодаря прекрасным исследованиям той же Шилл и Фицпатрик, абсолютной нормой было видеть в ежедневно, в повседневной советской жизни заговор шпионов, нацистов и так далее. То есть, если в 30-е, 40-е при сталинизме это был внутренний заговор различных элементов, типа контрреволюционеров, бывших дворян, например, или, опять же, тех же самых английских шпионов, то уже в более позднее время таковыми могут быть и сионисты, но и внутри. То есть, не нужно думать, что этот контекст создавался исключительно советским государством. Внутри диссидентского общества тоже было очень много конспирологии. Во-первых, потому что среди диссидентов были вполне себе шовинистые правые националисты, которые воспринимали советскую власть никак иначе, как еврейскую власть. С другой стороны, либеральные так называемые диссиденты все-таки постоянно видели везде сексотов, стукачей. А отчасти это было действительно так, это была реальность, в которой они жили, но это во многом сподвигало их быть намного более подозрительными, недоверчивыми, а на этом базисе очень хорошо процветает разного рода конспирология. Так вот, с одной стороны, в течение всего 20 века советское государство развивало официальную линию конспирологии, в которой мир был поделен на социалистическое и капиталистическое лагеря, и чтобы построить социализм и затем коммунизм, нужно было постоянно опасаться тех людей, которые не хотели, чтобы это случилось. А с другой стороны, в противоположном лагере советской власти существовало огромное количество людей, по определению недоверчивых к власти и готовых поверить в любые концепты, которые отвечали бы их, ну, то, что в науке коммуникации называется biases, какие-то предубеждения. И когда в 91-м году вдруг рушится Советский Союз на волне демократизации, на волне экономического кризиса, на волне роста националистических настроений как в регионах, так и в национальных республиках, то, что происходит для сторонников Советского Союза, это был именно заговор Запада. А с другой стороны, собственно, Борис Ельцин и его, скажем, идеологический аппарат или другие высокопоставленные представители российской политической элиты, которые на тот момент пришли к власти, тоже не воспринимали, скажем, своих противников просто как политических противников. Геннадий Бурбулис так и сказал, что мы на самом деле победили заговор фашистов в 91 году. То есть фрейм фашисты, фрейм заговор по отношению к своим идеологическим политическим противникам Ельцин и его окружение воспринимали как абсолютную норму. И вот на фоне вот этого разделения общества между сторонниками демократизации, которые во всем видят заговор старых элит, коммунистов, красно-коричневых и так далее, и с другой стороны, собственно, те самые красно-коричневые, которые на время оказались в оппозиции, но постепенно пробрались в политическую элиту и стали бороться за умы и за голоса, и, собственно, за влияние в российском обществе, очень хорошо видно во время так называемого импичмента Ельцина в 98-99 году. Что в тот момент происходит? И в какой момент российское государство, собственно, и превратилось в того самого главного теоретика заговора конспиролога? Я считаю, что это произошло именно в момент ельцинского импичмента. Почему? Опять же, для контекста. В 98 году группа депутатов Государственной Думы решили предъявить Ельцину несколько обвинений. Развал Советского Союза, обстрел парламента 93 года, война в Чечне, разрушение национальной военной мощи и геноцид русского народа. 4 из 5 пунктов, кроме войны в Чечне, были основаны исключительно на том, что Борис Ельцин являлся другим для российского общества. Борис Ельцин был врагом, он был чужим, он навязывал повестку российскому обществу, которая была сформулирована в Вашингтоне, и именно поэтому он должен быть за это наказан. Сначала шло долгое разбирательство, понятно, что это был некоторый политический перформанс, но затем произошло голосование уже в 99 году весной. Депутаты не набрали достаточного количества голосов ни по одному из пунктов, то есть нельзя было, собственно, объявить Ельцину импичмент, но несколько месяцев Кремль жил в таком очень нервном состоянии, и представители кремлевской администрации и обслуживавшие их политологи долго ломали голову, как бы эту всю игру перекроить. И в результате мы знаем, что и Жириновский проголосовал за Ельцина на тот момент, хотя по всем пунктам идеологии Жириновского 90-х совпадала с пунктами, обвиняющие Ельцина в предательстве интересов российского народа. Но результатом этого стало то, что мне кажется, что элита, политическая элита кремлевская, которая в 99 году смогла преодолеть, собственно, эту проблему, поняла, что на самом деле теория заговора, если правильно поставить задачу, правильно выбрать другого, чужого врага, правильно сформулировать проблему, в которой виноват этот чужой, таким образом можно манипулировать российским обществом. И то, что мы дальше видим, начиная с 2000-го, постепенно, через, например, дело ЮКОСа, когда Михаила Ходорковского обвиняли в сговоре с республиканской администрацией США, президентской администрацией, что когда он станет президентом России, он распродаст весь ядерный потенциал американцам, передаст им в управление, он передаст природные ресурсы опять же в управление американцам. Дальше, через несколько лет, начнутся репрессии против оппозиции Кремлю, как национал-большевиков, так и, собственно, более либеральные партии вроде «Яблоко» и «СПС», ну и так далее. Мы более-менее это все понимаем. На самом деле, почему импичмент стал таким важным фактором? Он показал, что идея о заговоре Запада, она может работать как инструмент политической риторики. На тот момент это на самом деле выглядело как некоторое новшество. В течение всех 90-х годов в парламенте действительно присутствовали красно-коричневые сторонники антизападных теорий заговора. Но никогда они не были в мейнстриме. Спикер Госдумы никогда не формулировал проблемы в российском обществе как некоторый заговор изменников, шпионов и так далее. То, когда враги проникают в структуру, ткань российского общества и начинают менять ее политику, эта идея, собственно, возникает в середине 2000-х как некий ответ на то, что российскому авторитарному государству нужно выжить. И в этом плане те идеи, которые в том числе вбрасывали в политический мейнстрим через медиа, Глеб Павловский, Максим Григорьев, Павел Данилин или вездесущий на тот момент Владислав Сурков, они были на самом деле достаточно характерны, с одной стороны, идеологии холодной войны, что Запад нам постоянно пытается вредить, но с другой стороны, они прекрасно понимали, что да, российская публика восприимчива к некоторой паранойи по поводу других, по поводу Запада, Но те процессы, они во многом шли из 90-х. И почему? И это мы видим сегодня уже из 2020-х, что это на самом деле большой широкий тренд во всех постсоциалистических странах. Коллапс социалистического общества и тот процесс, которым сопровождались экономические реформы, когда чрезвычайно несправедливо были перераспределены потоки финансовые, потоки собственности, то, как это происходило во всем постсоветском блоке, во многом повлияло на то, как во всем постсоциалистическом блоке начали относиться к элитам. И мы помним, что, с одной стороны, да, действительно произошла демократизация, но одновременно с этим достаточно большое количество людей были травмированы тем процессом, который происходил в экономике, в политике, в обществе. Для всех, начиная от Восточной Германии до Казахстана, для всех этих обществ в какой-то момент закончился один период и начался другой, в котором они совершенно не могли ориентироваться. И вот в этом контексте, культурном, политическом, социальном, идея о том, что эти все процессы откуда-то могут управляться, как-то контролироваться, и кто-то, им понятно было, что в политике, в экономике, кто был выгодоприобретатель, в этом контексте, во всем, опять же, постсоциалистическом контексте транзита, возникали идеи о том, что да, эти элиты управляются кем? Западом или евреями, или еще кем-то. И идея, например, о зомбировании, о том, что у людей промыты мозги, зомбирование или управление сознанием, если те из вас, кто будет слушать это радио, достаточно стары, чтобы помнить разные Кашпировские и Чумаки конца 80-х, начала 90-х, вполне себе использовали такого рода методы, чтобы получить популярность, потому что советский человек готов был надеяться на что угодно, только не на себя или только не на собственное государство. Готовы были поверить всему. И в этом плане период 90-х годов, как в России, так и в других постсоциалистических странах, конечно же, был связан с тотальным цинизмом и тотальным недоверием всему, что делали политические элиты. В культуре это, опять же, отражалось, как мы помним, например, в романах Пелевина. Классический пример здесь – это, конечно, Generation P, где вся политика моделируется на компьютерах. Но уже позднее тот же Александр Проханов, наследие советской конспирологии, написал книжку «Господин Гексоген», в которой, понятно, кого обвинил в заговоре против русского народа. Ну и в целом, вот эта вот идея, которая прежде всего очень хорошо высказана в романах Пелевина, о том, что все это некоторая игра, все это некоторый перформанс, все это контролируемая реальность, которой управляют недостижимые элиты, это все магия некоторая, достаточно была понятна постсоветскому человеку через призму, собственно, того процесса, который происходил в повседневном обществе. Разрушение традиционных связей, разрушение карьер, разрушение экономики, новые политические процессы, новая медийная повестка, и телевидение, и журналисты, и ведущие играют чрезвычайно большую роль, но, с другой стороны, мы им никому не верим. И есть прекрасная книжка Натальи Рудаковой, которая называется «Losing Pravda», которая прекрасно показывает тот процесс, через который, например, проходили журналисты, которые из советских деятелей пропагандистской машины, но тем не менее способные к чему-то, каким-то позитивным социальным изменениям, пришли к ситуации, в которой им никто не доверяет из читателей, и они сами себе не доверяют, и во многом формируют свою деятельность, исходя из циничных финансовых чаще или карьерных взглядов. И тут стоит, наверное, поговорить немного о том, почему вдруг журналисты играют такую ключевую роль, по одной простой причине. С конца 80-х годов к журналистам в Советском Союзе было огромное доверие. Журналисты были одними из флагманов перестройки и гласности и были пионерами демократизации. Они первыми фактически получили возможность воспользоваться всеми бонусами горбачевских перемен и, собственно, в течение нескольких лет гласности журналисты действительно наслаждались полной свободой слово. Что происходит потом? Российские журналисты, к сожалению, очень быстро попали в ловушку зависимости от властей. В течение всех 90-х практически все журналисты, практически все медиа стали так или иначе под контроль либо больших финансовых групп, либо государства, и журналисты фактически стали одним из элементов внутри, если угодно, внутривиндовой борьбы среди политических элит России. И на федеральном уровне, и на локальном уровне. И вот в этом контексте мы возвращаемся к середине 2000-х, когда Кремль начинает фактически бороться за сохранение Путина в качестве единственного лидера. И тут различные вот эти технологии оранжевой революции, которые пришли в активный словарь российского пропагандиста и политика с победой Саакашвили в Грузии, затем с победой Ющенко в Украине. И, собственно, Украина стала тем самым триггером для формирования идеи суверенной демократии, суверенной, естественно, от Запада, и про демократию там на тот момент не шло никакой речи, в классическом западном понимании демократии, разумеется. Вот эти все процессы с середины 2000-х, триггером которых стали оранжевые революции, или цветные революции, точнее, они во многом способствовали формированию уже теории заговора как некоторого костяка российской идеологии и российского государства. Очень часто в западной литературе, особенно популярной литературе, связанной с Россией, используется цитата Путина про геополитическую катастрофу 20 века, то есть крушение Советского Союза. Понятно, что когда Путин в 2005 году говорил о геополитической катастрофе, он отсылал к экономической катастрофе, к культурной катастрофе, к демографической катастрофе, к тому, что во власть пришли олигархи, которые никому не подчинялись и исключительно действовали в собственных корыстных интересах. Да, с точки зрения популистского лидера, а Путин именно таким и являлся, с точки зрения популизма это была совершенно понятная стратегия завоевания большинства. Через травму и вот как-то противостояние вот этой корысти попытаться создать некое подобие единства с самым понятным маячком. Маячком этим служила память о Советском Союзе, ностальгия по Советскому Союзу. Но помимо вот той ностальгии, которую начали насаждать власти с середины 2000-х, здесь еще другой момент был очень важен. Разделение российского общества на условный народ, на людей и элиты. И вот этот вот цинизм, да, во многом подмена одной повестки другой, как, например, что Ходорковский хотел украсть все деньги или продать ядерный потенциал до 2011 года, когда на Болотной стояли, значит, кряклы, а на Манежной площади и за Путина выступали исключительно рабочие и настоящий народ. Вот это вот искусственное, перформативное разделение общества стало вторым важным после ностальгии о советском обществе. Это вторая, на самом деле, колонна того, почему конспирология настолько популярна. Конспирология – это всегда деление мира на две части – на своих и на чужих, на хороших и на плохих. Это манихейский взгляд на вещи, это всегда черное и белое. Для конспирологии не бывает никаких полутонов, особенно для классических конспирологов. Но цинизм во многом заключается в том, что для политических технологов, для спин-докторов, то, что называется, то недоверие, которое сформировалось в постсоциалистическом российском обществе в 90-е, когда доверие элитам было никаким, доверие различным альтернативным спикерам, авторам, которые предлагали другие, более такие радужные перспективы того, что мы должны воспринимать как российское общество. Здесь я отсылаю не только к пелевинским романам или прохановским, например, романам, но и, например, к идеологии Анатолия Фоменко, знаменитой новой хронологии, согласно которой математик из МГУ считал, что великая история русского народа была украдена Западом через цензуру истории семьей Романовых в течение 300 лет. А на самом деле русские, они были повелители всего мира в средних веках, просто мы эту историю не знаем. Вот в 90-е, особенно в начале 2000-х, подобного рода игра с историей, цензура истории или альтернативный взгляд на историю был на самом деле чрезвычайно популярен, потому что постсоветские страны, понятно, обрели собственную идентичность и могли в рамках своих новых государств строить эту новую идентичность. Успешно, не успешно, не нам судить в рамках этого подкаста. Но россияне потеряли не только то государство, в котором они жили, но они потеряли, собственно, империю. Поэтому подобного рода циничные и абсолютно как бы такие искусственные интерпретации, альтернативные интерпретации прошлого, они пользовались популярностью и были апроприированы политическими элитами затем. Ну и, собственно, с возвращением Путина в Кремль в 2012 году мы видим четкое популистское разделение общества на своих чужих. Начинаются различного рода игры с изобретением, постоянным изобретением чужих. В 2012 году Pussy Riot и белоленточников, две категории страшных других, которых потом российское государство наказало тюремными сроками. Затем мы видим, что в обиход начинают уже входить совершенно конспирологические законы, вроде закона об иностранных агентах, о нежелательных организациях. И в конечном итоге мы постепенно приходим сначала к 2014 году, а потом к 2022 году с одной центральной задачей российского политического класса. Когда Кремль начинает крупномасштабную войну против Украины, именно объясняя это через, во-первых, абсолютно искаженный образ прошлого, совершенно индустриальных масштабов, переписывание истории, запрещение любых альтернативных взглядов профессионального исторического анализа источников и вводя, собственно, уголовную ответственность за интерпретацию государственной исторической линии и руководствуясь очень четким разделением общества, что внутри России существуют враги, внутри России есть пятая колонна, и с ней нужно справиться, чтобы успешно построить российское общество. Вот этого нового некоторого постимперского извода. И что самое важное и, наверное, самое страшное, то, что государство-конспиролог превратило теорию заговора в часть собственного законодательства, через которое меняется общество, через которое общество трансформируется во что-то другое, что мы пока мало можем понять. И как с этим дальше бороться, это на самом деле другая большая задача, о которой, наверное, стоит подумать в другой раз.
1: Вы слушали лекцию историка Ильи Яблокова в рамках подкаста «Лектории Радио Сахаров». Над подкастом работали идея и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, фактчекер Григорий Кубко, продюсер Полина Филиппова. «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».